дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Дорожное радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Тихо, дети спят. Реклама на детском радио.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Thank you.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Космонавты сдают экзамены перед полетом. Отважные герои перед полетом сдают экзамены в подмосковном звездном городке. В испытаниях принимают участие сразу два экипажа – основной и запасной. Сначала они показывают свое знание Международной космической станции. Она станет домом космонавтов на несколько месяцев, так что надо знать ее устройство как свои пять пальцев. Люди сутки проводят внутри, выполняют обычные дела, мелкий ремонт и научные эксперименты. Вторая часть экзамена проходит на корабле «Союз», который везет космонавтов на орбиту. За каждым шагом членов экипажа через камеры наблюдают специалисты. Они в итоге и принимают решение, кто лучше всех тренировался и готов к полету.
1: А знаете ли вы, что...
2: На Земле готовятся к полетам на Луну с помощью компьютерных игр. Сейчас ученые усиленно готовятся к лунным командировкам и даже разработали для космонавтов тренажер виртуальной реальности. С его помощью исследователи планируют обучать людей, которые отправятся на спутник Земли. Будущие космонавты смогут в специальных игровых очках прогуляться по Луне, изучить окрестности и научиться лунной походке. Ведь ходить по Луне так же, как по Земле, не получится. Из-за меньшей силы притяжения придется слегка отталкиваться от поверхности и медленно плыть вперед. Надо умудриться не улететь далеко и не потерять равновесие при приземлении. Да еще и успевать выполнять разные сложные задания, а также общаться с операторами. Так что виртуальный тренажер, который научит лунной походке, конечно, необходим.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: На Луне появился интернет. Инженеры установили на спутнике Земли первую в истории систему сотовой связи. Раньше передача информации с Луны занимала много времени. Теперь сигнал будет идти быстрее. Так что управлять спутниками и аппаратами, например, луноходами, станет проще. Космонавты смогут звонить на Землю, отправлять сообщения и даже загружать фото и видео. Главное, чтобы не зависали в соцсетях. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на Детском радио.

0: помощью солнечных батарей можно получать электричество, не сжигая уголь и нефть. Жаль, что пока они не очень мощные. Для калькулятора хватает энергии совсем маленькой батареи. Но чтобы снабдить электричеством целый город, требуются электростанции с огромными полями солнечных батарей. И строить их лучше там, где солнце светит ярко и долго, как в пустыне. Кстати, в космосе солнце светит очень ярко, и облака ему не мешают. Поэтому солнечные батареи используют на всех космических аппаратах, в том числе на Международной космической станции, где работают космонавты из разных стран мира.
1: А сейчас фиксипелка!

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: А это слон. Самое большое животное на Земле.
2: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
3: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
1: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Привет, Веснушка.
1: Привет, Кипятошенька.
0: Ой, а что это у тебя с голосом случилось?
1: Эх, Кипятоша, похоже, третье мороженое вчера оказалось лишним.
0: Как это третье мороженое? Ты что, сразу три мороженых съела?
1: Получается, что три.
0: Как же это так получается? Мне интересно.
1: Ну, помнишь, к нам вчера в гости приезжала тетя Полина?
0: Конечно, помню. Она еще с твоими родителями долго чай пила в комнате и какие-то серьезные научные проблемы обсуждала.
1: Да, да, да, все правильно. Так вот, тетя Полина привезла нам очень вкусное мороженое. И чтобы оно сразу не растаяло, мама его в холодильник убрала.
2: Ты, кажется, я уже все понял.
1: Так вот, взрослые за своими серьезными разговорами про мороженое-то и забыли. Ну, а мне, ну, так хотелось поскорее его попробовать. И я потихоньку, ну, чтобы взрослым не мешать, ушла на кухню, открыла холодильник и...
0: Все понятно.
1: Первых два эскимо я и сама не заметила, как съела. Так было вкусно. А третье, конечно, я уже заметила, но... По-видимому, было уже поздно.
0: Да, предупреждал же я тебя, что во всем нужно знать меру.
1: Предупреждал.
0: А ты?
1: А что я?
0: То шоколада объешься и какими-то неправильными веснушками покроешься.
1: Эх,
0: то...
1: Кипятоша, тоже мне друг называется. Вместо того, чтобы сейчас пожалеть меня, он еще нотации читает.
0: Ну, прости, прости меня. Но мне просто за тебя обидно. Ну, видишь, как ты хрипишь. Ух, ну ладно, ничего. Я уже, кажется, знаю, как тебе помочь.
1: Да как тут поможешь? Вот мама с работы вернется, даст мне лекарство. Ой, микстуру какую-нибудь невкусную. Да еще наверняка заставит горло полоскать. Так что настроение, сам видишь, невеселое.
0: Настроение – это ерунда. Мы его сейчас быстренько поправим.
1: Как это быстренько?
0: А так, мы твое горло вылечим. А когда оно болеть перестанет, то и настроение, само собой, улучшится.
1: Похоже, ты знаешь какой-то волшебный рецепт от кашля и больного горла.
0: Да, знаю. И называется он «Сахарный замок».
1: Сахарный замок?
0: Да, «Сахарный замок».
1: Интересно. Впервые слышу такое название, но звучит уже вкусно.
0: Честно говоря, я и сам не пробовал. Но рецепт, который мне бабушка медная кастрюля рассказала, хорошо запомнил. Ну что, поможешь мне этот сахарный замок приготовить?
1: Конечно, помогу. А мы что, будем замок складывать из кубиков сахара, а потом...
0: Да нет, мы сахар варить будем.
1: Варить?
0: Да-да.
1: А как ты думаешь, Кипятоша, этот замок сахарный, он вкусный? Ведь это все-таки лекарство получается, если им можно горло лечить.
0: Думаю, из сахара вряд ли что-то невкусное можно приготовить. В простонародье этот рецепт еще называется жженым сахаром. Разве ты не слышала?
1: Неа.
0: А ведь это старинный рецепт и очень популярный, между прочим, на Руси. Раньше ведь простуду не таблетками лечили, а натуральными средствами. Травы лечебные, например, зверобой, душицу или мяту, вместо чая заваривали. И к этому душевному чайку подавали мед, ягоды разные полезные, бруснику, клюкву, малиновое варенье. Ну а вместо конфет – жженый сахар, который как раз при заболеваниях горла хорошо помогал.
1: Ну, Кипятош, ты меня заинтриговал. Давай же скорее начнем.
0: Давай.
2: Так, ты вот что. Возьми-ка вот этот ковшик и насыпь в него сахарного песка побольше.
1: Побольше это сколько?
2: Ну, наверное, стакан. Ага, все, хватит. А теперь я добавлю в него немного кипяточку, чтобы сахар влажным стал. Так, готово? Ставь ковшик на плиту и будем ждать, пока сахарный песок нагреется, растает и закипит. Главное, не забывать все это в ковшике слегка помешивать, чтобы сахар равномерно таял.
1: Здорово! А что потом?
2: А потом, когда сахар закипит, он начнет менять цвет.
1: Ух ты!
2: Сначала сахар слегка пожелтеет, потом станет золотистого цвета, потом красно-коричневого, и чем темнее, тем для горла он полезнее. Так, бабушка, медная кастрюля,

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Стрюлю с холодной водой.
2: Как интересно! А взрыв случайно не произойдет?
1: Какой взрыв?
2: Ты ж не первый день на кухне живешь, Кипятоша. Неужели ни разу не видел, что когда горячее с холодным соединяется, то получается тепловой удар, шипение громкое, пар. В общем, что-то похожее на маленький взрыв.
1: Да, об этом я как-то не подумал. Предупреждала меня бабушка медная кастрюля, что сахарный замок лучше под присмотром взрослых готовить. Ну да ладно, думаю, справимся.
2: Справимся, если все будем делать не спеша и аккуратно.
1: О, смотри-ка, пока мы с тобой болтали, наш сахар уже закипел.
2: И правда.
1: Давай приготовим скорее кастрюлю с холодной водой.
2: Смотри, сахар булькает и желтеет. Ой, запах-то какой вкусный.
1: Кажется, все. Сахар уже стал красновато-коричневым. Пора его в холодную воду переливать. Ну, давай вместе.
2: Давай, только осторожно. Не спеша.
1: Кажется,

0: Ты не испугалась?
1: Не очень, Кипятоша. А давай в кастрюлю заглянем. А то я из-за пара, который из холодной воды вылетал, так ничего и не поняла.
0: Давай.
1: Смотри, как переливается и блестит. Что-то похоже на застывшую лаву вулкана.
0: Бултых, буль-буль, точно. Ну-ка давай, бери чистую тарелку. Надо эту красоту из воды поскорее достать, пока она не растаяла.
1: Вот, держи.
0: Только аккуратно, не сломай.
1: Вот это да! Настоящий замок. Как у снежной королевы.
0: Только не белый, а золотистый.
1: Ну даже есть жалко.
0: А вот смотри, кусочки откололись. Давай их попробуем, а?
1: Давай. Ой, вкуснотища. Вот это я понимаю.
0: Да.
1: Лекарство.
0: А мне это напоминает леденцы на палочках.
1: Точно, Кипятоша. Петушки на палочках. Как в русских народных сказках. Раньше таких золотистых петушков детям на праздниках раздавали вместо конфет.
0: И вкусно, и полезно. И голоса у детей становились звонкими, как у петушков.
1: Сейчас, правда, тоже такие леденцы встречаются. И не только петушки, а разные зверушки. Кошки, хрюшки, зайчики.
0: Да, и причем они все разноцветные. Помнишь, ты недавно такие из цирка приносила?
1: Кипятоша, ты себя хорошо чувствуешь?
0: Я? Хорошо. Почему ты спрашиваешь?
1: Понимаешь, ты как-то странно выглядишь.
0: Как это странно? Я тебя, Веснушка, не понимаю.
1: Ты только не волнуйся, конечно. Но мне кажется, ты веснушками покрылся.
0: Какими такими веснушками? Ты, наверное,

0: Rimo.
1: Ой, ну что, убедился? Смотри, их сколько.
0: Вот это да. Что это, Веснушечка?
1: Не знаю.
0: И что же мне с ними теперь делать? Я в первый раз слышу о том, чтобы чайники веснушками покрывались.
1: Я тоже.
0: Ой, Веснушка.
1: Что?
0: А мне кажется, у тебя тоже веснушек прибавилось.
1: Где?
0: Да везде, смотри-ка. Хо-хо, у тебя теперь веснушки не только на лице, но и на одежде, и особенно на фартуке.
1: Точно.
0: Ух, какие-то странные, выпуклые.
1: И у тебя такие же. Дай-ка я потрогаю.
0: Ау, ой.
1: О, Кипятош, тебе не больно?
0: Да вроде нет.
1: А я, кажется, знаю, что это такое.
0: Ну, ну и что же?
1: Это застывшие брызги от нашего сахарного замка. Маленькие капельки жженого сахара, которые вместе с паром из кастрюли выпрыгнули и к нам прилипли.
0: Фу. Ой, ну конечно, ну конечно. А я уж было подумал, что это волшебное лекарство на нас как-то неправильно подействовало. Ой-ой.
1: А брызги — это не беда. Фартук я постираю, а тебя, Кипятоша, мы сейчас на кухне отмоем.
0: Вот, спасибо.
1: Пойдем.
0: Веснушка, а мне кажется, что голосок у тебя повеселел. Не такой осипший теперь.
1: Ты знаешь, мне тоже так кажется. И глотать совсем не больно. Это сахарный замок помог. Но в первую очередь, конечно же, тебе спасибо, Кипятош, что вовремя такой рецепт вспомнил.
0: Ну ладно, ну ладно тебе.
1: И еще у меня от сладкого лекарства настроение поднялось.
0: Здорово! Нам теперь никакая зима не страшна. Ни снег, ни лед.
1: Это уж точно. Если вдруг простуда одолеет, мы всегда сможем приготовить наше волшебное лекарство — сахарный замок.
0: Правильно.
2: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-365-805-3005.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
4: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
3: А еще в Челябинске, в Воронеже.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит.

давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго...

выдержу этого горя, чтоб стать, говорят, человеком. Шагать надо в ногу с веком, а мы не хотим шагать.

0: Это слон. Самое большое животное на Земле.
1: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
0: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Собаки не всегда машут хвостами от радости. Чтобы совершить великие открытия, ученым приходится порой заниматься необычной работой. Так китайские исследователи 5,5 часов наблюдали, как машут хвостиками 10 собак породы бигль. А все для того, чтобы выяснить, что обозначают эти виляния. Оказалось, так собаки выражают свои эмоции. Если питомец виляет хвостиком в правую сторону, он счастлив и доволен. Если хвост больше смотрит влево, то, скорее всего, песик нервничает или напуган. Можете проверить на своих любимцах.
3: А знаете ли вы, что...
4: Собаки тоже плачут. Правда, от счастья? При встрече с хозяином каждая собака прыгает, виляет хвостиком, облизывает его лицо и руки, скулит и даже подвывает, показывая, как соскучилась. В такие моменты собаки могут даже заплакать. Это выяснили японские ученые. Они произвели замеры и установили, что в минуты долгожданных встреч с хозяином из собачьих глаз выделяется больше жидкости. Такая же картина наблюдается во время совместных игр. Таким образом, пес показывает свою верность и преданность. То есть действительно плачет от счастья и радости.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Животные тоже любят ходить за покупками. Собака из Колумбии по кличке Негро использует листья деревьев вместо денег. Песик живет на территории университета и покупает печенье в местном магазине.

0: магазинчике. Туда раньше заходили студенты за угощением для негра. И умный пес понял, что печенье можно получить, если дать продавцу какие-то листики. Однажды негра сам пошел в магазин и принес в пасти большой желтый лист, упавший с дерева. Вилял хвостом, давая понять, что ему нужно. Продавец так удивился, что продал за листья лакомство. Теперь собака каждый день приходит в магазин за покупками. Она встает на задние лапы, опираясь передними о прилавок, а в зубах держит листочек, протягивая его продавцу. Тот понимает хвостатого покупателя без слов. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: хороших друзей.
1: Хороших друзей! Сколько на свете веселых затей!
0: Веселых затей!
1: Веселых затей!
0: Воздушные змеи!
1: Жмурки и салки!
0: Прятки, мячи!
1: Чехарда и скакалки!
0: И просто, и просто, и просто скакалки! Ну просто, просто, просто, просто, просто! Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
0: Ведь столько на свете вкусных вещей.
3: Вкусных вещей, вкусных вещей.
2: Манная каша,
1: ситрон и ириски, компот, молоко.
0: Леденцы и сосиски, и просто, и просто, и просто сосиски. Но просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.
2: Никому, никому.
1: Ведь только на свете веселых друзей.
2: Веселых друзей.
0: Веселых друзей. И столько на свете веселых зверей.
3: Веселых.

А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня.

0: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Сегодня, друзья, мы отправляемся в одну из лучших галерей России и мира – Санкт-Петербургский Эрмитаж. Там хранится около 3 миллионов экспонатов. Картины, монеты, драгоценности, оружие и все самое-самое. Здесь живет и мой самый-самый большой друг. А почему я так говорю, узнаете чуть позже. А пока мы на месте. Местные гномы-хранители, а их 5 или 6, утверждают, что потребуется более 10 лет, чтобы полностью осмотреть сокровищницу. Друзья, я предлагаю познакомиться с одним, но самым большим сокровищем Великой Галереи. Прошу любить и жаловать, Ее Величество Ваза Колыванская. Самая большая ваза в мире. Высота ее около 2,5 метра. Диаметр чаши около 5.
2: Но выгляжу я удивительно легкой и изящной, не так ли?
1: Да, да, при том, что весите 19 тонн.
2: Почти.

0: Еще не был достроен, когда вы прибыли в столицу.
1: И к лучшему. Впоследствии специально для меня устроили просторную залу. Ее так и назвали. Зал большой вазы.
0: Да, надо признать, смотритесь вы здесь великолепно.
1: Да, а ведь скоро у меня юбилей 170 лет. Но это тайна. И, впрочем, я устала. Надеюсь, вы помните, как переводится слово «Эрмитаж» с французского «хранитель»?
0: Место уединения. Понял, ваше величество, я понял вас. Разрешите откланяться. До новых тайн, друзья.
2: Тайны хранителей.
3: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: пойти, что ли, погулять? Для аппетиту.
1: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали. Мой папа кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

фикуску на ремне. А старушка в это время мыла фикус на окне. Ну о чем тут говорить? Стал бы я себе хвалить. Мне историю про Ваню очень просто повторить.

какой же ты чудак, только хвастаться мастак. Лучше ты меня послушай, было все совсем не так. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне, а собачка в это время мыла Ваню на окне. Всем известно, что у нас память.

0: Поте его огонь. Огонь. Огонь.
1: Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
1: Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
4: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
5: А я Полина.
4: А это наш верный друг Робопес.
6: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
4: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
7: При поддержке Карачаровского механического завода.
8: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
6: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
8: ООО «Система ПБО 0+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
0: Детское радио. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
13: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
15: Но, папа, это же детское радио.
16: Детское радио.
17: Вместе веселей.

0: его нет.
1: География праздников.
0: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
1: О разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Ведь ты и твои одноклассники
1: ужасно,
2: ужасно, ужасно любите

0: География праздников.
1: Здравствуйте, коллеги. Готовы отправиться в новое увлекательное путешествие?
2: Да! А куда мы держим путь сегодня?
3: Судя по тому, что на календаре его самая теплая шапка-ушанка, мы явно отправимся в очень холодные края.
1: Совершенно верно. На север Европы, в страну тысячи озер. Мантухансен Ярвен.
2: Ой, а где это у нас столько озер?
3: Так.
1: А еще тысячи рек и бесконечные леса. В страну, где местные жители души не чают в лыжном спорте и обожают греться в банях и саунах. Даже поговорка такая у них есть. Сначала строй сауну, а потом дом. Энсимяйнен тиласи саунан яситтен талон.
2: Ух ты, в баньке я бы попарился. Мы с моим дедушкой Алексеем Ивановичем на даче всегда баньку топим.
1: В этой стране обожают рыбу сырую, соленую, тушеную, а главное – рыбалку.
3: Так, а помимо озер, у них море есть?
1: Конечно, Балтийское море, а еще именно в этой стране, если верить сказке, проживала некогда веселая мумми-семейство самых настоящих потомков скандинавских троллей. Беленьких, кругленьких, похожих на бегемотиков.
2: Ой, мумми-тролли! Я так люблю эту сказку, так часто читал ее в детстве, что помню наизусть. На том самом месте, где долина мягко и естественно начинала подниматься в гору, стоял, утонув в снегу, дом. Он напоминал причудливый снежный сугроб и выглядел очень одиноким. Совсем рядом, среди обледенелых берегов, извивалась черная, как уголь, река. Быстрое течение не позволяло ей замерзнуть зимой. На мосту же не видно было никаких следов, да и вокруг дома лежали никем не тронутые снежные сугробы. В доме было тепло. В подвальном печи медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал белые чехлы, которыми на зиму закрыли мебель и окутанную тюлем хрустальную люстру. А в гостиной, возле самой большой, какая только была в доме из ростовой печи, все семейство мумитролей спало долгим зимним сном. Они всегда погружались в спячку с ноября до апреля, потому что так уж повелось со времен их предков. А мумитроли придерживаются семейных традиций. У всех у них, так же, как и у предков, животы были набиты еловой хвоей. Рядом же, с кроватями, в ожидании ранней весны, мумитроли сложили все, что может понадобиться, когда они проснутся. Лопаты, солнечные очки, кинопленки, анемометры и тому подобные вещи первой необходимости. Я запомнил, потом еще у дедушки спрашивал, что такое анемометр? Ты, Василиса, наверное, не знаешь. Это такой прибор для измерения скорости ветра.
1: Молодец, Микрофоша, правильно.
2: Эту сказку написала чудесная детская писательница

0: Тувы Янсен.
1: И родом она была из Финляндии.
0: Ура, мы едем в Финляндию.
1: На родину Йолла-Пукки.
0: Стоп, какого еще Йолла-Пукки?
1: Ты что, микрофош, Деда Мороза не знаешь?
0: Деда Мороза знаю, Йолла-Пуков нет.
2: Старый добрый Йолла-Пукки из финской провинции под названием Лапландия. И сейчас он уже выглядит как привычный всем Санта-Клаус или Дед Мороз с белой бородой, в красной шубе и шапке, а 100 лет назад финны изображали его в козлиной шубе. Шкуре и иногда даже с маленькими рожками. У него есть жена, море, зима и гномы-помощники. Весь год эти гномы сидят в пещерах Эха, Кайкулуалат, и слушают, как себя ведут дети во всем мире, чтобы потом, разобрав рождественскую почту, приготовить и упаковать подарки хорошим девочкам и мальчикам.
0: Ах, вот оно что! А праздник-то? Праздник мы какой едем отмечать?
2: О, поистине волшебный! Я бы даже сказал, сказочный! Мы с вами перенесемся в древние времена и окунемся в мир финских легенд и сказаний на карнавале Калевалы.
3: Карнавал Калевалы! Ух ты!
4: Вниманию пассажиров! Завершается посадка на рейс 12:35 Москва-Хельсинки.
2: Пассажир... Бежим скорее, а то на рейс опоздаем. В самолете все расскажу.
5: География праздников.
1: Ну что, микрофош, включай аппаратуру.
0: Готово.
1: С вами география праздников и ее ведущая Василиса Веселова. Я веду репортаж прямо из самолета, направляющегося в столицу Финляндии, Хельсинки. Сегодня мы с вами станем героями.

0: на народных инструментах, поют песни и разыгрывают сценки. Особенно красиво становится вечером, когда зажигаются фонари. По всему городу гуляют волшебные персонажи финских сказок, и кажется, что ты попал в далекое прошлое.
1: А что означает само слово «Калевала»?
0: «Калевала» называют национальный поэтический эпос Финляндии. Это такая большая сказка. В ней легенды, песни и сказания о жителях сказочной страны Калева. «Калевала» состоит из отдельных рассказов о подвигах древних финских героев и волшебников. Они, как русские богатыри, ладят между собой или враждуют, сражаются с врагами, путешествуют, сватаются и исполняют прихоти капризных невест, совершают героические подвиги. Эти истории знают и любят все финны, а главный герой «Калевалы», мудрый Вайнамёйнин, является национальным героем страны. Финны буквально обожествляют богатыря Вайнамёйнина, победившего злую старуху-колдунью Лоухи, спасшего людей от бедствий, подарившего мир жителям страны. Все эти истории и народные песни еще в 19 веке собрал финский писатель Элиас Лёнрот.
1: Календарь, расскажите чуть подробнее про него.
0: Ладно, хорошо. Элиас родился в начале 19 века в простой и бедной семье сельского портного. Уже в 6 лет он сам, без помощи взрослых, научился читать и писать. Мальчик мечтал получить хорошее образование, а для этого нужны были деньги, и Элиас начал работать, чтобы накопить денег на учебу. Он помогал отцу портному в его мастерской, а еще ходил по деревням и пел песни. И его мечта сбылась. Он поступил в Королевскую академию, а потом еще и на медицинский факультет университета. Успешно завершил обучение и стал работать врачом. Музыка продолжала увлекать юношу. Он много ездил по Финляндии, собирал и записывал старинные народные пословицы и поговорки. Песни финского народа.
1: А как же он их собирал, эти истории? Кто ему их рассказывал?
0: Давным-давно, когда еще не было библиотек, легенды и песни передавались от одного певца к другому. Из поколения в поколение. Лёнрот разыскивал по маленьким далеким деревушкам старцев-сказителей и дословно записывал все-все их истории. Про сотворение мира из утиного яйца, про богов, сил природы и древних непобедимых героев. А потом, собрав все воедино и немножечко подправив, он получил настоящую поэму и напечатал книгу.
2: Трудно ему было, наверное.
0: Да, это была очень долгая, большая и серьезная работа. Очень скоро «Калевалу» перевели на сотни языков мира. Каждый житель Финляндии с детства знает ее наизусть. По мотивам «Калевалы» талантливые художники и композиторы всего мира снимают фильмы, ставят балеты и спектакли, делают мультфильмы для детей.
1: Вот это да! Здорово, друзья, что уже очень скоро мы с вами станем свидетелями этого необычного праздника. Спасибо, календарь! Микрофон выключай.
2: Есть! Отлично получилось!

0: Получилось, впрочем, как и всегда.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Температура за бортом плюс 12 градусов. Добро пожаловать в Финляндию. Тервитулуа, Суоми.
2: География праздников.
3: Ну, вот мы и на месте.
0: Мне уже не терпится поскорее увидеть все своими глазами.
4: Тогда поспешим на главную площадь.
3: Как здесь красиво. Микрофош, устроим прямое включение. Готов?
0: Василис, я уже больше 10 программ на детском радио сделал, а ты все спрашиваешь, готов или не готов. Обидно же. Включил уже.
3: Мы находимся на центральной площади города Хельсинки. День Калевала в самом разгаре. Улицы красиво украшены разноцветными флажками и фонариками. Очень много людей в костюмах. Мы словно попали в сказку. Прямо по улице ходят волшебники в длинных одеждах, с деревянными посохами и настоящие финские богатыри с мечами. Рослые, голубоглазые, с золотистыми локонами. Только прислушайтесь, какая чудесная музыка. На деревянной сцене сидит дедушка, а в руках у него удивительный музыкальный инструмент – треугольный. Легонько он перебирает пальцами десятки тоненьких струн, и льется эта волшебная музыка. Инструмент похож то ли на гусли, то ли на арфу. Что это? Слово предоставляется нашему эксперту-календарю.
4: Перед нами древний финский музыкальный инструмент под названием кантеле. И действительно, его прадедушкой были гусли. У кантели обычно от 8 до 19 струн. Под аккомпанемент этого инструмента древние сказители пели свои песни о храбрых героях и их подвигах.
3: Начинается представление. Попробуем подобраться поближе к

0: Кто это? Календари?
1: Это никто иной, как сам Калев, мифический предок народа Калевалы. Его имя в переводе означает «великан», «громадный и могучий человек». Сейчас он начнет рассказ о своих потомках.
0: Вот на сцену поднимается еще один человек.
1: Это один из главных героев Калевалы, старец Вайнамёйнин, любимец народа. По преданию, он владел древней магией и мог подчинять себе людей, животных и даже стихии. Именно он создал землю и море.
0: К ним присоединился еще один красивый юноша. Вот он подходит к огромной наковальне, в его руках молот.
1: Это брат мудрого колдуна Вайнамёйнина, искусный кузнец Илмаринин. По легенде, он выковал небо и звезды. А вот этот удалой охотник и весельчак – Лёминкайнин.
0: Какие сложные у них имена, но какие красивые и звучные. Лёминкайнин Илмаринин.
2: Золотой мой друг и братец, дорогой товарищ детства, мы споем с тобою вместе, мы с тобой промолвим слово. Наконец мы увидались, с двух сторон теперь сошлися. Редко мы бываем вместе, редко ходим мы друг к другу на пространстве этом бедном, в крае севера убогом. Так давай свои мне руки, пальцы наши вместе сложим. Песни славные споем мы, начиная с самых лучших. Пусть друзья успокоятся.

0: мать меня им научила, за своей прялкой сидя. На полу тогда ребенком у коленок я вертелся. Был я крошкой и питался молоком еще, малютка. Пели мне они о Сампо и о чарах хитрой Лоухи. И старела Сампо в песнях, и от чар погибла Лоухи. С песней Випунин скончался, в битве умер Лёменкайнен. Слов других храню немало, и познаний мне известных. Я нарвал их на тропинке, их на вереске сломал я, их с кусточков отломил я, их набрал себе на ветках, их собрал себе я в травах, их я поднял на дороге, пастухом бродя по тропкам, и на пастбищах мальчишкой, где луга богаты медом, где поляна золотые, вслед за мурики коровой и за пестрой Иди Кимма. Насказал мороз мне песен, и нанес мне песен дождик, мне навеял песен ветер, принесли морские волны, мне слова сложили птицы, речи дали мне деревья. Я в один клубок смотал их, их в одну связал я связку. Положил клубок на санки, положил на сани связку и к избе привез на санках. На санях привез ковину и в амбаре под стропила в медном ларчике их спрятал. Долго песни на морозе, долго скрытые лежали. Не убрать ли их с мороза? Песен с холода не взять ли? Не внести ли ларец в жилище? На скамью сундук поставить под прекрасные стропила, под хорошей этой кровлей? Не открыть ли ларчик песен, сундучок словами полный? За конец клубок не взять ли? И моток не распустить ли? Калевала, Лёнрот Элиас.
1: География праздников.
2: А что там за разноцветные лучи яркого света? Сейчас попробуем подойти ближе и рассмотреть. Какое-то огромное сооружение с шикарной подсветкой, похоже на мельницу. Из трех отверстий что-то высыпается, не могу разглядеть.
3: А это, друзья мои, легендарная волшебная мельница Сампо. Финский символ счастья, благополучия и изобилия. Выковал ее тот самый кузнец Ильмаринин. Из пушинки лебединой, из кусочка веретенца, из молока коровы и из ячменя крупинки. Сампо была своеобразным выкупом невесты Ильмаринина, дочери злой колдуньи Севера по имени Лоухи. Из волшебной мельницы сами собой сыпались золото и драгоценности, мука и соль. Эдакий рог изобилия, который мог прокормить и сделать счастливыми всех на свете. А вот крышка мельницы, которая так красиво светится, символизирует усеянный звездами небесный купол. Он вращается вокруг центральной оси, на которой, опять же, по легенде, покоится весь мир. Есть предположение, что волшебная мельница Сампо – это не что иное, как старейшая плотина на реке, вытекающей из большого мелководного озера. С помощью этой плотины финнам удалось увеличить количество незамерзающей воды, и это сказочно приумножило их рыбные запасы.
2: Интересная гипотеза. А что было потом с волшебной мельницей?
3: А дальше приключилась тоже весьма занятная история. Получив свою невесту, Ильмаринин решил схитрить и похитить у колдуньи волшебную мельницу Сампо, чтобы подарить ее своему народу. Усыпил колдунью, выкрал Сампо. Конечно, ему помогли Вайнамёнин и Лёменкайнен. Но колдунья проснулась, обнаружила пропажу и наслала на похитителей бурю. Сампо разрушилась по дороге, и обломки ее утонули в море. С тех пор финны считают, что море богаче, чем суша.
2: Спасибо за чудесную историю, календарий. Микрофош, выключай, смотрю, ты устал уже.
4: Ничего, я не устал. Я мужчина, только вот немного проголодался. Как насчет сытного финского обеда? Входит он в наши планы?
3: Ну, конечно. Как можно побывать в стране и не попробовать местную кухню?
2: Смотрите, сколько разных пестрых шатров. Как вкусно пахнет. Календари, рассказывайте нам скорее про национальные финские блюда.
3: Финская кухня, скажу я вам, очень похожа на кухню других северных стран. Дании, Норвегии, Швеции. Финны очень любят блюда из рыбы, тушеное мясо, разнообразные фарши и паштеты. Практически все у них в

0: Вареное, тушеное, томленое, а вот жареную пищу они почему-то не так сильно уважают.
1: Так, а что-нибудь необычное?
0: Думаю, стоит попробовать традиционное старинное блюдо атолохко. Его готовят только по праздникам. Терве, войме ола кольме атолохко ота.
2: Какой все-таки у них забавный язык. А что это вы сказали, календарь?
0: Это я попросил там 3 порции того самого атолохко. Как вы заметили, финский язык очень певучий. В нем нет шипящих звуков, зато много гласных. Слова произносятся не торопясь, и все ударения приходятся на первый слог. Кстати, если вы читали книгу «Властелин колец» или фильм смотрели, вам будет интересно узнать, что Толкиен, ее автор, взял за основу языка эльфов именно финский язык.
1: Да, конечно, смотрел. И братик мой тоже. Язык эльфов такой таинственный и сказочный.
0: О! Вот и наш обед готов.
1: Наконец-то. Календарь, а как сказать спасибо?
0: Киитос, микрофош.
1: Киитос вам большое.
3: Хюэроку халуа.
0: Приятного аппетита нам пожелали.
2: Как вкусно. Вроде мясо на вкус, а вроде и рыба.
0: А тут и то, и другое. И рыба, и мясо.
1: Очень вкусно. Даже лучше, чем дома.
2: Так, а рецепт? Микрофош, включай микрофон.
1: Включаю.
2: Друзья, я только что отведала потрясающее финское блюдо атолохко. И сейчас мы расскажем вам, как его готовить. Календарий.
0: Ага. В кипящую воду кладем нарезанное кусочками мясо. Говядину, свинину, баранину. Снимаем пенку, как закипит. Затем в бульон добавляем промытые и нарезанные на небольшие кусочки репу, брюкву, картофель, лук и насыпаем немного перловой крупы. Когда наша похлебка приготовится, минут так через 40-50 кладем в нее рыбу, обычно свежую, но можно и соленую или даже сушеную. Закрываем крышкой, ставим в духовку и тушим до готовности. Подавать атолохко нужно непременно в горшочках, положив сверху кусочек сливочного масла, посыпанного солью.
2: Пальчики оближешь. Спасибо нашему эксперту календарю. Выключай микрофон.
1: Ага. Ой, смотрите, а что это там происходит? Люди расставляют какие-то столбики на земле и как будто делятся на команды. Наверное, какая-то игра. Скорее, доедайте. Бежим смотреть. Может, и меня возьмут в команду.
2: Смотрите, у них в руках деревянные палки. Что они будут с ними делать? Микрофош, включай скорее микрофон и беги.
1: Хорошо.
2: Мы находимся на игровой площадке. На ней нарисовано 2 больших квадрата, а по периметру аккуратно расставлены маленькие разноцветные цилиндры. Перед нами 2 команды, и в одной из них наш звукооператор Микрофоша. Мы видим, как высокий мужчина дает ему деревянную биту и, кажется, объясняет, что надо делать. А мы пока обратимся к нашему праздничному эксперту календарю и, наконец, узнаем, как называется эта интересная игра.
0: Это кюкуа. Старая добрая финская игра. Чем-то она может напоминать наши русские городки. Как мы видим, для игры не нужна специальная площадка или дорогое снаряжение. Вот эта бита в руках у Микрофоша называется майла. Деревянные цилиндры кюкуа.
2: Теперь понятно, откуда взялось название этой игры.
0: Суть игры в том, чтобы выбить как можно больше кюкуа за пределы поля. Расставлено их по 40 с каждой стороны. У игрока есть 2 подхода, чтобы сбить выложенные башенки. Правила кюкуа невероятно просты. 2 команды по 2 или по 4 человека броском биты выбивают кюкуа противника с поля. Команда, выбившая больше, побеждает. Самое главное – упорство и сноровка.
2: Наш Микрофоша одним броском выбил сразу 20 кюкуа. Настоящий чемпион! Ура!
1: Ну что, видели, как я их? Я сразу понял, как надо бросать. Да как закрутил эту биту. Надо будет в школе ребятам рассказать про эту игру. Уверен, им тоже понравится.
2: Ой, смотрите, какое красивое здание. Что это, календарий? Похоже на древний средневековый замок.
0: А это Национальный музей Финляндии. Вся история Финляндии хранится в этом месте.
1: Эх, жаль, что уже закрыто. Такой замок сказочный. Кто же его построил? Сейчас в путеводитель посмотрю. Так, здание Национального музея Финляндии построили архитекторы Герман Эрнст Хенрик Гезелиус, Армас Линдгрен, Готлиб Элиэль Сааринен. Они втроем его придумали. Надо адрес запомнить. Проспект Маннергейма, 34. Когда в следующий раз приеду в Хельсинки, обязательно схожу в этот музей.
2: Ну что ж, нам пора возвращаться домой. сегодня с вами на празднике Калле

0: залы веселились. Я Василиса Веселова, многократный чемпион всех игр мира, звукооператор Микрофоша.
1: И самый лучший на свете эксперт по праздникам календарь.
0: По-фински «до свидания» звучит «накамен».
1: До свидания. Накамен.

0: на детское радио.
1: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
5: ООО «Система ПБО 0+».
3: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 499

0: 95-921-40-41.
1: А знаете ли вы что?
2: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на Детском радио.

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Собаки тоже любят спать по утрам. Если вы очень хотите собаку, а родители против, потому что некому будет ее выгуливать по утрам, расскажите мамам и папам о советах кинологов. Они уверяют, что...

0: обязательно идти на прогулку с песиком ни свет ни заря. Главное, не заставлять его терпеть более 12 часов. Если папа гулял с собакой в 10 вечера, то утром питомца надо вывести из дома в 10:00 или чуть раньше, но не позже. В идеале перерыв между прогулками должен составлять 8-10 часов. Тогда у собаки не будет проблем со здоровьем, а у родителей повода сказать нет. Главное правильно рассчитать время прогулок и установить расписание.
1: А знаете ли вы, что...
0: Самый милый котенок живет в Японии. Самым милым котенком считается котенок по имени Матимару. Живет он в Японии. Это представитель породы Scottish Fold. Матимару даже попал в книгу рекордов Гиннесса за свою популярность в интернете. У котика есть видеоканал, на который подписаны миллионы пользователей. Они с удовольствием лайкают, как Моти спит, ест, играет, гуляет и сердится. Эти ролики посмотрели более 600 миллионов раз. Хозяин котоблогера не знает, с чем связана такая популярность. Возможно, потому что его питомец действительно забавный и у него очень милая мордашка.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Кошки царапают только лучшую мебель. Ученые наконец выяснили, почему кошки царапают мебель. Так ваши питомцы обновляют коготки. А еще дают понять другим животным, что территория занята. Дело в том, что следы коготков очень хорошо заметны. Поэтому наши пушистые друзья обдирают только ту мебель, которая стоит на видном месте. Особенно они любят кожаную мебель, ведь на ней их художество заметней. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Живут без горя и забот Тихон гном и Рыжик кот. Давай, мой друг, помечтаем немножко. Посмотрим на птичку сквозь наше окошко.
4: Где же она? Где птичка?
3: Да вот же она. Смотри, сидит. Еще чуть-чуть и к нам залетит.
4: Сейчас я ее поймаю, эту ворону. Раз, два, и все готово.
3: Рыжик, ты зачем эту когти-то стал? Не трогай ворону, кому сказал? Рыжик, оставь птичку в покое. Остановись, да что ж такое? Эй, дружище, меня послушай. Не прыгай на стол, ты все порушишь. Здесь еда и вон посуда. Рыжик, прошу, уходи отсюда. Чай разлила, прокинул варенье. Какое-то кошачье наваждение. Успокойся, Рыжик, не прыгай за ней. А ты, ворона, улетай от нас скорей. Почему ты не слышишь? Говорю же тебе, давай. Ворона, быстрей наше окно покидай. Рыжик, что на тебя нашло? Так далеко дело зашло.
4: Я кот-охотник и ничего не могу с этим поделать.
3: Закрыто окно давным-давно. Ворона за стеклом и тебе не достать. Пора охотиться уж перестать. Посмотри по сторонам. Какой на кухне тарарам. Все рассыпано, разлито. Посуда вдребезги побита. И на скатерти синей, что любит мама, большое пятно. А это драма. Я бы сказал, трагедия даже. И что на это папа скажет? Чай, варенье, твоих лап следы. Ой, чую, Рыжик, ждать нам беды.
4: Прости, Тихон, я не смог удержаться. Что?

0: ж теперь делать? Попадет!
1: А тут беда пострашнее грязной скатерки. Пока ты прыгал, открыл газ в конфорке. Газ — это очень опасно, и ты об этом знаешь прекрасно.
0: Я не заметил, это случайно.
1: Бытовой газ — вещество невидимое, бесцветное, но на наше счастье по запаху ощутимое, едкое. Я даю тебе, Рыжик, 3 минутки, чтоб все исправить, ведь это не шутки.
0: Ох, Тиша, что же я натворил? Я один не справлюсь, поможешь?
1: А за птицей гоняться у тебя были силы? Сейчас все уберем и будет красиво.
0: Ну, прости, не знаю, какая муха меня укусила.
1: Живо собирай осколки. Феникс совком под раковиной на полке. Дальнейший план работы понятен. Начинаем заниматься выведением пятен.
0: Слушаю и повинуюсь.
1: Если вовремя не подсуетиться, пятна на скатерти в проблему могут превратиться. Они такое свойство имеют. Со временем проступают и темнеют.
0: Что делать-то, Тихон? Как от пятен избавиться?
1: Вот эти жирные пятна от шоколада солью засыпем.
0: Зачем?
1: Так надо. И вот это пятно посыпь солью смело.
0: Тихон, зачем?
1: Не спрашивай, делай. Как только соль в себя пятно впитает, наш рыжий кот скатерть постирает.
0: Я воды боюсь.
1: За вороной на стекло не боялся бросаться? Так и воды не надо опасаться. Наливаем воду в таз. Это раз. Насыпаем порошка. Это два. Через 20 минут еще работы подкину. Положишь скатерть в стиральную машину.
0: Но у меня намокнут лапки.
1: А если о пятнах узнает папа?

0: Опять спрячешься под кровать и будешь оттуда милости ждать.
1: Эх, из-за этой вороны теперь столько неприятностей на мою голову.
0: А пока будет идти стирка, ты, рыжик, зря не фыркай. И от работы не прячь нос. Неси сюда скорей пылесос.
1: Ну уж нет, никогда. Я пылесоса больше папы боюсь. Он такой громкий и все проглатывает.
0: Маму никак нельзя огорчать. Бери пылесос и хватит ворчать.
1: Тише, пожалуйста, не говори маме. Она же меня кормить перестанет. А я без еды не могу. Эх, придется взять пылесос.
0: Отлично. Решился с уборкой вопрос.
1: Я больше никогда не буду играть с птичками. По крайней мере, дома перед окном. Особенно, когда оно закрыто.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Лето на детском радио.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон.

0: как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: Внутри. Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится.

0: боится, сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
1: Мам, только не выключай!
0: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: Трум или сказочный детектив.
1: Можно?
2: Да, входите.
1: Здравствуйте, Мария Петровна.
2: Привет, Макс. Вот, возьми, пожалуйста.
1: Перчатки? А зачем они?
2: Могут пригодиться. Послушай сообщение от Добрыни.
3: Детективы, приветствую. Тут такое дело. Бычок, чучелка и два гуся. Жили-были и пропали. Улики есть. Даже не улики, а уличище. Жду.
1: Два гуся. Это бабусина, что ли?
2: Вероятнее всего, первый – это золотой гусь из сказки «Братьев Гримм», а второй – гусь из русской народной сказки «Диво дивное, чудо чудное». И еще две сказочных пропажи – бычок «Смоляной бачок» из русской народной сказки и «Смоляное чучелко» из сказок дядюшки Римуса.
1: Вот для чего перчатки! Чтобы не прилипнуть, если встретимся.
2: Да, перемещаемся в отделение сказочной полиции.
1: Привет начальнику сказочной полиции!
3: Приветствую, детективы!
2: Здравствуй, Добрыня! Рассказывай!
3: Да что тут рассказывать? Пусть лучше братец Лис расскажет. Он в моем кабинете сидит. С его сказки все пропажи и начались. Сам пришел.
1: Это та история из сказок дядюшки Римуса, где братец Лис слепил чучелка из смолы, и братец Кролик к чучелку прилип. А потом братец Кролик обманом уговорил братца Лиса бросить его в терновый куст.
3: Да, и был таков. Ох, и смеялся я, когда эту историю услышал.
2: Написал эти истории американский писатель Джоэль Чандлер Харрис. Здравствуйте, братец Лис.
1: Здравствуйте.
4: Наконец-то, наконец-то! Только вы, знаменитые сыщики, сможете отыскать мое чучелко.
2: Пожалуйста, расскажите, что случилось. Спокойно и по порядку.
4: Нет, нет, нет, нет, нет. Какого порядка? Ездят о мне как на коне. Масло мое едят, с укропом всякие эти фокусы выдумывают. В кои-то веки удалось придумать, как поймать этого пройдоху братца Кролика. И на тебе, чучелко украли.
1: Братец Лис, мы вас слушаем.
4: Да, сделал я чучелко из смолы, посадил у большой дороги, а сам спрятался под куст. А жара стояла, доложу я вам. Буквально на минутку глаза прикрыл. Слышу. Братец-кролик по дорожке скачет и песенку напевает. Открыл я глаза, братец-кролик есть, чучелка нет.
2: То есть братец-кролик не успел приклеиться к чучелку.
4: Не успел. А какой был план?
3: Что-нибудь подозрительное заметили?
4: Увы, дорога утоптана, следов нет, кроме монетки смолой испачканной. Ничего.
3: Вот та монетка. Чья? Не понять.
2: В сказках на монетках редко что-то изображают. Обычно пишут монеты, деньги или просто золото.
1: Как вы думаете, братец Лис, кто мог взять ваше чучелко и зачем?
4: Кто? Не знаю. А вот зачем? Тут все ясно. Кто-то таким способом хочет кого-то прилепить, как я. Братца кролика.
3: Видать, потому и бычка похитили.
1: Из русской народной сказки «Бычок смоляной».

0: Костяной бачок. Смастерил дедушка для внучки Танюшки из палок, соломы и смолы, что в лесу с елок насобирал, бычка. А бычок потом ожил.
1: Все, кто хотел украсть бычка, прилипали к нему. Как плату за освобождение должны были что-то принести. Кто орехов, кто меду, кто капусты.
2: Был я в сказке «Бычок, смоляной бачок». Все осмотрел, с дедушкой поговорил. Вот, послушайте.
3: Эх, вот незадача-то, Добрынюшка Никитич. Внучке подарочек хотел сделать, да не вышло.
2: Ничего, дедушка, сыщем мы бычка. Сказывайте, как дело-то было?
3: Воротился, значит, из лесу-то со смолою. Палочек настругал, сен солом набрал охапки три. Сижу, мастерю бычка. Смеркаться стало. Ну, как бычок мой ожил, пошел я ворот в сарай отворять. Ну, чтоб, значится, бычка во двор вывести. И только, значится, ворота распахнул, как слышу за спиной моей, прям там, вот где бычок мой стоял, шубуршанье какое-то. Словно возится кто-то. Я оттуда и бежмятый побежал. В потьмах-то не разглядел, да на грабли. Кто эти там их оставил, не знаю. Ну и наступил. Грабли мне как по лбу щелк. Ну, я на пол-то и брык. Пока им поднимался, да шишку потирал. Бычка-то истощили, Добрынюшка.
2: Может, вы что видели, слышали? Ну, окромя шебуршания. Может, нашли что?
3: Да ничего эдакого. Вроде хвост мелькнул, а вроде и нет. Не разглядел. Так и палочки пропали. Не все употребил, когда бычка-то делал. Вот, пара и сгинула.
4: Если оставил грабли зубьями вверх и потом наступил, лбу точно не поздоровится.
1: Добрыня, на месте происшествия было что-то обнаружено?
2: Шляпку нашел старую, потрепанную, шерсти клок и монетку в смоле измазанную.
4: И кому же понадобилось это ожившее смоляное парнокопытное?
0: Выясним.
2: С клоком шерсти есть одна странность. Цвет непонятный, рыжий-серый.
4: А может, это был хвост бычка?
1: Если хвост у бычка был.
4: У этого есть.
2: Хвост наверняка бычка, не улика это. А с шерстью загадка.
0: Какая?
2: Клок шерсти лежал на том самом месте, где бычок стоял. То есть никто ни за что не цеплялся.
4: Может, линял кто-то? Вот клок и отвалился.
1: Это возможно.
2: Но есть улики и поважнее, Марья Петровна. Переместился я в сказку «Диво-дивное, чудо-чудное».
0: Где бедный мужик спас от чертей лешего, а тот в награду подарил ему волшебного гуся.
1: Гуся можно было зажарить и съесть. А потом сказать: «Эй, гусь, встряхнись, встрепенись». И он появлялся живой и невредимый, словно

0: Стрепенись! Ну, гусь ожил и во двор пошел травку щипать. Вдруг слышу гоготание со двора. Глянул, никого нет, а только гуся моего тоже нету. Только в дырке, что внизу забора, хвост мелькнул. Я к забору подбежал. Вот монету нашел, золотую.
1: Может, вы еще что-то видели? Может, пропало что?
0: Видеть ничего не видел. А, насчет пропажи. Сеть у меня рыболовная пропала.
1: Вот та монетка, Марья Петровна.
2: Взгляни, Максим.
3: Такая же, как первые две.
4: Выходит, все похищения совершил один и тот же преступник?
1: Разберемся, братец Лис.
4: Надеюсь на вас. И что чучелка ко мне вернется.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: А там и с братцем-кроликом встретиться за обедом или за ужином получится. Соскучился я по нему.
3: Улики больно странные
2: и говорящие.
1: Да, но это ведь еще не все. Пропал еще один гусь.
2: Золотой гусь из сказки «Братьев Гримм».
1: Вы, Марья Петровна, правы, как всегда. Дурень, главный герой этой сказки, нашел кое-что интересное.
2: Дурень? Так звали младшего сына в семье одного человека. Когда он пришел в лес за дровами, то, в отличие от своих старших братьев, поделился лепешкой со стареньким седеньким человечком. Человечек оказался волшебником и за доброту подарил ему
1: золотого гуся. Все, кто хотел вырвать у него хоть одно золотое перышко, прилипали к золотому гусю. Вот этот-то гусь и пропал. Послушайте.
8: «Да, так и сказал мне старичок. Сердце у тебя доброе, хочу тебя наделить счастьем». Ну и пошел я по его совету к старому дереву, подрубил его. И когда оно упало, увидел в корневище дерева золотого гуся. Поднял гуся и пошел в гостиницу, где думал переночевать. А среди ночи вдруг слышу шум да гам. Хозяин с дочками бегают, гусей пересчитывают. Говорят, ночью лиса во двор забегала и вроде кого-то унесла. Я бегом проведать своего гуся и...
1: Он пропал.
8: Да, только и успел я увидеть, как хвост его мелькнул в окне комнаты.
3: На месте похищения лишь золотая монета.
1: И вот это.
3: Башмак?
2: Скорее туфля, без пятки, с острым загнутым носком, расшита узорами и драгоценными камнями.
3: Размер не маленький.
1: Скорее всего, мужская.
3: Ясно, что все похищенные, кроме чучелка, обладают волшебными свойствами. И прилеплятельные возможности давали владельцу богатство.
2: Монетки брали, чтобы посмотреть, как они прилепляются. Может, Кощей? Он известный любитель золота.
1: Этот мог.
2: Из всех монеток только та, что нашли возле чучелка, была испачкана в смоле.
1: Жадность. Прилепил и отлепил. А потом, увидев братца кролика, решил убежать, а монетку-то и выронил.
3: А как же отлепилась монетка, найденная там, где пропал бычок смоляной бачок? От него просто так было не отлепиться.
2: Дедушка говорил, что пропало несколько палочек, Макс. Вот некто и взял бычка палочками, чтобы самому не прилипнуть. А тут появился дедушка и...
1: Шляпка и хвост. А что, если этот хвост был рыжим?
3: И клок шерсти рыжий-серый. Алиса?
2: Возможно, золотые монеты, что мы нашли, Алиса с котом Базилио похитили у Буратино.
1: Получается так.
2: Добрыня, а как же найденная тобой туфля?
1: Вот она-то и не выходит у меня из головы. Принадлежит богатому человеку. Обувь восточная.
3: Жадный Раджа?
2: Из сказки «Золотая антилопа». Написал ее Владимир Федорович Адоевский. Возможно, чтобы прославиться, Раджа захотел заполучить золотого гуся, а заодно проверить его способность притягивать богатство. Но Раджу могли спугнуть, он бежал и, убегая, обронил монету и потерял туфлю.
3: Ради славы!
6: Это же он мечтал обзавестись чем-то волшебным, я сам слышал. У Раджи на севере есть деревянный конь, который сам летает по воздуху. У Раджи на юге жена умеет превращаться в птицу. У Раджи на западе и то есть волшебная какая-то палочка. И только у меня ничего нет.
3: Жадный, но умный. Бычка из золотого гуся палочками взял. Гуся из сказки «Чудо-чудное» обмотал сетью, что взял у мужика.
6: Ну, чтобы самому не прилипнуть.
2: Логично, коллеги.
3: Предлагаю начать с Кощея.
2: Что ж, попробуем.
9: Ну и кого там еще нелегкая принесла? А, впрочем, не говорите, я сам учую. Так, сыщики, Никитич, Максим.

0: Прекраснейший, ну что еще лучше, умнейшая Марья Петровна.
1: Добрый день.
0: Ну, положим. Входите. Зачем пришли, спрашивать не стану.
1: Почему?
0: А и так вижу. Пришли, чтобы в очередной раз обвинить меня в том, чего я не совершал? Ну, конечно. Похищена очередная принцесса, у кого-то пропало золото или...
2: Бычок.
0: Угу. Из сказки про белого бычка.
1: Что за сказка?
3: Сказка про белого бычка – бесконечное повторение одного и того же. Рассказ о том же самом.
0: Ай, не надоест ведь визиты-то наносить.
2: Но на этот раз точно. Бычок смоляной бачок пропал. Чучелка, золотой гусь и гусь из сказки «Диво-дивное, чудо-чудное».
0: Угу. Жили у бабуси два прилипчивых гуся. Никитич, ну к чему мне гуси? Ну я ведь занят, занят. Целыми днями над златом чахнуть приходится. Ну ни к чему мне лишняя суета. Да и не любитель я на те же грабли наступать.
3: Но ведь золота много не бывает. Стать богаче – весомый повод.
4: Скажите, пожалуйста, Кощей, а вот эти монеты не ваши?
0: Монеты? Может, пока я в гостях у Яги был, кто-то проник в мои подвалы с сокровищами и взял монеты у меня? Замков на сундуках моих нет.
3: Скажите, а Баба Яга пригласила вас в гости?
0: Ой, не совсем.
2: Объясни по-человечески, Кощей.
0: А я, Никитич, объясняю. Пришел ко мне незнакомый еж и говорит: «Кощей, Яга вас на обед ожидает, курочкой жареной попотчевать желает, просит укропчику захватить, потому как с укропчиком куда лучше, чем без него».
4: Часто вас Баба-Яга в гости приглашает?
0: Да в том-то и дело, что не часто.
3: И вас не насторожило это приглашение?
0: Скорее удивило.
2: И что было дальше?
0: Пришел я к Яге.
4: И оказалось, что она вас не ждала.
0: О, вы весьма проницательный, уважаемый детектив. Дальше рассказываю. Зачем пришел, прошамкала моя старушка, выглянув из своей избушки. Как зачем, спрашиваю, сама ж звала. Она пальцем костлявым у виска крутит, дурнем меня обозвала и сказала, что у меня с головой не то творится.
4: А потом?
0: Воротился домой. Чую дух чужой. Нечеловеческий и вроде как монет не хватает. Вот всю ночь над златом и чах пересчитывал.
2: И сколько монет пропало?
0: Да не сосчитал пока. Так что, ежели вопросов более нет, пойду продолжу.
3: Более вас не отвлекаем.
0: Вас, Марья Петровна, рад был повидать. Редко случается с умным человеком побеседовать.
2: Всегда считал Кощея прекрасным артистом.
3: Мы так и не узнали, пропали монеты или нет. Это раз.
4: И о граблях говорил. Это два. Может, и подложил их дедушке, когда бычка похищал.
2: Ежа не найдем. Выдумка это. Это три. Нечеловеческий дух. Наверняка тоже обман. Это четыре.
4: А может, Кощей правду говорит? И нечеловеческий дух – это запах лисы Алисы.
2: Так что же выходит, Марья Петровна?
3: Выходит, коллеги, что доказательств пока недостаточно.
4: Может, все же лиса Алиса?
2: А это мы сейчас и выясним. Вперед! В страну дураков!
4: А вот и лиса.
5: О, я ни в чем не виноватая! Он сам пришел!
4: Кто пришел?
5: Буратино! Это была шутка. Мы ничего у него не брали.
3: Простите, но мы по другому делу.
6: По какому делу?
2: Похищение. И ваша шляпка – улика.
3: И говорит она о том, что вы возможная похитительница.
6: Моя шляпка? Где? Где, где, где? Где вы ее нашли?
3: Похищен бычок, смоляной бачок, смоляное чучелко, золотой гусь и...
5: Золотой! Неужели такие есть в нашем сказочном мире? Жаль, не знала. А то бы гусиков я б ночей не спала, все бы кур стерегла, петушка б как родного лелеяла. Не брала я ваших бычков, гусей, чучелок.
2: Вашу лиса шляпку мы нашли.

0: ли на месте исчезновения бычка смоляного бачка. Там же вот этот клочок шерсти.
1: Взгляните, вот эти монеты
2: мы обнаружили на всех местах похищений.
1: Ой, разоблачили. Шляпка моя. Вот только потеряла я ее тут, в стране дураков, когда мы с Базилио золотые монетки Буратино делили.
0: То есть чучелка, гуся и...
1: Гуся и сказочка вся.
2: А клок шерсти?
1: Ой, да все ясно. Дрались мы с котом Базилио. Вот и пошли клочки по закоулочкам. А кто-то, кого вы не желаете искать, шляпку и клок шерсти подобрал, да на место сказочного преступления и подложил. Так что аривидерчи, сеньоры, жили у бабуси два веселых гуся.
3: Лиса Алиса говорит правду. Драка с котом была.
0: Так что же, она не виновата? И этот кто-то наводит тень на плетень.
2: А может, она сама подбросила, чтобы нас запутать?
3: Может и так, Макс. Перечисляя пропавших, я не назвала гуся из сказки «Диво дивное, чудо чудное». Однако же лиса говорила о гусях и пела «Два гуся». Встретимся с богатым Раджой и, надеюсь, что-то прояснится. Перемещаемся в индийскую сказку. Для тебя, Макс, есть особое задание. Найди братца кролика и выясни, может, он что-то видел. Встречаемся в отделении сказочной полиции.
0: Фонтаны. О, павлины. Это гораздо лучше, чем Кощеева сырость или страна дураков с ее вечными обманами. А что это такое хрустит?
4: Ах, бедный я несчастный. Быть проклятой, это антилопа, этот мальчишка. Ничего у меня не осталось.
3: Мы принесли вашу туфлю.
4: Туфлю? А где вы ее нашли?
0: На месте похищения гуся. Туфлю вы потеряли, убегая с золотым гусем.
4: Золотым?
0: Да, золотого, простого, бычка и чучелка. Всех похитили.
4: Значит, по-вашему, я богат? Его никогда не бывает слишком, любимого моего золотишка. И где тогда мой золотой гусь?
3: Вам виднее, это же вы его похитили.
4: Но у меня ничего нет. Все эти проклятые животные. Антилопа это, этот буйвол, эта тигрица, эти 12 медвежат со своим хоу, эта лисица, эти хохочущие обезьяны, что бросаются кокосами. Они же и туфлю мою украли. Мне нужно золото, золото вместо этих глиняных черепков.
3: И как же вы его добудете?
4: От мальчишки. У меня осталась бамбуковая дудочка, вызывающая антилопу. Может, если подует посильнее, то появится и золотой гусь. А, хорошая идея.
0: Не понял. Вы же его уже того, похитили.
4: Как я мог что-то там похитить, если у меня пропала туфля? Эй, слуги, несите мой халат, пояс и тюрбан. Я отправляюсь за золотом.
0: Тяжелый случай. Вроде его, а вроде бы и не его рук дело.
2: А вот и я.
0: Ну, что сказал братец-кролик?
2: Ничего, я его видел издалека. Сидел на пригорке, на бревнышке, нога на ногу, щепку в лапах держал. Увидел меня и деру. А там такие заросли, что...
3: Вскочил и пропал, как сверчок в зале. Кто мог это совершить и каковы его мотивы? Думаю, у меня есть ответ на этот вопрос.
5: О, господа сыщики, надеюсь, с радостными вестями вы принесли мне мою чучелка?
0: Увы, братец Лис.
3: Но мы знаем, кто его взял.
5: И кто же? Мне не терпится узнать.
3: Извольте. Все улики, что были нами обнаружены, были настолько убедительными, что...
2: Вы думаете, Мария Петровна, что нам их предоставили?
3: Именно так. Начну с Раджи. Он никого не похищал. Если бы монеты были его...
0: Мы бы нашли черепки. Значит, монеты не его.
2: А лиса?
3: В сказке лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась одна монета, у нее три. Кошачья и лисья шерсть летели клочьями.
0: Как и говорила лиса. Там же она и шляпку потеряла.
6: А кто-то весьма наблюдательный подобрал.
2: Ты же, Добрыня, сам сказал, что непонятно, за что зацепился похититель. Клок шерсти просто там, где бычок стоял, там и лежал.
6: Остается Кощей.
3: Кощей почуял нечеловеческий дух, когда он вернулся от Яги. То есть тот, кто был у него, не человек. Но больше всего меня смутил еж, который передал Кощею приглашение от Бабы Яги.
5: И что же вас смутило в еже?
3: То, что его нет ни в Кощеевой сказке, ни в сказке про Бабу Ягу. И укропчик. Кстати, Раджа видел и назвал зверя, которого не было в его сказке.
2: Так значит, этот загадочный зверь и есть похититель?
3: Да, буйвол, тигрицы, обезьяны и медвежата были в сказке жадной Раджа, а вот лисицы не было.
5: Вечно лисы виноваты. Из какой же она сказки, по-вашему?
3: Из той, в которой братец Ёж приносит братцу-кролику приглашение на обед. Из той, где братец-кролик с помощью укропа перехитрил братца-лиса.
0: Ну, братец-лис.
3: Макс видел, как братец-кролик вычесывает щепкой смолу после того, как братец-лис отлепил его от чучелка.
0: То есть оно и не пропадало?
5: Не пропадало! После неудачи с чучелком я подумал, что мне поможет волшебство. Палочками взял бычка, на обоих гусей, чтобы не прилипнуть, сеть набросил. Монетки у Кощея одолжил. Шляпку и шерсть у Алисы. Так на чем же я прокололся, Мария Петровна?
3: На граблях и на хвосте. Дедушка не оставлял грабли посредине сарая, а вы сказали...
5: Ну да, что если оставил грабли зубьями вверх и потом наступил на них... Лбу точно не поздоровится.
2: Значит, вы их и положили.
3: А еще вы, братец Лис, сказали, что хвост, замеченный дедушкой, мог быть хвостом бычка. А я специально сказала, если он у него был. До этого момента мы о хвосте бычка не говорили. А вы тут же и сказали.
5: У этого есть.
3: При вас Добрыня рассказал о пропаже только одного гуся. Услышав это, вы сказали: и что, этого гуся тоже похитили?
5: Да, так и сказал.
0: Значит, знал, то есть похитил.
5: Вот и сказочке конец.
3: Как и нашему расследованию.
7: Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
8: Детское радио.
7: Детское радио.

0: велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
2: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
1: А еще в Челябинске, Воронеже.

0: Не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Свет влияет на интеллект. Читать книги нужно при хорошем освещении. А еще правильный свет помогает быстрее сделать уроки. При тусклом освещении затрудняется работа очень важной части мозга. Она называется гиппокамп и отвечает за память и внимание. Ученые провели эксперимент на крысах. Животных поместили в плохо освещенную клетку. Через месяц предложили им задачу – найти выход из лабиринта. Грызуны с заданием не справились. Пока сидели в потемках, треть объема гиппокампа потеряли. Когда же им добавили освещение, умственные способности у крыс восстановились. Поэтому совет всем – сначала включайте свет, затем включайте голову. И результат будет превосходный.
3: А знаете ли вы, что...
1: Играть в видеоигры оказывается полезно. О вреде этого развлечения уже столько сказано, что видеоигры вызывают нарушение сна, расстройство внимания и даже ожирение. Но есть, оказывается, от видеоигр и польза. Это доказано наукой. Исследователи взяли группу студентов. У всех были одинаковые оценки и похожие.

0: и физическое развитие. Каждого отдельно спросили, играл ли в детстве в видеоигры и в какие. Затем дали задания, в которых нужно вращать фигуры в воображении. В целом, парни решали задачи лучше, чем девушки. Но девчонки, которые в детстве увлекались видеоиграми, также показали отличный результат. Видеоигры, оказывается, помогают развить пространственное мышление, утверждают ученые. Просто во всем нужно знать меру. В видеоигры можно играть не более 1,5 часов в день.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Самое быстрое существо на Земле – паук-краб. Как известно, не все пауки плетут сети. Многие пытаются поймать жертву, выследив и прыгнув на нее из-под тишка. Так вот, лучше всех с этим справляется паук-краб. Он не только самый быстрый, но и самый ловкий и самый точный. Паук-краб способен поворачиваться на 360 градусов и наносить точный удар по жертве всего за 1/8 долю секунды. Это очень быстро. Ученые не только измерили скорость движения паука-краба, но и с помощью камер и датчиков решили разобрать в деталях все его трюки. Цель исследований – создать более маневренных роботов. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, большой привет от Кирилла Раскаскина. Летом важно не только смотреть по сторонам, но еще и внимательно слушать. Как стрекочет кузнечик, летит самолет, поет птица, бежит ручеек. А еще можно и нужно слушать детское радио. Включайте погромче.
0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: веселые истории.
1: Тест.
2: Итак, завтра итоговый тест по английскому языку. От него зависят ваши оценки за четверть. Если увижу, что кто-то списывает, без разговоров ставлю 2.
3: Воробьева! Воробьева!
4: Ну чего тебе, Жуков?
3: Дай сдуть завтра инглиш.
4: Ха! Еще чего?
3: Да ты пойми, Воробьева, отец обещал в горы свозить на каникулах, а получу 3 за четверть, и все, никаких гор.
4: А мне какое дело?
3: Такое, что я тебе торт куплю. Вот ты какой любишь?
4: Йогуртовый.
3: Так, я мигом. Договорились?
4: Ладно, только у Евгеньевны еще никому списывать не удавалось.
3: Потому что готовиться надо стратегически. Спицына, завтра от Воробьевой отсядешь на инглише. Если Евгеньевна спросит почему, то скажешь, что поссорились. Ясно?
5: Деловой.
3: Вот именно. Это деловое предложение. Ты мне место рядом с Воробьевой, а я тебе... Ну вот ты чего хочешь?
5: Ну, пенал у тебя хороший.
3: Да ты что? Это папа из Германии привез. Хотя, горы дороже. На, забирай.
5: Только на английском у тебя сдуть все равно не получится.
3: Получится, только готовиться надо стратегически. Горшков, иди сюда. Сядешь завтра передо мной на инглише. Как я тебе ручкой ткну в спину, так сразу выпрямляйся и правей, правей бери, чтобы я Воробьевой в тетрадь заглянул.
4: Ха, с чего это?
3: А я тебе за это...
5: Плеер!
3: Да ты что, с ума что ли сошел? Эх, ладно, горы дороже, на, держи.
4: Только у нашей Евгеньевны все равно не спишешь.
3: Да что вы все заладили? Спишешь, если нормально подготовиться. Стратегически. Ладно, я за тортом помчался.
2: Итак, результаты теста и оценки за четверть. Арабова, тест 5, и в четверти 4. Воробьева, тест 5, и в четверти 5. Жуков, за тест 2, и в четверти 3.
3: Инга Евгеньевна!
2: Что тебе, Жуков?
3: Я так готовился! Вы несправедливо 2 поставили!
2: Почему же?
3: Ну, у Воробьевой 9 правильных ответов, и у меня...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Двойку поставили.
4: Почему же?
3: Ну, у Воробьевой 9 правильных ответов. И у меня 9 правильных. У нее 5, а у меня 2.
4: Не сомневаюсь, что ты прекрасно осведомлен о том, что творится в тетради у Воробьевой.
3: Я не списывал. Докажите.
4: Элементарно. На 6 вопрос Воробьева не смогла ответить и написала «не знаю». И ты не смог ответить на 6 вопрос. И написал «я тоже не знаю». Эх ты, стратег!
2: Веселые! Веселые истории!
5: Детское радио!
2: Детское радио!

0: лето на детском радио.
1: А вы знали, что сверчки считают своим долгом предупредить всех, что лето не может длиться вечно? Но люди их не слушают, пока утром впервые не замерзнут в шортах. Вот тогда каждый вспоминает: «А, сверчки-то намекали!» Хватайте и не отпускайте свое лучшее лето! Я Супер Гарик, оставайтесь с нами!

0: песен на детском радио.
1: Хоть режь.

0: вычитала где-то. Вся жизнь – полет кометы.
1: И я сгораю тоже, ну и пусть!
0: Гореть – мой главный принцип, ну пусть!

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Человек на 90% состоит из воды.
6: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
5: А почему?
6: А потому что он слушает...

0: Доброго дня, большие и маленькие слушатели детского радио. Это дядя Саша. Ребятки, мы делаем все, чтобы во время каникул вы не скучали, чтобы вам было интересно и весело. Все лето на нашей волне идут познавательные программы, звучат бодрые песни, а вечером мы ставим для вас лучшие сказки.
1: Много песен на детском радио.

0: Лепетош, я тебе сейчас расскажу, что я узнала. Моего одноклассника Сережу у нас все мальчишки Сержем называют. Оказывается, Серж – это Сережа, только по-французски.
1: Вот видишь, одноклассники твои как будто французский знают.
0: Да ничего они не знают, просто так случайно вышло.
1: А вообще-то Сережа на других языках – это еще и Сергиус, Серджо, Серхио или Сергиус.
0: Ох ты, как много слов, а имя одно.
1: А ты знаешь, что это имя значит, Веснушка?
0: Нет, не знаю.
1: Имя Сергей произошло от римского имени Сергиус, что означает «почтенный, высокочтимый».
0: О, а я знаю одного такого уважаемого Сергея. Сергей Сергеевич Прокофьев. Это великий пианист и композитор. Он написал музыку к сказке «Петя и Волк».
1: Правильно, Веснушка. А я знаю еще одного музыкального Сергея. Сергей Рахманинов. Это известный русский композитор, пианист и дирижер.
0: И я его знаю. Мы на уроках музыки его произведения слушали.
1: А еще Сергей Дягилев. Театральный деятель и антрепренер. То есть предприниматель в театре, цирке или балете. 100 лет назад он организовал русские сезоны в Париже. Тогда русский балет впервые выехал на гастроли за границу и покорил весь мир. Впоследствии он организовал собственную труппу, которая стала называться «Русский балет Дягилева».
0: О, это интересно. А я знаю поэта Сергея Есенина. Он написал много стихов о природе.
1: Это какие, например?
0: Например, черемуха. Черемуха душистая с весною расцвела, и ветки золотистые, что кудри завела. Или вот береза. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром.

0: создатель знаменитого кукольного театра.
1: И, конечно же, Сергей Михалков. Поэт, который написал текст гимна России и огромное количество детских стихов.
0: А еще профессор Сергей Боткин, выдающийся врач. Именно благодаря ему у нас в стране появились службы скорой помощи и борьбы с инфекционными заболеваниями. А еще женщинам разрешили учиться на медицинских курсах.
1: А сколько выдающихся конструкторов? Сергей Ильюшин был авиаконструктором, создателем самолетов Ил. Ну и, конечно же, Сергей Королев, конструктор космических ракет. Именно под его руководством был создан первый космический корабль и осуществлен первый полет человека в космос. Легендарный полет Юрия Гагарина. И началось освоение космического пространства человеком.
0: Поехали! Вот сколько известных Сергеев мы с тобой знаем.
1: И все высокочтимые, как и полагается, по значению имени.
2: Что значит «наши имена»?

0: лето на детском радио.
1: Вместе весело шагать по просторам. Особенно если кто-то взял с собой умную колонку и считает себя главным диджеем похода. Тогда весело становится даже случайным прохожим. Мы с вами все лето. Это Супер Гарик. Да, кстати, не забудьте попросить вашу колонку «Включи детское радио». И все.
2: Лето на детском радио.

0: по узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: щелкали орешки.
1: А в деревушке ложки.
0: До деревушки пешки.
2: Пешком идти не близко.
0: Когда идешь обратно,

0: Детское радио.
1: Ну что, Кипятош, поздравь, у нас эксперимент. Вчера с бабушкой на балконе посадили лимон в горшке. Поливаем, ухаживаем, ну, ждем, когда появятся первые плоды.
2: Ой, поздравляю, Веснушка, свое собственное лето в маленьком садике-огородике.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
2: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс.
4: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
5: Но, папа, это же детское радио.
6: Детское радио.
0: Вместе веселей.

0: разбудит, днем рядом будет, подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Дождик может быть бесконечным! В Дубае открыли улицу, на которой круглый год идет дождь. Влажная погода и осадки – большая редкость для этого города, ведь он находится в жаркой пустыне. И плюс 40 летом здесь обычная температура воздуха. Чтобы удивить туристов, запустили новый аттракцион – «Дождливая улица». С помощью специальной техники здесь постоянно поддерживается температура плюс 27 градусов. И всегда идет дождь разной силы – от моросящего дождика до ливня. Было бы здорово, если бы в северных городах нашей страны сделали такой же аттракцион, только солнечный. Чтобы осенью и зимой на улицах всегда ярко светило солнце и было жарко.
3: А знаете ли вы, что...
1: Деревьям тоже приходится лечиться. В Москве врачи начали лечить пушкинский дуб. Это дерево эпохи Александра Пушкина, автора наших любимых сказок о рыбаке и рыбке, о царе Салтане, о золотом петушке и многих других. Пушкинский дуб находится на Тверской улице, во дворе Музея современной истории России. В день рождения Александра Сергеевича врачи осмотрели дерево и увидели, что внутри у него три дупла, то есть три больших отверстия. Из-за них дуб может погибнуть. Недавно специалисты укрепили ствол и установили на одно отверстие крышку. Затем подкормили дуб удобрениями, чтобы ускорить рост листьев и корней. А также обработали растворами от вредителей. Такое лечение дерева теперь будет проходить постоянно, чтобы еще много лет радовать юных и взрослых москвичей.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Российские ученые напечатали мармелад! Исследователи заправили в принтер для 3D-печати биочернила, которые сделаны из растений. В эти чернила добавили вкусовую добавку, сладкий фруктовый сок и особое вещество, которое помогает сделать желе. В итоге получилась сладость по вкусу и виду, похожая на мармелад. Продукт полностью натуральный. Исследователи планируют печатать не только сладости, но и ягоды, землянику, чернику и бруснику. Это отличная идея, ведь мы сможем есть свежие вкусные ягодки круглый год. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Съел спелую малину – счастье. Вместе с родителями отправился на море – счастье. Вместе с бабушкой пропалываешь клубнику – тоже счастье. Летние каникулы – это 3 месяца счастья. Давайте проводить их вместе на детском радио. Это «Супер Гарик». Продолжаем.
1: Лето на детском радио.

0: одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, почему принцессы юбки носят.
2: Жили-были в одном волшебном королевстве шесть сестер, шесть прекрасных принцесс. Они были большими модницами и каждый день меняли наряды. Одежды у сестер было так много, что для ее хранения заказали огромный резной шкаф. Шкаф поставили в зеркальной зале большого дворца. По утрам в ожидании принцесс шкаф скучал и разговаривал сам с собой.
3: «Сколько же вещей я храню? Вот, скажем, юбки. Одна, две, три. У каждой принцессы свой характер и свой любимый фасон».
2: Не успел он договорить, как двери отворились, и вошла старшая принцесса.
4: «Доброе утро, милый шкаф. Подай мне мою любимую юбку. Не мешкай, у меня совершенно нет времени. Спешу на совещание».
3: «Прошу вас, ваше высочество, юбка-карандаш».
4: «Благодарю», —
2: на ходу ответила принцесса и быстро вышла.
3: «Весьма нетерпеливо», —
2: пробормотал шкаф.
3: «Такой деловой девушке, как наша старшая принцесса, очень подходит юбка-карандаш. Узкая, из плотной ткани, длиной до колена».
5: «Доброе утро!»
2: — прервала раздумья шкафа вторая принцесса.
5: «Шкаф, будь добр, подай, пожалуйста, мою любимую юбку».
3: «Юбка-колокол, похожа на бутон цветка колокольчика. Узкая в талии, она красиво расширяется к низу. Минутку, вот она, ваше высочество. В ней вы станете похожи на нежный луговой цветок».
5: «Благодарю за комплимент, милый шкаф!» —
2: засмеялась принцесса и выпорхнула из залы. Дверь снова отворилась. Вбежала зеленоглазая девочка с рыжими кудряшками, похожая на маленькое солнышко. Это была младшая принцесса, Тата. Вслед за ней вошла девочка постарше, с длинными русыми косичками и голубыми глазами. Это была средняя принцесса, Аленка.
3: «Юбка солнца ждет вас, уважаемая принцесса Тата. Пожалуйста, прошу», —
2: почтительно предложил шкаф.
6: «Спасибо, она мне так нравится», —
2: сказала Тата.
6: «Милый шкаф, а ты случайно не знаешь, почему моя юбка называется солнце?»
3: «Потому что она сшита в форме солнечного круга с отверстием для талии в центре».
6: «А мою юбку называют Клинка», —
2: перебила Аленка.
6: «Странное имя, правда?»
3: «Ваше высочество, ваша юбка называется так, потому что состоит из нескольких частей клиньев, сшитых между собой», —
2: пояснил шкаф.
6: «Интересно», —
2: протянула Аленка.
6: «А как появилось это слово «юбка»?»
3: «Слово «юбка» пришло к нам от арабского слова «джубба». Так раньше называли нижнее платье без рукавов».
6: «Недавно я взяла в библиотеке книгу по истории моды», —
2: сказала Тата.
6: «Там написано, что юбку начали носить много тысячелетий назад. Сначала юбка была простой набедренной повязкой. Ее носили мужчины и женщины».
3: «Да, да», —
2: согласился шкаф.
3: «Сейчас мужчины тоже могут носить юбки, но все-таки им удобнее ходить в брюках».
6: «А когда юбки стали длинными?» —
2: спросила Аленка.
6: «Наверное, уже после того, как перестали носить набедренные повязки».
3: «Совершенно верно, ваше высочество. Юбки стали длинными до пят», —
2: подтвердил шкаф.
7: «Такая мне и нужна», —
2: сказала, входя, пятая принцесса.
7: «В ней я выгляжу очень загадочно и романтично».

0: а для меня достань, пожалуйста, самую пышную юбку»,
1: — сказала шестая принцесса.
0: «Да-да, вот эту, на каркасе. В такой юбке я выгляжу значительной и важной дамой».
2: «С удовольствием, ваше высочество».
1: Сестры немного полюбовались на себя в зеркало и вышли. В зале осталась только младшая, Тата.
3: «А разве платье не лучше?»
1: – спросила она.
3: «Это же готовый наряд. В нем соединены верх и низ».
2: «Ваше высочество, раньше ткани стоили очень дорого, но женщинам очень хотелось хорошо выглядеть и менять наряды»,
1: – объяснил шкаф.
2: «Они придумали, как это сделать. Шили для себя много разных рубашек и меняли их. Юбок было меньше, ткань для них не покупали. Так можно было экономить».
3: «Хорошо, что у нас так много разных юбок. Можно выбрать, какую хочется»,
1: — воскликнула Тата.
2: «Конечно, хорошо, ваше высочество»,
1: — согласился шкаф.
3: «Мне нужно идти»,
1: — заторопилась Тата.
3: «До завтра, дорогой шкаф».
2: «До завтра, ваше высочество. Приходите пораньше. Я буду скучать без вас»,
1: — ответил шкаф и принялся аккуратно раскладывать по полочкам наряды своих хозяек.
4: «Сказки из платяного шкафа».

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: Лето на детском радио.
1: Летом качели работают без выходных. Ягоды и фрукты продолжают расти. Солнце дарит только позитивный летний настрой. Так же, как и мы на детском радио. Мы работаем, вы отдыхаете. Это Супер Гарик. Продолжаем.

0: Это на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, с вами Кирилл Раскаскин. Ребята, вы наверняка уже нашли новых знакомых во дворе, ну или в лагере, а может быть в семейном путешествии. Надеюсь, эти знакомые станут вашими настоящими друзьями, которые всегда придут на выручку и с которыми не бывает скучно.
0: Много песен на детском радио.

0: обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Со стиральной машиной нужно обращаться осторожно. Знаете, что будет, если в ней постирать одновременно красную и белую майки? Белая майка почти наверняка покраснеет. Нет, не от стыда. Просто красная майка поделится с ней краской. Перед стиркой одежды не забывайте вынимать вещи из кармана. Камешки.

0: Ребята, всем привет! С вами Ириска. Каникулы – это здорово. Море, пляж и песок. Отдыхайте, играйте и набирайтесь сил. Всем желаю интересных путешествий и хорошей погоды.
1: Каникулы! Лето на детском радио. Ты любишь?

0: радио.
1: Детское радио.
2: Слушатели наши дорогие, маленькие и большие, в летний сезон Детское радио с вами. Это я, дядя Саша, ведущий уроков любопытства. Вы отдыхаете, мы работаем. Но работаем с удвоенной радостью, потому что лето — это маленькая жизнь.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+.
4: Человек на 90% состоит из воды.
5: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
4: А почему?
5: А потому что он слушает...
6: Детское радио.
4: Не торопись взрослеть.

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно! Все то, что неизвестно!»
1: А знаете ли вы, что...
2: Цвет мультперсонажей имеет огромное значение. Вы задумывались, почему Губка Боб, Миньоны и Симпсоны желтые? Оказывается, не просто так. Американские мультипликаторы признались, есть три причины. Во-первых, специальная цветовая теория. На телевидении противоположностью синему является желтый цвет. Поскольку герои в основном находятся на фоне голубого неба или воды, их специально делают желтыми, чтобы подчеркнуть контраст. Во-вторых, есть цветовая психология. Считается, что желтый цвет выражает радость, энергию и активность. Это и есть качество мультяшных героев. И третье. Желтый цвет никогда не путают с другими цветами. Даже при такой особенности зрения, как дальтонизм, когда красный и зеленый не различаются, желтый всегда остается желтым. Теперь вы знаете секрет губки Боба, а также желтого такси и многих предупредительных знаков.
1: А знаете ли вы, что...
2: Музыка, оказывается, помогает учиться. В общеобразовательных школах лучше учатся те, кто дополнительно занимается в музыкальной и художественной школе, доказали ученые. Они изучили успеваемость большой группы детей. Выяснилось, что у ребят, которые не ходят на дополнительные занятия, оценки хуже. Оказалось, что занятия искусством хорошо воздействуют на кратковременную память. Поэтому тем, кто не учится музыке, советуют ходить на концерты, слушать классическую музыку и рисовать дома. Хорошие успехи и у тех, кто занимается в спортшколах. Здесь кратковременная память ни при чем. Такие ребята приучены к дисциплине, умеют планировать и четко выполнять поставленные задачи. Какой из этого вывод? Развивайтесь всесторонне и будете круглыми отличниками.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Мама больше не будет ругать за пятна от мороженого. Ученые изобрели мороженое, которое не тает. Поясню. Есть такое вещество – целлюлоза. Из него делают и бумагу, и вату, и клей, и даже взрывчатку. Ученые в Канаде извлекли из целлюлозы нановолокна, которые в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Затем смешали их с мороженым. Получился десерт. Вкус его не изменился, но при этом мороженое не тает. Теперь в жару можно будет наслаждаться мороженым без риска испачкаться. Мамы счастливы. Стирки теперь будет намного меньше. Надеемся, что вскоре нано-мороженое появится и в России. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Если вы счастливы, значит, ваше лето проходит на отлично. И о школе вы не вспоминаете. А я напомню, сегодня у нас в кармане одни пятерки. По игре в пляжный волейбол – 5. По катанию на велосипеде – 5. По поеданию вкусной окрошки – 5. В общем, так держать. Ваш летний педагог-наставник Супер Гарик на детском радио.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.
2: Что такое счастье?

0: «Железнодорожный детектив» или «Приключения сыщика Симофорыча».
1: Дело номер 44. Я иду искать.
2: Куда же он подевался? Вроде только что в руках держал. И здесь нет. А, вот он где. Нашелся. Алло, слушаю, Стрелка Семеновна.
3: Ой, Шерлок Симофорыч, дела-то какие. Надо спасать.
2: Кого?
3: Детей. Они под поезд полезли.
2: Как под поезд?
3: А вот так. Иду я на работу, вдруг вижу, кто-то шмыг по рельсам и под вагон. А ведь ни под вагоны, ни на вагоны залезать ни в коем случае нельзя. Это очень опасно. Поезд ведь в любую минуту двинуться может и дыщ. А сверху еще провода под током и бах! Ужас!
2: Это вы совершенно правы. Но сколько было детей?
3: Я одного увидела.
2: А вы говорили детей.
3: Так ведь считали рядом. 6, 7, 8. Это ведь про тех, кто под поезд лез.
2: Так, а что было дальше?
3: А дальше ничего не было. Я кричать, один ребенок вылез из-под поезда и хромая убежал. Я уже не догнала.
2: Один? Хромая?
3: Да. Хотите, чтобы я проверила, сидят ли остальные под поездом?
2: Нет, Стрелка Семеновна, убежден, их там нет. Но я хочу, чтобы вы проверили, что находится рядом.
3: Я и так могу сказать. Рядом сиреневый сад. Там так красиво сейчас сирень цветет, и она такая густая, густая. За ней человека не видно.
2: Так, человека не видно. А забор высокий?
3: Высокий? Через него не перелезть.
2: А пройдите, Стрелка Семеновна, вдоль забора.
3: Вы думаете, нарушитель под забором прячется?
2: Ну, нарушителей вы вряд ли поймаете. А вот попробуйте найти дырку в заборе. Или место, где перелезть можно.
3: Перелезть? Ничего не поняла.
2: Я потом все объясню. Иду к вам.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Ну что же, вот и составы. О, Стрелка Семеновна.
4: Шерлок Симофорыч, нашла.
2: Нарушителя?
4: Дырку в заборе. А под забором вот.
2: Детский ботиночек.
4: И заметьте, шнурок порван. Видите?
2: Вы очень внимательны, Стрелка Семеновна.

0: Ну что же, мне все понятно.
1: Правда? А что понятно? А, подождите, подождите, дайте мне. Нарушителей было несколько, они после себя оставляли ботинки.
0: А что это у нас там?
1: В парк группа детей пришла на экскурсию. Видите, они с портфелями, со сменкой, из школы, наверное. У нас же редкая сирень растет, такой больше нигде нет.
0: Нигде нет. Вот что, Стрелка Семеновна, идите к экскурсоводу и спросите его. Так, дайте-ка найденную туфельку. Ага, размер, лет 9, третий класс. Был ли сегодня на экскурсии третий класс? И не обратил ли он внимания, не был ли среди третьеклассников кто-то в школьной сменной обуви? Все в уличной, а он переобулся.
1: Прямо на улице переобулся?
0: Именно. Это и будет наш нарушитель.
1: А остальные?
0: Он был один.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
1: Шерлок Семафорыч, он действительно был, то есть она была одна.
0: Ходила по улице в сменке?
1: Да, потому что ботинок потеряла. Ксюша Азарова из 3 А.
0: Вы с ней строго поговорили?
1: Еще как! Ни под вагонами, ни на вагонах и вообще выходить на пути ни в коем случае нельзя. Но как вы догадались?
0: Элементарно, Стрелка Семеновна. Так просто на пути ребенок, конечно, не попадет. И если уж попал, то, скорее всего, лез через дырку. Но зачем?
1: Действительно.
0: Так ведь счет. Водящий в игре в прятки считал до 10. Вы просто конец счета не услышали. Я иду искать. Там должно было быть.
1: Прятки? Искать? А, пока все собирались, начало экскурсии ждали, решили поиграть.
0: Ну, конечно. Вот вы, когда в детстве играли в прятки, договаривались за дома не забегать?
1: Конечно, ведь если границу не ставить, можно весь день искать.
0: Так и эти ребята поставили границу по забору парка. А если в заборе дырка?
1: То она увеличивает границу.
0: Правильно, Ксюша решила спрятаться понадежней. Да так торопилась, что оступилась, видимо. Шнурок на ботинке порвался. Вот потому она и хромала, когда вы ее спугнули. Хорошо, что вы ее остановили.
1: Надо было еще сказать, чтобы в следующий раз границу не нарушала.
0: Не переживайте, я уже позвонил директору парка. Забор починят и дырки вообще не будет. А мы давайте-ка выпьем чаю. Заслужили.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио.

0: радио.
1: Всем радостный летний привет от меня, от Кати Знайкиной. Лето раскрашивает мир в сотни оттенков. Устройте игру. Сосчитайте, сколько разных цветов и красок вы заметите на прогулке. Удивитесь, как их много. И пусть ваше лето будет самым ярким.
0: Много песен на детском радио.

0: Бьюсь! Интересно, а почему дети называются детьми?
1: Ох ты, какой вопрос-то задал! Интересный. Слово «дети» – множественное число слова «дитя». Это слово очень древнее. Было оно раньше женского рода и звучало как «деть». Представляешь? Да. Созвучные слова, которые обозначают маленького ребенка, есть во многих языках. Ученые, которые изучают историю образования слов, считают, что слово «дитя» произошло от слова «дхей» – древнего индоевропейского языка. И обозначало оно «кормить грудью». Да. Называли так не только младенцев, а вообще всех детенышей, которых выкармливают материнским молоком. И телят, и жеребят, щенков, и котят.
0: Но ведь сейчас детьми называют не только грудных младенцев.
1: Но все равно детей надо кормить, защищать и заботиться о них. Конечно, за много веков слово изменилось. У него появилось множество родственников. Ну, например, слово «детство». Ох, золотая пора, а? Детские годы, ох! Было и такое слово «детица». Оно означало множиться, то есть плодиться, размножаться. Сейчас его уже почти не употребляют, а так же, как и не произносят отдельно слово «детный». Но до сих пор мы говорим «многодетный» или «бездетный». А какое ласковое слово «дитятко». Правда? Правда. Нежное и очень доброе.
0: А слово «детина»? Оно совсем другое.
1: Да, да, конечно, да, детина. Это большой, сильный молодой мужчина. А еще есть слово «детинец». Вот как? Это и вовсе крепость, Кремль означает. Потому что за кремлевскими стенами в первую очередь прятали детей и стали называть детинцем сначала площадку внутри крепостных стен, а потом уже и весь Кремль целиком. Вот такая вот история.

0: Лето на детском радио.
1: Если раньше детское радио ребята слушали в основном с помощью радиоприемников, то теперь это можно делать и с помощью смартфона, планшета, компьютера. А можно сказать своей умной колонке «Алиса» или «Маруся», «Включи детское радио». Доброго дня вам, дорогие ребята. Это я, почтальон дядя Саша. Желаю всем летнего настроения.
0: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Летом ночи такие теплые, что можно бесконечно смотреть на звезды и загадывать самые заветные желания.
2: Здорово!

боже, жара и мороз, их место вместе, а не фрос. Приятно укутаться зимней стужей, а в летней зноне я вмиг стану счастливым снеговиком.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс.
3: В эфире рубрика
4: «Добой песни».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: А знаете ли вы, что...
2: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Полезно и интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: За грибами можно будет летать на другие планеты. Ученые предлагают выращивать грибы на Луне. Для того, чтобы кормить космонавтов. В грибах много витамина D. Он нужен и детям, и взрослым. А космонавтам особенно, потому что укрепляет кости. Еще грибы могут заменить мясо, потому что в них много белка и разных полезных веществ. Исследователи уже разработали лунную грибную ферму. В ней два отсека. Первый для подготовки почвы, а второй для выращивания урожая. Проще и быстрее всего на Луне получится выращивать вешенки, уверены биологи. Понадобится всего 2 месяца. От супчика из космических вешенок я бы не отказался.
0: А знаете ли вы, что...
1: Картины бывают съедобными. В Японии популярны съедобные картины. Начало этому положил японец по имени Микию. Он кулинарный дизайнер, а его шедевры сделаны из кусочков сырной рыбы. На тарелках он выкладывает принцесс, драконов, волшебных птиц. Для своих композиций используют сорта рыбы, которые отличаются по виду и цвету. Дополняет рыбные шедевры зеленым соусом васаби, красным маринованным имбирем и белым рисом. Свои картины Микию фотографирует, и эти работы очень популярны в социальных сетях. Ну а съедают рыбные шедевры гости дизайнера и его дети.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Теперь можно после обеда съесть и тарелку. Кондитеры, ну те, кто делают разные сладости, придумали съедобную посуду. Пока технологию отрабатывают на кофейных стаканчиках. Они сделаны из пшеничной муки, сахара, яиц и ванили. Фактически, это печенье в форме чашек. По вкусу очень похожее на хрустящий рожок для мороженого. Но тесто плотнее, и даже если налить в такой стаканчик горячий напиток, он не размокнет. Идеей заинтересовалась одна новозеландская компания. Там почитали, если предлагать пассажирам съедобные стаканчики, то не придется выбрасывать тонны пластикового мусора в год. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте, а я не с пустыми руками. Вот, набрал целый мешок пластиковых крышек.
2: Посмотрим. О, вот такой у меня еще нет. Роскошный подарок. Спасибо.
1: Забыл. А как называется ваше увлечение?
2: Филолидия.
1: Давайте попробуем перевести это слово на русский. Первая его часть – «фило». По-гречески означает «люблю». Вторую часть – «лид». Переводим уже с английского – «крышка».
2: Правильно. Это название придумал в 2004 году основатель Российской книги рекордов Алексей Свистунов. Он и сам заядлый коллекционер пластиковых крышек. У него их более 8000. Это самая большая в России коллекция.
1: А самая большая коллекция в мире?
2: Она находится в Израиле. Ее владельца зовут Лес Кригер. И у него более 13 тысяч крышек.
1: А ваша коллекция? Вот она, прямо у входа. Большая стеклянная чаша, и в ней самые разные крышки.
2: Нет, моя коллекция в несколько раз больше. А это крышки, которые мне не нужны. Такие уже есть в моей коллекции. Поэтому я готов отдать их кому-нибудь, а взамен получить что-то более для меня интересное.
1: А что, филолидистов в России уже много? Вы встречаетесь, обмениваетесь крышками?
2: В нашей стране есть даже общество филолидистов. Каждый месяц коллекционеры выбирают так называемую «крышку месяца». А еще они делятся друг с другом новостями. Вот, например, появилась крышка такого-то цвета с таким-то названием.
1: И сразу бросаются искать новинку?
2: Конечно! По экспонатам, собранным в обширной коллекции, интересно следить за тем, как менялся дизайн и цвет крышек одного и того же напитка. А еще интереснее по крышкам узнавать, какие черты присущи тому или иному народу. Вот смотрите, строгие английские и немецкие крышки, никаких излишеств. А это игривые французские. Вот японские, китайские, они с изящными иероглифами. А вот наши сразу демонстрируют широкий русский характер.
1: А знаете, действительно интересно.
2: Еще бы! Это хобби появилось недавно, в начале 90-х годов 20 века, но сразу завоевало популярность по всему миру. Ведь это не просто так!
1: Я чувствую, что уже тоже начинаю увлекаться филолидией.
0: Клуб по интересам.

дела, а дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай,

чего же радостно делать чудеса? Строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй, не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай.

сотворить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

0: больше, не делись!
1: Много песен на детском радио.
2: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
3: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
4: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
11: ООО «Система ПБО 0+.»
4: Реклама.
12: Слушаю.
13: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: ОКПМ радио. ОКРН 112-77-46-79-25. Город Москва, 6+.
15: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
16: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу.

0: скорей в «Читай город». А еще там дают подарки за покупку.
1: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: гостях у сказки.
1: Ханс Кристиан Андерсен. Что муженек не сделает, все хорошо. Расскажу я вам историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, когда она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше. С историями ведь бывает то же, что со многими людьми. И они становятся с годами все лучше и лучше. А это куда как хорошо. Вам ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые избушки с соломенными кровлями. Крыши у них поросли мхом и травой, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебная печь выпячивает на улицу свое толстенькое брюшко, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где-то случится лужица воды, там уж, глядишь, утка и утята плавают, и корявая ива приткнулась. Ну и, конечно, возле избушки есть и цепная собака, что лает на всех и каждого. Вот точь-в-точь такая избушка и стояла у нас за городом. А в ней жили старички, муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись. Была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, но уж, как известно, за услугу отплачивают услугой. Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или поменять на что-нибудь более полезное. Да вот на что? Вот и сказала как-то жена.
2: Ну уж тебе это лучше знать.

0: Ать, муженек, нынче как раз ярмарка в городе. Поезжай туда и продай лошадку, или поменяй с выгодой. Уж что ты сделаешь, то и ладно. Поезжай с Богом.
1: И она повязала ему на шею платок. Это-то она все-таки умела делать лучше мужа. Завязала его двойным узлом. Очень шикарно вышло. Потом пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его в губы. И вот поехал он в город на лошади, которую надо было или продать, или обменять. Уж он-то знал свое дело. Солнце так и пекло, на небе ни облачка. Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу, кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная. Солнце пек, и ни малейшей тени по всей дороге. Шел среди прочих и какой-то человек с коровой. Вот уж была корова так корова. Чудесная. При виде ее наш крестьянин подумал.
2: Верно, и молоко дает чудесное. То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь. Эй, ты, с коровой! Постой-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит дороже твоей коровы. Но мне корова сподручнее. Поменяемся?
3: Поменяться? Ха! Ладно.
1: И они поменялись. Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси. Он ведь сделал то, что задумал. Но раз уж он решил побывать на ярмарке, так и надо было, хотя бы уж только для того, чтобы поглядеть на нее. Вот и пошел он с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Добрая была овца, в теле и шерсть густая. Задумался наш крестьянин.
2: Вот бы мне такую. Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимой ее в избушке можно держать. И то сказать, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться, что ли?
1: Владелец овцы охотно согласился. Мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидал человека с большим гусем под мышкой. Крестьянин обратился к хозяину гуся.
2: «Ишь, гусище-то у тебя какой!» У него и жира, и пера вдоволь. А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи. Да и старухе моей было бы для кого собирать отбросы. Она часто говорит, кабы у нас был гусь. Ну вот теперь есть случай добыть его, и она его получит. Хочешь меняться? Дам тебе за гуся овцу, да и спасибо в придачу.
1: Тот не отказался, и они поменялись. Крестьянин получил гуся. Вот и до городской заставы рукой подать. Толкотни на дороге прибавилось, люди и животные, сбившись толпой, шли по канаве и даже по картофельному полю сторожа. Тут бродило курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкой, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Короткохвостая была курица, подмигивала одним глазом и вообще на вид хоть куда. «Кот кудах!» — бормотала она. Что хотела она этим сказать, не знаю. Но крестьянин, слушая ее, думал:

Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее на сетке священника. Вот бы нам ее. Курица везде сыщет себе зернышко.

0: Отчего ж?
1: И они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин – курицу. Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить. А постоялый двор тут как тут. К нему-то он и направился. А оттуда выходил в эту минуту работник с большим туго набитым мешком, и они встретились в дверях. И взяло тут нашего крестьянина любопытство.
2: Чего у тебя там?
3: А, гнилые яблоки. Несу полный мешок свиньям.
2: Такую-то уйму! Вот бы поглядела моя старуха. У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко. Так мы берегли его в сундуке, пока оно не сгнило. «Все же это показывает, что в доме достаток», — говорила старуха. «Вот бы посмотрела она на такой достаток». «Да, надо будет порадовать ее».
3: «А что дадите за мешок?»
2: «Что дам? Да вот, курицу».
1: И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и прямо к прилавку, а мешок приткнул к самой печке. Она топилась, но крестьянин и не подумал об этом. В горнице была пропасть гостей, барышники, торговцы скотом и два англичанина. Такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники биться об заклад. А вот теперь слушайте. Зус! Зус! Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься. Один из англичан услыхал это.
3: О, что там такое?
1: И сейчас же и он, и его товарищ, и остальные гости узнали всю историю. О мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее. До мешка с гнилыми яблоками.
3: Ха-ха-ха-ха-ха! Ну и попадешь же тебе от старухи, как-то вернешься. Да, да, то-то крику будет.
2: Ой, поцелует она меня. Вот и все. А еще скажет, уж что муженек не сделает, все хорошо.
3: А вот посмотрим. Ставим бочку золота. В мере 100 фунтов.
2: И полного четверика довольно. Я-то могу поставить только полную мерку яблок до нас со старухой в придачу. Так мерка-то выйдет уже сверхом.
3: Идет.
1: И ударили они по рукам. Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили яблоки, покатили к избушке.

0: Здравствуй, старуха.
1: Здравствуй, муженек.
0: Ну, я променял.
1: Да уж ты свое дело знаешь.
2: И сказав так, жена обняла его, а на мешок и англичан даже и не взглянула.
0: Я променял лошадь на корову.
1: Слава Богу, с молоком будем. Будем кушать и масло, и сыр. Вот мена так мена.
0: Так-то так. Да корову-то я сменял на овцу.
1: И того лучше. Обо всем-то ты подумаешь. У нас и травы-то как раз на овцу. Будем теперь с овечьим молоком и сыром, да еще шерстяные чулки.

0: И даже фуфайки будут. Корова-то этого не даст. Она линяет. Ой, какой ты, право, умный.
1: Я и овцу променял на гуся.
0: Как? Неужто у нас в этом году будет к Рождеству жареный гусь, муженек? Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня? Вот ведь славно придумал. Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел до Рождества.
1: Я и гуся променял на курицу.
0: На курицу! Вот это мена! Курица нанесет яиц, высидит цыплят. Заведем целый птичник. Вот чего мне давно хотелось.
1: А курицу я променял на мешок гнилых яблок.
0: Ой, ну так дай же мне расцеловать тебя. Спасибо тебе, муженек. Вот послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я подумала. Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее. Яичницу с луком. Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, лук у них есть, но она ведь скупая. Я прошу одолжить мне луку. А она: одолжить? Ничего у нас в саду не растет. Даже гнилого яблочка не отыщешь. Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок. Вот смеху-то, муженек, а!
2: И она опять поцеловала мужа. А англичане, увидев все это, вскричали:
3: вот это нам нравится! Все хуже-то хуже, и все нипочем.
4: Да, за это и деньги отдать не шаль.
2: И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую меру золотых. Да, уж если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он не делает, находит хорошим, это без награды не остается. Вот и вся история. Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее вам. И вы теперь знаете, уж что муженек не сделает, все хорошо.
5: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт дети.fm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Детское радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри. Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Гипермаркет «Офис Мак».
3: Звонок для учителя.
4: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
6: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: На связи капитан Копатыч. В «Китс Комбо» стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
8: ООО «Система ПБО 0+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
13: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Покорить Эверест можно, не выходя из дома. Это сделал 12-летний мальчик из английского Шеффилда. Его зовут Сет Чарльз. Он спортсмен, занимается боксом. Сет планировал поход на одну из вершин у себя на родине. Однако отправиться в горы не вышло. Поэтому парень устроил восхождение дома по лестнице. Ее высота 3,5 метра. Юный боксер поднимался и спускался почти сутки. Останавливался, чтобы поесть и отдохнуть. Туда и обратно он прошел по лестнице 2500 раз. И если перевести это расстояние в метры, то получается около 9000. Это примерная высота горы Эверест, которую покоряют только самые смелые и опытные альпинисты. Теперь в их числе и Сет Чарльз, который устроил себе вот такое суперприключение на дому.
3: А знаете ли вы, что...
4: Для сохранения прически не нужен лак. Ее, прическу, можно просто заморозить. На севере Канады есть местечко под названием Тахини. Оно известно своими горячими источниками. Все водоемы открытые, и даже в самый сильный мороз температура воды держится на отметке 40 градусов Цельсия. Это обеспечивает купальщикам не только отличный отдых, но и веселье. Дело в том, что после купания из-за перепада температур волосы на голове, ресницы, брови и бороды замерзают в самых нелепых формах и покрываются ледяной паутиной. Выглядит это очень забавно. Поэтому в Тахини каждый год проводят один из самых необычных конкурсов в мире – конкурс ледяных причесок. Участникам надо просто намочить свои волосы в источнике и подождать, пока они замерзнут. В этом году конкурс собрал почти 300 человек. Среди них выбрали лучшие морозные укладки в 5 категориях. Победители получили денежные призы и возможность бесплатно посещать источники.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: На концертах мозг музыкантов и слушателей синхронизируется, то есть начинает работать одинаково. Между людьми возникает бессознательная связь. Это удалось выяснить китайским ученым в ходе эксперимента. Его участникам надевали на концерте датчики на голову, и пока звучала музыка, ученые делали замеры. Они показали, что у всех, кто был на концерте, начинали работать одни и те же области мозга. Такие же, как у самого музыканта. Получается, что артист как-то передавал своим слушателям сигналы. Так что слова из песни «Музыка нас связала» — это теперь доказанная теория. Осталось выяснить, как влиять на эту связь и почему какая-нибудь мелодия одним людям нравится, а другим нет. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
2: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года 3 мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
3: «Мне кажется, они следят за нами»,
2: – прошептал Гриша. «Этого не может быть!» – буркнул Петя.
3: «Нет, они слушают!»
2: – запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками. Мальчишки похолодели от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались. Но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя! Петя! Закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли. А люк заколотили досками. И сделали вид, что ничего не было.
0: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. и даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? –

0: Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок. В книжном мире маячок. Ваш книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открытайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
2: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Нет времени объяснять.
7: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Офис-маг. Офис-маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
8: Детское радио.
9: Радио!

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа о природе и погоде. Я ее ведущий Александр Беляев. Извините, минуточку. Куда же он запропастился? Все утро звоню этому негоднику, и ни ответа, ни привета. Попробую еще раз. Срывать программу? Безобразие. Ну, наконец-то! Трепещите, голубчик. Алло, где тебя носят, Василий? Бегом в студию, мы уже в эфире. Как так можно, Вася?
3: Александр Вадимович, это не Вася. Это еж Белкин.
2: О, простите, коллега, у нас ЧП. Исчез мой юный помощник Василий. Уже начинается программа, а его все нет и нет.
3: Так я и знал. Профессор, какова тема сегодняшней передачи?
2: О, сегодня мы поговорим об удивительном явлении природы, которое много веков заменяло людям телевизор, фейерверки, освещение. С его красотой не сравнится ни одна иллюминация на улицах городов.
3: Так и есть. Северное сияние. Все сходится.
2: Не северное, а полярное. Так будет вернее, потому что встречается это явление на обоих полюсах. И на северном, и на южном.
3: Это существенно усложняет задачу. Где же его искать?
2: Кого?
3: Да вашего Василия. Он был у меня, когда меня у меня не было. В общем, оставил записку, что отправляется в экспедицию на поиски северного сияния.
2: Как в экспедицию? Без моего разрешения? Вот оно что. Вот почему Вася всю неделю расспрашивал меня о Кольском полуострове. Дело плохо.
3: Очень плохо. Нужно срочно отправляться на поиски Васи. С северным полярным сиянием. Шутки плохи. Оно может того полностью заколдовать.
2: Что за глупости, ёж? Полярное сияние вовсе не опасное природное явление.
3: Я бы так не сказал. Помните сказку про Снежную Королеву?
2: И что?
3: У нас в лесах ее рассказывают иначе. У нас главная злодейка истории – Аврора.
2: Простите, при чем тут Аврора?
3: Северная Аврора. Именно так северные, простите, полярные сияния называли в древности.
2: Ах, вот вы о чем. Ну, ёж, это все сказки Пушкина, не имеющие никакого научного обоснования.
3: Позвольте не согласиться. Вот мою бабушку...
2: Боюсь, у нас нет времени на эти разговоры. Надо срочно вызволять Василия. Мальчик на Кольском полуострове, в Мурманской области, почти на крайнем севере, посреди снегов и полярной ночи. Необходимо немедленно отправляться на его поиски.
3: Профессор, предоставьте это мне. Давно мечтал взглянуть Авроре в глаза.
2: Вам? Ну... А, впрочем, что еще остается делать? Мне же нужно программу вести.
3: Не волнуйтесь, профессор. Обещаю вырвать вашего Васю из лап сурового природного явления. Буду на связи.
2: Ой, не нравится мне все это. Ну, что делать? Ничего не остается, как только ждать и начинать передачу в одиночестве. Уважаемые слушатели, в эфире наша постоянная рубрика «Явление природы».
4: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
2: Тема сегодняшней программы –

0: полярное сияние. Это небесное свечение чаще всего наблюдается в районах, близких к полюсам Земли, северному и южному. Правда, ученые утверждают, что такие явления встречаются и на других планетах Солнечной системы, там, где есть атмосфера, газовая защитная оболочка. А на нашей планете полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, то есть очень высоко от самой поверхности Земли. Земля — это огромный магнит, а Солнце — источник намагниченных частиц. Когда на Солнце возникают вспышки, эти частицы с бешеной скоростью устремляются к Земле, потому что она их притягивает. На полюсах магнитное притяжение слабее, поэтому солнечные частицы легко проникают глубже, то есть ближе к Земле, и становятся видимыми. Вот почему сияние хорошо заметно на северном и южном полюсах. Эти точки Земли отличаются еще и крайне суровой холодной погодой, потому там живет не так много людей. В России одно из доступных мест для наблюдения за северным сиянием – Кольский полуостров в Мурманской области. Кольский полуостров, полуостров, полуостров.
1: Кольский полуостров. Как там, говорю, профессор Белев? Вася говорит, запомни, полярное сияние можно увидеть только ночью. Ха! А здесь на севере полярная ночь длится почти полгода. 6 месяцев. Постоянно темно, поэтому наблюдать это сияние можно круглосуточно. И сегодня моя мечта наконец-то сбудется. Я увижу его собственными глазами и докажу профессору, что могу сам отправляться в экспедиции. Но пока я никакого сияния не обнаружу. Эй, ты, сияние, где ты? Отзовись! Тише, тише! Тебя я вообще не звал, ветер. Дуешь куда попало? Не надоело? Ну и стужа. Ветрище такой силы, что к нему можно прислониться, как к стене. А вот если наклониться вперед и сделать пару шагов, на этом ветре можно даже улететь. Эй, эй, ой, лечу, лечу. Мама, куда это меня несет? Помогите!
0: Помогите! Нет, совершенно не могу сосредоточиться на теме программы. Мне все время чудится, что мой помощник Вася зовет на помощь. С ним обязательно что-то случится. Он же еще так мал и неопытен. Который час? Почему еж Белкин, который решил помочь в поисках мальчика, до сих пор не звонит? По всем расчетам он уже должен оказаться на месте. Ура! Звонок! Алло! Ничего не слышно. Алло! Кто это?
2: Это я, Александр Сергеевич Пушкин, собственной персоной. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Я на месте, профессор!
0: Прям поисти Белкина метель. Ёж, ну как дела? Нашли Васю?
2: Пока нет. Тут такая темень, стужа и ветер, что вороного коня в поле не сыщешь, а тем более Васю.
0: А сияние? Видите полярное сияние?
2: Еще нет. И, надеюсь, увижу не скоро.
0: Это еще почему?
2: Я должен найти Васю раньше северной авроры, этой злой полярной королевы, пока она его не заколдовала. А уж потом мы вместе полюбуемся полярным сиянием. Но не волнуйтесь, профессор, я уже вышел на след нашего юного коллеги.
0: Ох, почему вы так уверены в этом?
2: Я кое-что нашел. Вася очень любит леденцы. Он жить без них не может. Еле выпросил у вашего Васи одну конфетку.
0: При чем тут конфеты?
2: Профессор, вы не смотрите по телевизору Шерлока? Разве каждый метеоролог не должен быть настоящим детективом? Объясняю. У конфет есть фантики. Если в лесу есть фантики, значит, их кто-то бросил. А раз этот кто-то любит конфеты, то это Вася.
0: Ох, Василий, это как раз тот самый случай, когда плохие манеры могут помочь. Уважаемые слушатели, а вы, пожалуйста, никогда, слышите,

0: никогда не раскидывайте фантики на улице и тем более на природе.
1: Главное, чтобы эти улики не исчезли, пока не привели меня в лес. Значит, наш следопыт ушел из деревни, чтобы в полной темноте, без фонарей и

0: печку, как обычно поступают ваши сородичи.
1: Ну-ну, профессор, я все-таки ученый, и на меня не действуют эти первобытные законы. Я уже много лет бодрствую зимой.
0: Но в обычном лесу другое дело. Полярная ночь слишком долгая.
1: Не волнуйтесь. Если понадобится, я разожгу костер.
0: Надеюсь, скоро у вас станет светло от небесного свечения. Не отключайтесь, еж. Я сейчас посмотрю прогноз геомагнитной обстановки. Ведь появление полярного сияния напрямую связано с активностью Солнца и возникновением магнитных бурь.
1: Только бури тут и не хватало. Заметет следы, и поминай, как звали.
0: Магнитные бури – это совсем другое дело, коллега. Они происходят у нас, когда от Солнца идет особенно могучая энергия. Она сталкивается с Землей, ведь наша планета, я уже говорил, выступает как магнит. Самые сильные магнитные бури бывают на Земле во время мощных вспышек на Солнце. Поэтому их можно предсказать. Так, захожу на сайт метеослужбы, вбиваю ближайший город, Мурманск. О, да тут все красное. Геомагнитная обстановка в ваших краях сейчас очень даже напряженная. Самое время для возникновения полярных сияний.
1: Какой ужас! Я должен найти его раньше, чем появится северная аврора. Прощайте, профессор, мне надо спешить.
0: Алло, алло. Ешь, повесил трубку. Эх, лучше бы я сам отправился в эту экспедицию на север. Теперь я волнуюсь за обоих своих сотрудников. Один в силу возраста слишком безответственен, другой в силу своего лесного происхождения слишком суеверен. Что делать? Я знаю. Сейчас нужно вспомнить все приметы и заблуждения с полярным сиянием. Надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Итак, продолжаем программу. Далее в эфире наша постоянная рубрика о суевериях.
2: Суеверия, друзья, лженаука, знаю я.
3: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет.
2: Нет, не суеверие, а народное мнение.
0: У микрофона Александр Беляев. Поговорим о суевериях, связанных с полярным сиянием. Коренные народы Севера верили, что сияние – это лики предков, которые предвещают беды и несчастье. В доказательство этому они приводили громкое потрескивание, которое якобы слышится во время полярного сияния. Страх наполнял их сердца смятением. Люди были уверены, что спасти от этого их могли только шаманы, колдуны. Они верили, что те умеют управлять сиянием с помощью свиста, хлопков в ладони, души, танцев у костра и заклинаний. Но, заявляю сразу, наука это все опровергает. Более того, если свистеть на улице, то можно, конечно, дождаться кое-чего необычного, а именно нападение собак, а то и диких животных, которые сбегутся на эти звуки. Этого только не хватало моим коллегам, которые сейчас на севере. Так вот, суеверные люди сияний очень боялись. При взгляде на светящееся небо у них возникала паника. Многие даже испытывали ужас, сильные головные и сердечные боли. Эти нарушения, кстати, нередко наблюдали и ученые, но связывали их, конечно, не с предсказаниями, а с активностью вспышек на Солнце и магнитными бурями на Земле. Исследователи давно заметили, что эти магнитные бури влияют на самочувствие людей. О магнитных бурях я еще непременно расскажу вам сегодня. Как же себя чувствует наш бедный Вася, один на крайнем севере?
4: Как же голова трещит! Помню, Александр Владимирович что-то говорил о магнитных бурях. Кажется, они плохо влияют на самочувствие. Такой треск в голове, словно внутри горят дрова. А прямо на моем затылке кто-то топит гигантскую печь. Да, треск раздается откуда-то сзади. Хм, по-моему, трещит не в моей голове, а прямо в воздухе. И почему-то пахнет горелым. Ого, прямо за мной в небо поднимаются языки пламени. Кажется, что-то горит. Огонь, вижу огонь. Зарево, какой сильный пожар. Неужели это в деревне? Полыхает так, словно все дома охвачены огнем. Что-то там стряслось. Бедные люди, надо срочно бежать им на помощь. Спасать жителей. Но где я? Куда бежать? Кругом лес. Кажется, я заблудился. Так, пламя было у меня за спиной. Значит, деревня была у меня за спиной.

0: побегу по своим собственным следам в обратную сторону. Они приведут меня в деревню. Мне туда.
1: Не успел. Вот это да. Вот она появляется. Прямо надо мной. Северная Аврора. Точно такая, как ее описывают в легендах. Огромная светящаяся птица. Во все небо. Боже мой. Прежде мне никогда не приходилось видеть эту снежную королеву. Нет, я не боюсь. Я же знаю заклинание. Но что это? Я вижу клюв и зеленые глаза птицы. Они становятся во все небо. Они смотрят прямо на меня. Кажется, я чувствую, она меня заколдовывает. У меня сводит шею, я каменею. Мне в горло попала льдинка. Так, что делать? Призываю силы дня, страх возьмите из меня, защитите среди ночи, отведите злые очи. Слышите? Это Аврора выходит со мной на связь.
2: Ёж не берет трубку. Боюсь, случилось непоправимое. Мой коллега впал в зимнюю спячку и теперь проспит не меньше полугода. Теперь у меня ни ежа, ни Васи. Вот закончу эту передачу и сам отправлюсь на их поиски в Мурманскую область на Кольский полуостров. Ну, уважаемые слушатели, чтобы посмотреть полярное сияние, не обязательно ехать на северный или южный полюсы. Есть искусственное полярное сияние. Давно хотел об этом рассказать. Если бы я поведал об этом Васе заранее, возможно, он не отправился бы в это опасное путешествие, а сначала посетил лабораторию. Итак, у нас в эфире следующая рубрика.
3: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
2: Искусственное полярное сияние. Люди давно мечтали найти достойное применение этому явлению. И вот много лет назад в американском исследовательском центре такое сияние было получено. Ученые создали модель Земли с атмосферой, то есть то же самое, что есть в природе, только в уменьшенном размере. Было в ней и магнитное поле, и воздух. Отдельно подавался искусственный ветер, идущий от Солнца, с его частицами. Они проникали в искусственно созданную атмосферу и вызывали красивые всполохи. Когда-то я и сам участвовал в одном эксперименте, стал свидетелем глобального искусственного сияния. На поверхности Земли были выбраны две точки. Остров Кергелен в Индийском океане, другая – поселок Согры у нас в Архангельской области. Затем с Кергелена в сторону Согры была пущена ракета с ускорителем частиц на борту. На определенной высоте, где-то в районе экватора, их выпустили. Проникнув к нам сюда, в северное полушарие, эти частички вызвали искусственное сияние в Архангельской области. Вообще, это природное явление еще предстоит изучить как следует. Его влияние на погоду, на самочувствие людей и братьев наших меньших. Кстати, о братьях. Почему не звонит Ёж Белкин? Я волнуюсь, позвоню-ка ему сам.
1: Призываю силы дня, страх возьмите из меня, защитите среди ночи, отведите злые очи. Слышите, это Аврора выходит со мной на связь. Я не хочу, не буду ей отвечать. Птица все ближе, из красной она уже превращается в синюю птицу. Все. Это дурной знак. Помогите!
0: Погодите, ничего не понимаю. Почему зарево стало синего цвета? И что там горит в небе? А, я понял! Да ведь это и есть северное сияние. Красота какая! Словно синяя птица распласталась во все небо. Значит, никакого пожара нет. И возвращаться в деревню не имеет смысла.
1: Спасите! Помогите!
0: Ой, я же слышу, кто-то все-таки зовет на помощь.
1: Помогите!
0: Неужели все же пожар? Ничего не понимаю.
1: Помогите!
0: Кажется, ветер доносит этот голос из деревни.
1: Помогите!
0: Где вы? Эй, где вы? Я бегу к вам. Да, по снегу не так легко передвигаться. Ноги в него проваливаются. Надо было лыжи надеть.
1: Спасите!
0: Но это не из деревни. Это из леса, где-то рядом.
1: Помогите!
0: Что-то тут происходит. На поляне горит костер, а вокруг огня кто-то скачет. Да это не может быть! Да это же еж Белкин! Что вы тут делаете?
1: Прочь опасные видения! Изгоняю привидения!
0: Еж, еж, как вы тут оказались?
1: Призываю реки, горы против северной Авроры!
0: Еж, еж, это я, Вася!
1: Призраки! Снежный человек!
0: Это просто я закутался от мороза!
1: Я пропал!
0: Ёж, ёж! О нет, он потерял сознание! Что же делать? Ой, какой колючий! Эх, мой мобильный телефон разрядился на морозе! Интересно, а сотовый Белкина работает? Надо срочно звонить Александру Вадимовичу Беляеву!
2: Никто не берет трубку, ни Вася, ни ёж! Что же делать? Алло, алло! Ёж Белкин звонит.
4: Это Вася! Это Вася звонит.
5: Вася! Ура, как я рад! Вы встретились! Ёж тебя нашел!
4: Это я его нашел, профессор.
5: Я так и думал. Ёж Белкин впал в спячку.
4: Не в спячку, а в скачку. Прыгал, как угорелый, вокруг костра в лесу. А потом хлоп и потерял сознание. Как ему помочь, Александр Вадимович?
5: Ох, вот что суеверия делают с самыми светлыми умами. Главное не паниковать. Вася, у вас там есть чай?
4: Да, термос с собой есть.
5: Дай коллеге ежу пару глотков, пусть придет к себя.
4: Я заверну его в шар и отнесу в деревню. Сколько же иголок? Ой, у ежа. О, в них фантики от моих конфет запутались. Все, я побежал. Позвоню позже.
5: Хорошо. Пожалуйста, Вася, сделай все возможное и оба срочно возвращайтесь обратно.
2: Какой шустрый у меня помощник. Ну и приключения. Надеюсь, скоро все будет хорошо, и наши друзья вернутся домой. А я просто обязан рассказать вам, как правильно себя вести при встрече с полярным сиянием.
3: Бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
2: Продолжаем наш разговор о полярном сиянии. В студии детского радио Александр Беляев. Итак, я обещал рассказать о правилах поведения при встрече с этим природным явлением. Правило номер один. Берегите шею. Делайте зарядку. А то уже через 15 минут наблюдения за этим природным явлением у вас ее просто сведет, потому что вы все время будете задирать голову, проверенную на себе. Однажды, через час непрерывного смотрения в небо, моя голова намертво приклеилась к плечам, и я уже не смог опустить ее. Шея у меня окончательно затекла. Второе. Берегите горло. При встрече с полярным сиянием очень часто возникают ангины. Почему? Потому что от удивления и восторга все так широко разевают рты, что горло промерзает чуть ли не по самый живот и начинает болеть. Третье. В целом будьте готовы к небольшим недомоганиям. Они связаны с невидимыми магнитными бурями, когда особенно сильные вспышки солнца вызывают мощный поток энергии от этого светила, который сталкивается с Землей. Поэтому во время магнитных бурь, а их объявляют иногда в прогнозах погоды, избегайте чрезмерных физических и умственных нагрузок. Кто-то звонит. Алло, алло, это Вася. Как у вас дела?
4: Уже все хорошо. Ёж пришел в себя. Правда, говорит, что его зовут Александр Сергеевич Пушкин. И все время говорит про какую-то северную Аврору. Правда, кажется каким-то сонным, но чай пьет. Не волнуйтесь, Александр Вадимович, он в моих надежных руках. Мы скоро приедем.
5: Возвращайтесь, Василий, жду вас. Все произошедшее сегодня мы еще обсудим при встрече.
2: До следующих приключений, друзья. С вами был Александр Беляев и программа о природе.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Реклама.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
9: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Существуют четырехногие индивидуальные учителя. Один такой учитель-пес появился в китайском городе Гуян. Он целыми днями следит за юной хозяйкой, чтобы та делала уроки. Отец девочки специально надрессировал животное. Просто школьница постоянно отвлекалась на телефон во время учебы, и папе это совсем не нравилось. Но теперь под строгим собачьим контролем особо не отвлечешься. Когда пес устает, к нему на подмогу приходит подружка. Животные продолжают следить за школьницей уже вместе. Наверное, с такими помощниками у нее в дневнике одни пятерки.
0: А знаете ли вы, что...
1: Открылся гостиничный номер для тех, кто хочет вернуться в детство. Для таких мечтателей, а я бы сказал мечтательниц, в одном американском городе открыли гостиничный номер в стиле Барби. Вся мебель и детали повторяют кукольный домик. Есть также бассейн, как у Барби, и уникальная коллекция редких кукол. Конечно, все сделано в фирменном розовом цвете. Поэтому мальчикам и мужчинам там вряд ли понравится. Даже еда из меню и та розовая. Гостям отеля предлагают пиццу в форме сердца и разные виды мороженого.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: В чем нам ходить в школу, решать будем не мы. Взрослых спросили, как именно должны одеваться дети. Тут мнения разделились примерно пополам. Одни проголосовали за белый верх, темный низ, а другие за стандартную школьную форму. Папы и мамы уверены, что такая одежда дисциплинирует и помогает не отвлекаться от учебы. Что касается запретов, родители не хотели бы, чтобы дети носили в школу слишком яркую одежду и рваные джинсы. А еще родители не хотели бы видеть никаких разноцветных волос и лишних украшений. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Вкус первой клубники с грядки напоминает: жизнь сладкая, когда ты в замедленном летнем ритме.
1: Лето на детском радио.

0: Фикси-минутка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Люди – существа хитроумные. Иногда обычным прибором они находят необычное применение. Вот, к примеру, фен. Им можно сушить не только волосы, но и мокрые пятна на одежде. А еще с помощью фена можно отклеивать липкие ценники. Скажем, купили вы новую кружку, а на ней такая противная наклейка, ничем не отдерешь. Попробуйте погреть ее феном. Клей подсохнет, и наклейка отлипнет. Короче, фен очень полезная в хозяйстве вещь. Только будьте с ним предельно осторожны. Особенно в ванной. Если в этот электрический прибор попадет вода, вы рискуете получить страшный удар током. А фен так и вообще сгорит.
0: А сейчас

0: радио.
1: Привет, мои клубнику поедающие, босиком ходящие, вечно шалящие слушатели детского радио. Я Катя Знайкина, и я рада, что вы настроились на волну детства и проводите это лето вместе с нами. Продолжаем наслаждаться теплым солнышком, летними грозами, свежими фруктами, путешествиями и, конечно же, песнями и программами на детском радио.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Реклама.
9: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
10: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
11: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина», цирк, театр, чудеса, все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
2: ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-74-25-55. Город Москва, 6+.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

Если мороженое съедено, то это к покупке нового. Если ловко сумел отбить мяч, то это к победе. Если сегодня солнечный день, завтра будет второй такой же. Проверено мной, Супер Гариком. Ловим лучшие моменты на детском радио.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Ромашечка, вкусно тебе? Добавки положить? Ах, нет, забыла совсем, у меня же пирог есть к чаю.
3: Бабуль, я потом пирог съем. Мне некогда, я к Мишке побегу. Он фейерверк новый купил. Мы его на Новый год запустим. А может, и на Мишкин день рождения.
2: Тоже придумали. Это вам не игрушка. Пожар еще устроите или себе что-нибудь повредите. Я вот родителям расскажу, чем вы забавляетесь.
3: Бабуля, да не волнуйся. Фейерверк этот безопасный. Специально для детей придуман. Между прочим, нам учительница истории рассказывала. Раньше специальные царские указы издавались, чтобы на праздники фейерверки запускать. Вот не помню, то ли во время Петра Первого, то ли позже.
2: А не помнишь, так и не говори. Куда подорвался, неугомонный?
3: Сейчас, бабуля, все проверим. По-моему, это все-таки было при Петре Первом. Уточню, пожалуй.
4: Старинные часы, время назад.
3: Это же кремлевские палаты. Я тут на экскурсии был. Тот длинный человек, что по залу вышагивает, сам Петр Первый. Он что-то писарю диктует.
5: Пишите, як далее. Великий государь и царь, и великий князь Петр Алексеевич, всея великая и малая и белая России, указал сказать, будущего января с первого числа настает новый, 1700 год, и новый столетний век. И для того доброго и полезного дела указал впредь лета исчислять с первого числа от Рождества Христова 1700 года.
3: Это как? А раньше Новый год разве не с 1 января начинался?
5: Ты откуда, отрок, появился? По что меня отдел государственной важности отвлекаешь? Из каких же ты земель будешь? Не знаешь, что Новый год досель с 1 сентября начинался?
3: Здравствуйте, Петр Алексеевич. Меня Ромой Морковкиным зовут. Я не хотел вам помешать. Как так? Новый год 1 сентября. А у нас это день знаний, когда все дети в школу идут.
5: Фамилия у тебя русская, а выглядишь как иноземец. В России издавна Новый год с 1 сентября отмечался, а в Европе он с 1 января начинается. Я решил учредить его празднование на европейский манер, а знание — это хорошо. Никак не могу боярских отпрысков к учению пристрастить, растут обалдуями. Как их к делам государственным допускать?
3: Я знаю, Петр Алексеевич, что вы их в Европу на учебу отправляете, а оттуда разных иностранных специалистов выписываете для службы.
5: Верно говоришь. Вижу, отрок, ты разумный весьма. Мне такие нужны. Я и тебя в учение отправлю, а потом на Архангельские верфи определю. Флот строить будем, новые земли завоюем, в моря, где торговые пути проходят, выход получим. Сделаем Россию могучей державой, богатой и сильной.
3: Спасибо, я уже учусь. Мне кажется, военное дело не совсем мое призвание. Я, наверное, изобретателем стану или путешественником.
5: Учись, Рома Морковкин, хорошо. Найду тебе применение. Мне изобретатели и механики весьма надобны. Указ хочу издать, чтобы на службу принимать не по родовитости, а по образованности. А тех, кто поборы чинит, на лапу взятки берет, велю драть нещадно и в Сибирь ссылать.
3: Это вы хорошо придумали. А правда это, что фейерверки вы велели на всякие праздники устраивать в России?
5: Хорошее это дело, потешное. И глаз веселит, и сердце радует. Дьяк, пропиши в указе, чтоб с 1 января до Рождества 7 января 1700 года фейерверки учинялись по всей Москве, чтобы каждый вечер зажигались смоляные бочки, пускались ракеты, палили из 200 пушек перед Кремлем, а в частных дворах из маленьких орудий.
3: Ух ты, новогодние каникулы, выходит, тоже Петр Первый придумал. А елка в Кремле у вас будет?
5: Хорошая мысль. Только почему же только в Кремле? Пишите их далее, чтобы у каждого двора богатого сосенки еле украшенные выставлялись, а у бедных домов хоть по еловой лапке на ворота хозяева вывешивали. Эх, будет у нас Новый год славный. Иноземцам на зависть, а люду российскому на забаву и потеху.
3: Петр Алексеевич, не буду вас больше от дел отвлекать. Да и пора мне домой уже.
5: Смотри же, учись хорошо. Обучишься всяким премудростям, милости просим. Найду тебе применение на службе государственной.
3: Обещаю хорошо учиться. Вот домой попаду, про ваше время почитаю. Интересно тут у вас.
4: Старинные часы. Время вперед!
3: Ну что ж, дал слово?

0: учиться хорошо, держи. Заседу-ка я за уроки. А к Мишке лучше завтра после школы зайду.
1: Как Марковкин в историю влип.

0: Лето на Детском радио.
1: Привет, ребята! Здравствуйте, маленькие и большие слушатели Детского радио. Есть прекрасная примета. Если загадать желание, глядя на пролетающую бабочку, оно обязательно сбудется. Только желание должно быть добрым и искренним. Попробуйте сегодня и посмотрите, как быстро оно исполнится.
2: Лето на Детском радио.

0: Русское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Обожаю вечерние посиделки у костра. Песни и истории создают теплые воспоминания. А когда кто-то еще пришел с гитарой, это просто замечательно.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
3: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: включи детское радио.
3: И все.
2: 0+. Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: ООО Каре. УГРН 11177 46 49 15 00. Москва.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: УУ Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Реклама.
12: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
13: Подробности на сайте robostancia.rf.
14: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
15: А еще там дают подарки за покупку.
16: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
17: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
2: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
18: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
19: Детское радио.
0: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Голубика может быть размером с мячик для пинг-понга. В Австралии вырастили самую большую и тяжелую голубику в истории. Она весит, как упаковка жевательной резинки с подушечками или как несколько чупа-чупсов, около 20 граммов. По размеру, как мячик для пинг-понга. Она занимает всю детскую ладошку. Для сравнения, обычные ягоды голубики в 6 раз меньше и легче. Чудо-ягоду вырастили на ферме в Каринде и сразу сообщили об этом в Книгу рекордов. Недавно эксперты подтвердили, что это действительно самая тяжелая голубика из когда-либо выращенных. Рекордсменка относится к сорту Этерна. Его ягоды отличаются не только крупными размерами, но и тем, что долго хранятся. Так что можно летом собрать рекордно большой урожай и есть вкусные ягоды до поздней осени.
0: А знаете ли вы, что...
1: Деревья-великаны существуют на самом деле. В Африке нашли гигантские деревья-долгожители. В горных лесах Танзании ученые обнаружили редкий вид огромных деревьев, которые могут жить до 3000 лет. Одному из таких великанов даже дали имя – Тасмания принцепс, что можно перевести как «главное дерево Танзании». Это растение высотой с дом в 13 этажей, а его ствол могут обхватить 5 человек, взявшись за руки. Но это еще не все. У дерева есть суперспособность. Оно само разбрасывает свои семена. Они выстреливаются из коробочек и разлетаются по всему лесу. Ученые нашли всего лишь 100 таких зеленых великанов. Их хотят внести в Красную книгу, чтобы не исчезли. Ведь если не беречь природу, то такие живые гиганты могут остаться только в книгах и музеях.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Лабиринт Минотавра существует. На острове Крит ученые случайно нашли древний лабиринт. Он находится на вершине холма Папура города Ираклион. Там хотели поставить оборудование для нового аэропорта, но во время стройки раскопали огромное сооружение, которому почти 4000 лет. Внутри него 8 кругов, разделенных на 4 части, они соединены небольшими проходами. Толщина стен – с детский трехколесный велосипед, а высота – со взрослого человека. В центре есть еще одно круглое здание, также из 4 частей. Ученые уверены, что это не дворец и не храм, потому что такие здания строили квадратными или прямоугольными, тогда как лабиринт круглый. Возможно, именно о нем говорится в древнегреческой легенде о Минотавре – чудовище с головой быка и телом человека. Его лабиринт находился как раз на острове Крит. Время от времени этому монстру отдавали на съедение 7 девушек и 7 юношей. Так продолжалось, пока в лабиринт не попал Тесей. Древнегреческий герой сумел победить Минотавра и найти выход из лабиринта. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Здравствуйте, меня зовут Катя Знайкина. Привет, ребята, а также мамы, папы, бабушки и дедушки. Ошибки не повод грустить, ребята, а возможность научиться. Вспомните, сколько раз вы падали, прежде чем научились кататься на велосипеде. Ошибайтесь и растите, и проводите это лето как можно веселее.
1: Каникулы! Лето на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Маргарина.
1: Я сегодня такую смешную фотографию видела. На ней взрослый дядька язык показывает. Ну, совсем как маленький.
2: Это не просто дядька, Веснушка, а очень известный ученый Эйнштейн. Слышала про такого?
1: Где-то слышала, только я не знаю, чем же он так известен.
2: Эйнштейн разработал теорию относительности, по которой все в мире относительно.
1: Ну ничего себе! Какие умные слова!
2: А еще Эйнштейн родился в Германии, и его имя Альберт тоже немецкое.
1: Альберт, как красиво! А что оно значит?
2: В переводе с немецкого «благородный блеск» или просто «белый».
1: Благородный блеск. А что, подходит ученому?
2: А еще это имя в одной популярной книжке носил великий волшебник.
1: Ты про Альбуса Дамблдора?
2: Да, конечно.
1: То есть Альбус – это вариант имени Альберт? Как интересно! А помнишь, Кипитоша, Дамблдор тоже был в книге с белой-белой бородой и волосами.
2: Вот я и говорю, очень ему подходит это имя.
1: А есть женский вариант имени Альберт?
2: Альбина. Тоже переводится как «белый».
1: Звучит красиво. Только имена эти какие-то слишком серьезные. А если хочется обратиться ласково, например, к другу?
2: Тогда можно просто «Алик», а к девочке «Аля».
1: Жалко, что такое красивое имя так редко встречается.
2: Это в России оно редко встречается, а в Германии довольно популярно. Еще Альбертами часто называют детей в республике Конго, которая находится в Африке.
1: Подожди, но это же очень далеко от Германии. Как так получилось?
2: Все потому, что в Конго есть озеро Альберт. Его так назвали в честь мужа английской королевы Виктории.
1: Любопытный факт.
2: И пусть родители почаще называют детей этим благородным и красивым именем.
0: Что значит «наши имена»?

Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Ой, для меня уютные вечера с книгой под кроной дерева – идеальный отдых. Чтение становится еще приятнее на свежем воздухе.

0: Hidrakošatoša.
1: Hidrakošatoša.
2: Hidrakošatoša.
1: Hidrakošatoša.
0: Hidrakošatoša.
2: Hidrakošatoša.
3: Как поют ведущие детского радио?
4: Детское радио, радио, радио земля. На детском радио вместе ты и я.
3: Слушай и подпевай.

0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: На связи капитан Копатыч. В «Китс Комбо» стартует новая коллекция смешариков. «Укуси меня, пчела!» Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка!
3: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
9: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
10: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
11: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Детское радио.

0: Радио.
1: Какая красивая картина. Утренняя роса. Как маленькие бриллианты. Правда, Вестушка?
2: Правда, Кипитоша. Пробежаться босиком, и ноги сразу прохладные.
1: Лето начинается с утренней свежести.

0: Добрый день! Какой удивительный запах у вас в квартире!
1: Так пахнет дерево, когда соприкасается с раскаленным металлическим стержнем. Смотрите, я только что закончил этот вот пейзаж.
0: Это же настоящая картина! Только вместо разных цветов всевозможные оттенки коричневого. От темного до желтоватого.
1: Конечно, ведь этот рисунок выжжен на дощечке. Официальное название выжигания по дереву – пирография, горячее рисование.
0: Я слышал, что люди начали заниматься этим искусством еще 3000 лет назад в Перу.
1: Это правда. Но тогда выжигали просто раскаленными железными прутьями. Да и узоры были примитивные. А вот со времен Средневековья выжигание стало признанным искусством. В разные эпохи им увлекались многие знаменитые люди. Например, Рембрандт и Пабло Пикассо.
0: Известнейшие художники. А что, выжигают только картины?
1: Почему же? Таким узором издавна украшали посуду, игрушки, оконные ставни и даже фасады домов. Крестьяне порой выжигали простой кочергой, а горожане – мечами или шпагами.
0: Но и у вас тоже очень простой прибор. Небольшая коробка, от нее идет провод к специальной ручке. На конце этой ручки маленькая металлическая деталь. Она похожа на сложенный пополам кусочек проволоки.
1: Эта деталь раскаляется до красна, когда я работаю.
0: Но неужели ей можно создавать такие картины, чтобы и свет, и тени были видны, и объем?
1: Все зависит от нажима, как если бы ты рисовал карандашом. Да вот смотрите.
0: Как интересно, когда вы нажимаете слабо, штрихи получаются светлые и мягкие. А когда сильно, линии глубокие и темные. А это что за дощечка? Специальная?
1: Лучше брать светлое дерево, липу или клен. Чтобы узор ложился ровно, поверхность должна быть гладкой. Ее зачищают стеклянной шкуркой. Узор сначала рисуют карандашом или переносят, например, из книжки через копирку. После работы картинку можно раскрасить акварелью или гуашью, а потом покрыть бесцветным лаком для защиты.
0: Спасибо за рассказ. Мне тоже захотелось попробовать.
2: Клуб по интересам.

0: Детское радио твое и мое. С детским радио мы мир познаем. С ним мы танцуем, с ним мы поем. Весело, радостно, дружно живем. Я, дядь Саша, ведущий уроков любопытства. Хочу, чтобы все у вас получалось.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: радио.
1: Детское радио.
2: С вами Кирилл Раскаскин. Ребята, вы наверняка уже потеряли счет дням недели. И это правильно. Каникулы должны быть сплошным воскресеньем. Продолжаем отдыхать активно и весело в компании любимой музыки на детском радио.

0: Русское радио.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: В эфире рубрика «Добой песню».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Макс Медвуд, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
8: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
11: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
13: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
14: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
15: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
16: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
17: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
18: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
19: А знаете ли вы, что...
20: Есть такая работа – обнимать медведей.
21: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
22: «Ужасно интересно».
23: Я то, что неизвестно.
21: Каждый день на детском радио.
24: Детское.
21: Детское радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: На Марсе очень много мусора. Хотя на Красной планете еще ни разу не ступала нога человека, там оказалось почти 7 тонн отходов. Для сравнения, столько весит взрослый африканский слон. Среди мусора – обломки космического оборудования, использованные парашюты, инструменты. Кроме того, на Красной планете остаются вышедшие из строя аппараты для исследования Марса. Ученые понимают, что надо бережно относиться к другой планете и призывают не захламлять ее. Конечно, люди смогут прибраться на Марсе, как только туда доберутся. Только произойдет это через несколько десятков лет.
2: А знаете ли вы, что...
3: Автомобиль может сам себя очищать от снега? В Китае собрали электроавтомобиль, который умеет стряхивать снег. Выглядит это примерно так же, как когда собака стряхивает воду с шерсти. За счет особой конструкции авто раскачивается из стороны в сторону, и снег сам ссыпается на землю. В интернете даже появился ролик, как все происходит. Выглядит забавно. Конечно, это очень удобно. Не надо после снегопада работать щеткой, пытаясь вызволить машину из снежного плена. Мамы и папы наверняка оценят изобретение китайских инженеров.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Банановая кожура спасет планету от мусора. Ученые придумали новый способ борьбы с самой серьезной экологической проблемой – с пластиковыми отходами. Частички мелкого, невидимого глазу пластика находят не только в воде, но уже и в горных породах. Чтобы в нашей жизни стало меньше пакетов и пленки, исследователи вот что придумали. Они сделали пищевую пленку из банановой кожуры. Измельчили кожуру в блендере, обработали, отбелили полученную смесь и сделали из нее пленку. Она такая же прочная, как обычная, но зато разлагается в воде в сотни раз быстрее, всего за несколько недель. Если люди начнут пользоваться такой пленкой, то мусора на планете станет намного меньше. А там, глядишь, сделают пакет из мандариновой кожуры или одноразовые стаканчики из яблочных огрызков. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, вас приветствует Ириска. Солнце шлет свои лучи. Миру здравствуй, прокричи. Каждый лучик золотой, и он дружит с детворой. А еще ваш лучший друг этим летом – детское радио. Согласны? Тогда делаем погромче и вперед. Навстречу новым приключениям.
0: Лето на детском радио.

Ну дела. Ну стоит на минутку отвлечься, опять все перепутали. Представляете, прихожу я в зал с драгоценными камнями, а там вместо алмаза, представляете, лежит циркон. Нет, ну я, конечно, понимаю, что эти два камня очень похожи, но ведь кто-то да перепутал. Ай, ладно, ладно, я все исправил уже. Давайте про циркон я теперь вам расскажу, чтобы его вы ни с каким другим камнем не путали. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Циркон – минерал довольно редкий. Может быть, именно поэтому его всегда с каким-то другим путают. В средние века циркон называли «младшим братом алмаза». Действительно, эти два камня очень похожи внешне. А сейчас циркон то и дело называют «цирконием». И наоборот. Да только это совсем неправильно. Цирконий – это металл, который получают из циркона. Так что никакой путаницы. В старину люди верили, что циркон помогает в торговых делах и дарит обладателю недюжинную удачу. Частенько украшения из циркона можно было встретить у купцов. Помогал циркон и в вопросах здоровья, зрение улучшал и снимал симптомы стресса. А некоторые люди верили, что этот минерал пробуждает в них тягу к знаниям и прямо заставляет учиться. Вот это свойство мне больше других нравится. Хотя я, признаться, за научный подход. И в такие факты не верю. Но как же заманчиво. Брошку с цирконом к свитеру прикрепил и сам не заметил, как домашку сделал. Но даже если с учебой камень не поможет, полюбоваться им все-таки стоит. Ведь цирконы такими разными бывают. И красными, и желтыми, и белыми, и коричневыми, и даже почти черными. Еще золотистыми. Вероятно, само название камня, циркон, произошло от персидского слова «золотистый». В 18 веке немецкий химик Мартин Генрих Клапрот смог получить из циркона металл, который назвали цирконий. Этот металл содержит

содержатся и в других минералах, но циркон из них самый распространенный. Добывают циркон по всему миру. Много запасов этого минерала и в Австралии, в Бразилии, США, Индии, а также в России и Казахстане. В нашей стране циркон встречается на Урале и в Сибири. Например, неподалеку от города Омск. Там еще кучу всяких полезных ископаемых добывают. Да, кристаллы циркона могут быть как очень маленькими, так и просто огромными. Представляете, как-то раз на Мадагаскаре, это остров такой у побережья Африки, обнаружили циркон, который весил несколько килограммов. А в США нашли кристаллы циркона длиной всего несколько сантиметров. Так что тут уж как повезет. Часто циркон можно найти в прибрежных районах. В Индии и в Шри-Ланке, там же по соседству с Индией, ценные камни добывают вручную, прямо со дна рек. Для этого добытчикам приходится часами стоять в воде, рассматривая груды камней. Крупные кристаллы циркона прячутся в горных породах, которые называют пегматиты. Чтобы вытащить оттуда минерал, нужна специальная техника. Вручную уже не получится. Иногда горные породы даже взрывают. Добытую руду увезут на производство, а вот там, чтобы отделить циркон от руды, применяют особенный метод под названием гравитационное обогащение. Гравитация значит тяготение. Специальная машина, используя силу земного притяжения, делит добытые минералы по плотности и другим свойствам. Например, насколько шероховатая у них поверхность. Из циркона делают ювелирные украшения. А еще этот минерал используют в стоматологии для производства зубных коронок и виниров. Ну, это такие накладки на зубы, которые ставят для красоты. Циркон – важный компонент огнеупоров, специальных материалов, которые могут противостоять огню. А металл цирконий используют в пиротехнике для салютов, ядерной энергетики и металлургии. Есть у этого металла еще одно интересное свойство. Он делает медь более прочной. Минерал циркон – редкий и не такой уж известный. И его частенько путают с металлом цирконием. Циркон – главный источник циркония, а никак не наоборот. Ну а внешне циркон похож на алмаз, поэтому в древние времена эти минералы даже называли «братьями». В природе циркон представляет собой кристаллы самых разных цветов. Все зависит от примесей. Используют этот минерал не только в ювелирном деле, но и в стоматологии, и для производства огнеупорных материалов. Так что-то я снова с вами заболтался. Главное, что все минералы теперь на месте. Так можно и музей открывать. Все, пока, до новых встреч!

0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо поднуть песами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: котором всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами.
0: Сам на лапке с парусами.
1: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
7: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.
7: 0+. Реклама.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
12: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
13: И я бы так хотел увидеть папу.
12: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
13: Ура! Новый фильм про меня!
12: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
5: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
6: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Веснушка, что это у нас так вкусно пахнет? У меня аж пар сладким стал.
1: А это бабушка малиновое варенье варит на зиму.
0: Какая зима? Сейчас лето.
1: Вот поэтому бабушка и прячет запах лета в банку, чтобы зимой снова им насладиться.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 45. Сила книг.
1: Что это вы там читаете, Стрелка Семеновна?
2: Ой, Шерлок Симофорыч, тут такой детектив интересный. У следователя все улики есть, а он дело раскрыть не может.
1: Надо же. Да, сыщик Симофорыч слушает. Понятно. Выезжаем.
2: Ой, новое дело. Улики есть? Уж мы-то по уликам все раскроем.
1: Мальчик хотел перебежать железнодорожные пути на красный. Хорошо, что его остановили.
2: Куда же он так торопился?
1: Куда бы ни торопился, на красный нужно стоять и ждать.
2: Это точно. Не зря светофор горит красный.
1: Даже в природе красный – цвет опасности.
2: Порой кажется, что никакой опасности нет. Но раз горит красный, значит, поезд идет.
1: Поезд не всегда можно услышать или вовремя заметить.
2: А поезд большой и тяжелый. Налетит, ух, затормозить не успеет. Ни-ни, стоять и точка. Давайте скорее найдем нарушителя и поговорим.
1: Да, давайте.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Вот переход, горит зеленый, можем идти.
1: Стрелка Семеновна, я пока здесь посмотрю. А вы найдите дежурного по переезду и узнаете подробности.
2: Уже бегу.
1: Ага, интересно, куда же наш герой так спешил? А это что? Интересный какой листочек.
2: Шерлок Симофорыч узнала.
1: Говорите скорее.
2: Мальчик дернулся, хотел перебежать на красный. Поезд свистел, дежурный свистел. Мальчик перепугался, видимо, пакет уронил, что-то рассыпал. Уж что рассыпал, дежурный не разглядел, поезд поехал. А когда состав ушел, хотел дежурный с нарушителем беседу провести, но мальчика уже не было.
1: Я думаю, наш нарушитель действительно отделался испугом. А вот смотрите, это я нашел там, где...

0: мальчик что-то рассыпал.
1: Так, листочек плотной бумаги. Узкий, небольшой, линованный, желтоватый.
0: Что вы делаете?
1: Нюхаю. Сладковато пахнет. Знаете, таким старым. Ой, а что это тут такое написано? Цифры какие-то зачеркнутые. Думаю, это какой-то секретный шифр.
0: Это я вам больше скажу. Какие-то зашифрованные даты.
1: Даты? А, через черточку день и месяц. 20 марта, 10 апреля. Ой, Шерлок Симофорович, а если зачеркнуто, что же это получается? Это же... Неужели шпионы метки оставляли?
0: Есть там и про шпионов. Ну-ка, Стрелка Семеновна, посмотрите, что у нас есть на этой стороне железной дороги, куда мальчик так торопился.
1: Так, смотрю. Булочная, поликлиника, ателье и библиотека.
0: Библиотека? Отлично.

0: Шерлок Семафорович, гениально! Был мальчик.
1: И как зовут нашего нарушителя?
0: Сережа Серегин. Прибежал за минуту до закрытия. Сдал 3 книги. Одна оказалась испачкана.
1: Потому что в спешке он книги уронил. Ой, как нехорошо.
0: Конечно, нехорошо. А еще на красный перебегать задумал. Вообще безобразие. Я уже Сережу нашла и строго с ним поговорила. Но как вы поняли про библиотеку?
1: Листок с цифрами – это никакой не шифр, а формуляр. Так называется специальный листочек, который вкладывают в библиотечную книгу со всеми данными о ней. Когда читатели книгу берут, то на формуляре пишут дату возврата и оставляют листочек в библиотеке. И дату эту вычеркивают, когда книгу...
0: Возвращают! Точно! Книгу возвращают, формуляр кладут обратно. Но почему вы решили, что он из книги? Формуляр может где угодно лежать.
1: Может, но тут мне помогли вы, Стрелка Семеновна.
0: Когда это я успела?
1: Вы учуяли запах. Запах старой бумаги, сладковатый такой. Формуляр лежал в старой книге.
0: Ой, он же должен был остаться в библиотеке, раз книга на руках.
1: В этой библиотеке ввели электронную регистрацию. Формуляр не нужен. Вот он и остался в книге. Его, скорее всего, использовали как закладку.
0: Невероятно! Как закладку! А что это вы делаете?
1: Собираюсь пить чай с плюшками. Вы случайно не узнали, какие книги сдал Сережа?
0: Карлсона.
1: Я так и подумал. Поэтому и взял в кондитерской плюшки.
0: Их же обожал Карлсон. Помню вот это. А мы тут плюшками балуемся.
1: Тот еще любитель проказничать.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.

0: лето на Детском радио.
1: В эфире Кирилл Рассказкин. Друзья, как же здорово, что вы находите время и на игры, и на чтение, и на помощь по дому. Вроде бы и каникулы, а дел превеликое множество. Уверен, что вы совсем справляетесь играючи. Молодцы!
0: Лето. Лето на Детском радио.

0: свет бежал. Там-то птицы от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здоровье!

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Добрый день, с вами почтальон дядя Саша. Всем лучшим во мне я обязан книгам, сказал как-то один известный писатель. Вот сегодня он точно бы слушал детское радио, потому что радио, как и книги, уникально в донесении информации и позволяет вам не только узнавать много нового, но еще и развивать фантазию и воображение.

0: радио.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь!
5: Подробности на сайте kuchnya.дети 6+.
6: Поделюсь с тобой одним секретом.
7: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
8: А будет возвращение легенды.
9: Ждите все сюрприз от гиперленты.
10: И как всегда, все удивительное
11: в «Ленте».
12: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
13: Что начинается самое интересное.
14: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
15: А ты уже знаешь своих главных героев.
16: Самое время им помочь.
12: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
17: До встречи в финале!
12: Категория 6+.
3: Реклама.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
10: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
18: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
19: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
20: Мама!
21: Папа!
22: Бабушка!
21: Дедушка!
23: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
19: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
24: Круглый год. И в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
25: В эфире детское радио. Детское радио.
19: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское.

0: радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: На Земле есть животные, которые думают ногами. Специалисты выяснили, что осьминоги могут похвастаться не только невероятной гибкостью, голубой кровью и тремя сердечными мышцами. Оказывается, мозг осьминога тоже особенный. Так, например, во время движения обитатель морских глубин думает собственными ногами. На конечностях осьминога расположены чувствительные присоски. Когда осьминог прикасается к чему-то такой присоской, нервные сигналы передаются не в мозг, а в соседние с присоской области. Ученые утверждают, это все равно, как если бы наш большой палец на ноге принимал решение, куда идти дальше.
0: А знаете ли вы, что...
1: Тюлени – самые неленивые ученые в мире! Ученые активно изучают южный полюс Земли с помощью тюленей. К головам животных прикрепляют датчики, и они передают важные данные из тех мест, куда не добраться людям. О температуре, скорости течения воды, ее солености и глубине. Ластоногие уже собрали много ценной информации, а за полгода, оказывается, могут проделать путь длиной почти в 700 километров. Это как от Москвы до Санкт-Петербурга. Так что тюлени на самом деле, оказывается, очень подвижные животные. Зря их считают ленивыми.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: И жираф может быть художником. Знакомьтесь, Оззи. День этой талантливой художницы расписан буквально по часам. Картины попадают на настоящие выставки, а автограф мечтает получить сотни поклонников. Но самое интересное, что Оззи – это очаровательная самка жирафа. Она живет в одном из американских заповедников и уже не первый год удивляет посетителей своими творческими способностями. Для работы Оззи нужен только холст, краски и специальная удлиненная кисточка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: ограничений.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья! Сегодня мы отправимся в Тихий Лаврушинский переулок в центре Москвы. Там находится собрание самых замечательных картин русских художников. Третьяковская галерея. Когда я только появился на свет, главным хранителем музея был троюродный племянник моего прадеда. Он и показал мне картину, о которой я хочу вам рассказать. Мы на месте. Вот она, мое сокровище, моя картинища. Богатыри. Более 25 лет трудился над ней художник.
3: Разрешите представиться. Я Илья Муромец, самый сильный из всех богатырей русских. Поэтому нахожусь посередине.
2: Мое почтение.
3: Спасибо за добрые слова о мастере. Хоть свидеться с Виктором Васнецовым не довелось, а как правдоподобно изобразил нас художник. Словно пушинку держу я в одной руке тяжелую палицу, в другой — копье. По правую руку от меня Добрыня Никитич рвется в бой. Я коня его ретивого копьем придерживаю. Не время еще. Третий богатырь, Алеша Попович, младшенький, в силе отстает от нас, чего скрывать, да хитер. Есть у него план, как одолеть врага лютого.
2: Все так. Прости, что спрошу, а верно ли люди говорят, Илюшенька, что на картине еще и народ русский где-то нарисован? Не вижу я сослепу.
3: Не в глазах тут дело, в идее. Все трое мы и есть народ русский. Сильный, могучий, смекалистый.
2: А я так и думал. Эх, жаль, пора расходиться. Экскурсанты приближаются, а им лишнего видеть не следует. Прощайте, богатыри.
0: Тайны хранители.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Я на два мира живу, просто мира, слава в школе, после мировой тур. Музыку громче, ярче свет, я позвала всех подруг.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.

0: Лукоморье. Сказки кота ученого. История 12. Леший.
1: В чешуе, как жар горя, 33 богатыря, всем на удивление, решили справить день рождения. Фанфары гремят, трубы звенят, гонцы по всему лукоморью кричат.
2: Праздник! Праздник идет в лукоморье! Завтра спешите к берегу моря! Ждет вас угощение всем на восхищение! Мимоза, шпрот и оливье будут стоять на каждом столе! Колбаса, буженина, икра из огромного осетра! Квас, морс и компот, что так и просится в рот! Ягоды, свежий мед каждого здесь ждет! Салаты, ватрушки, сладкий зефир! Готовим мы пир на весь мир! Праздник, какого не видывал свет! Не пропусти богатырский банкет!
1: Все в лукоморье рады. Достают из шкафов наряды, брюки, платья, ботинки. С костюмов сдувают пылинки. Дамы прически готовят с утра. Носится радостная детвора. И все от великана до гнома мечтают завтра выйти из дома, чтоб пировать, веселиться, гулять, других посмотреть, да себя показать. Лишь леший один хмурится. Не выйти ему на улицу. Не позвали его супостата на свой день рождения, ребята.
3: Не позвали? На себя пеняйте. Богатырям отомщу, так и знайте. Буду действовать по старинке. Испорчу вам вечеринку. Начну, пожалуй, с еги. С ней мы давние враги.
1: Телефон леший берет, бабе Еге сообщение шлет. Очки нацепив на нос крючковатый, в чашку налив чая с жабой и мятой, Ега слова разбирает, сообщение читает.
4: «Идет в лукоморье страшная буря»,
1: — читает Ега, глаза прищуря.
4: «И чтобы здоровью не навредить, завтра из дома нельзя выходить. Ой, отправь сообщение всем, кого знаешь, этим ты жизни многим спасаешь. Батюшки, сходил на праздник. Вот невезение. Кощей, тогда перешлю сообщение. Пойдет старый хрыч повеселиться, не сможет живым домой воротиться. Сестрице Кикимори тоже послать. Да, надо бы избушку мою привязать. А то как бы бури ее не снесло, да в мир ни волшебный не унесло.
1: Кощей переслал письмо змей Горынычу. Думает, дай трехглавого выручу. В лукоморье друг другу все шлют сообщения. Уже наготове медучреждения. Клонится день к закату. Ожидают все грома раскаты. Двери запирают, ставни закрывают. Не выходят на улицу, сидят по домам, волнуются. Леший доволен, вредитель.
3: Сегодня я победитель. Не будет праздника дня рождения, не будет подарков и поздравлений. Все угощения будут моими. Не буду делиться с другими. Один буду есть винегрет и паштет. Ловко сорвал я этот банкет. Бурю придумал. Какая идея! Всех обманул. Леший все-таки гений.
1: Василиса Премудрая, получив сообщение, что ожидается буря явления, решила проверить движение гроз и запросила погоды прогноз. И вскоре синоптики ей написали: об урагане они не слыхали, не ожидают ни молний, ни грома. Смело можно всем выходить из дома.
5: Опять леший шутки свои с нами шутит. Опять лукоморье народ баламутит. Ну ничего, найдем мы управу. На коварство его или забаву.
1: Василиса спешит всех утешить. Шлет в рассылке другую депешу.
5: Грозы не будет, это обман. Такой у коварного лешего план. Не суждено козням лешего сбыться. Банкет в лукоморье состоится.
1: И были подарки, и поздравления. Праздник вышел на загляденье. А Василиса свой блог записала, в котором подробно так все рассказала.
5: Взрослые и дети, лукоморье жители, за новостями, что приходят к вам, внимательно следите вы. Не всем сообщениям стоит верить. И прежде чем пересылать, надо их проверить.
1: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.

0: каждый родитель желает знать.
1: Что бы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. У Геры на 11 177 46 49 15 00. Москва.
5: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
6: Гипермаркет «Офисмаг».
7: Звонок для учителя.
8: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
6: Экономьте с «Офисмаг».
8: ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
9: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
8: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: 그럼.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».

0: А знаете ли вы, что...
1: Найдена самая древняя домашняя работа. В Великобритании в одном из музеев выставили домашку школьника. Конечно, музейным экспонатом она стала не просто так. Она сохранилась со 2 века до нашей эры. И это домашнее задание школьника из Древнего Египта. Оно выполнено на деревянной дощечке, покрытой воском. На табличке урок греческого языка. Надписи гласят: «Ты должен принимать советы только от мудрых людей». И «Ты можешь доверять своим друзьям». В верхней части пример, написанный учителем, а ниже – повтор ученика. Кроме того, на дощечке записана таблица умножения. Домашнее задание принадлежало мальчику из богатой семьи. В отличие от нас, в Древнем Египте получить образование могли только очень обеспеченные дети.
0: А знаете ли вы, что...
1: Придумана программа, которая заставит нас с вами позвонить папе или маме. Одному американскому папе надоело, что сын не обращает внимания на его сообщения и звонки. Поэтому Ник Герберт решил перехитрить мальчика и придумал специальное приложение. Оно блокирует телефон ребенка, пока тот не перезвонит родителям. Если телефон ребенка вдруг стоит на беззвучном режиме, приложение может запустить специальную сирену, чтобы звонок не остался незамеченным. Приложение оказалось суперпопулярным, и его уже тестируют многие родители.
0: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Получать энергию из мусора теперь можно, но не везде. Мусорный генератор. Его создали российские ученые из Института проблем химической физики. Теперь можно получать электричество из мусора. Работать в генераторе станут специальные бактерии. В первую очередь изобретение планируют применять для переработки мусора на МКС. Сейчас такие отходы просто возвращают на Землю или сбрасывают в космос. Теперь мусор послужит для получения электроэнергии. Ее можно будет использовать для питания различных устройств корабля. По словам экспертов, такая технология очень пригодилась бы и на Земле. Однако сначала нужно будет решить проблему низкой живучести бактерий. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: века. Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Жил-был король когда-то, в нем блоха жила.
3: Не ори ты, Марковкин.
2: Я не ору, я пою.
3: Ты где это услышал?
2: По радио, голос такой сильный-сильный, низкий. Только качество записи не очень, старая запись.
3: Так это, наверное, Федор Иванович Шаляпин?
2: Певец?
3: Не просто певец, великий русский оперный бас. Нам в музыкальной школе рассказывали.
2: А бас — это кто?
3: Так певцов называют, у которых низкий голос.
2: И когда он жил?
3: Ну, лет 100 назад.
2: А песня мне понравилась. Правда, я толком и послушать не успел. Впрочем,
3: старинные часы, время назад.
2: Ух ты, это, наверное, он. Федор Иванович, господин Шаляпин.
4: Кто здесь?
2: Марковкин Рома из 4-го Б.
4: Откуда? Ну, впрочем, это не важно.
2: А почему вы такой расстроенный, Федор Иванович?
4: Да попал я, брат, в историю. Друзья отвернулись. Вот один даже подарок мой вернул.

0: Да что случилось-то?
1: Да представляешь, выступал я с императорским хором. А они шелемицы. Накануне выступления направили прошение на высочайшее имя. Жалование просят повысить. А мне-то не сказали. И вот допели мы. И тут весь хор, как подкошенный, бух на колени. И руки к императору тянет. Он в своей царской ложе сидел. А я один как столб стою посреди этого безобразия. Ничего мне не оставалось, я тоже на колени упал.
0: Ну, правильно, наверное. А то бы мог скандал получиться.
1: Да только без скандала все равно не получилось. Теперь все газетенки пишут: великий Шаляпин встал на колени перед царем. А как же его блоха, которая царей-королей разоблачает?
2: О, я блоху слышал. Прикольная песня.
1: Прикольная?
2: В смысле, понравилась она мне очень. Федор Иванович, как вы так петь научились?
1: Сначала матушку свою слушал, когда она с соседками зимними вечерами наши волжские песни пела. Протяжные, жалостливые. Я начал повторять за ними. Дьячок нашей церкви услышал однажды, говорит: приходи в храм, певчим будешь. Хороший у меня дискант был в детстве, высокий голос. Помню, пришел, меня решили проверить. Берет регент скрипку, ведет смычком и говорит: тяни за скрипкой. Но я и вытянул. Взяли меня в хор.
2: Так все и началось?
1: Да нет, еще раньше. Отец у меня крут был. Порол меня крепко за провинности всякие. Вот однажды он меня выпорол. Я из дома убежал в поле. Лег там на землю и горько заплакал. А потом вдруг мне захотелось петь. Запел. Стало легче на сердце. А когда замолчал, мне казалось, что песня еще живет. Летит. С тех пор и пою. Теперь в императорских театрах. Так-то вот.
2: А в театр вы сразу после хора попали?
1: Да что ты! Мне еще столько всего предстояло. Зарабатывать надо было. Семья-то у нас бедная. Вот я сапожником, то переплетчиком, то писарем. Ну, как только гривенник в кармане заваляется, бежал в театр. Покупал билет на галерку на самый верхний ярус в зрительском зале. Самые дешевые места. Помню, как это впервые было. Вот занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел очарованный. Передо мной ожила какая-то сказка. По комнате чудесно украшенной. Ходили великолепно одетые люди. Разговаривали друг с другом как-то особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я был потрясен. Не мигая, ни о чем не думая, смотрел на эти чудеса.
2: А потом?
1: А потом попал я таки в наш казанский театр. Сначала статистом. Это такие роли в спектаклях есть. Бессловесные. Потом случай помог. Стал петь. Сначала в хоре. Потом заменил больного артиста. Тут меня и заметили. Это теперь я солист Его Величества Императорского Всероссийского Королей Италии и Великобритании. Великий Шаляпин. Только вот думаю, слава быстротечна. Кто вспомнит меня через 50-100 лет, когда внуки моих нынешних поклонников жить будут?
2: Уж вас-то не забудут, Федор Иванович. Точно не забудут, я знаю.
3: Старинные часы. Время вперед!
2: Илюха, а тебе в музыкальной школе самого Шаляпина слушать давали?
3: Давали. Да только в записи совсем плохие остались. Не передают всего. Вот, послушай, я одну в телефон скачал.

0: сравнению с его настоящим голосом, и правда не очень.
1: А тебе-то откуда знать?
0: Просто знаю, и все.
2: Как Марковкин в историю влип.
3: Детская радость.

0: детском радио.
1: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
2: Но почему 1000 дохлых кошек?
1: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родители...

0: родителям, видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
2: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
3: Поделюсь с тобой одним секретом.
4: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
5: А будет возвращение легенды.
6: Ждите все сюрприз от гиперленты.
7: И как всегда, все удивительное
8: в «Ленте».
9: Реклама.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город». А еще там дают подарки за подарки.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Я то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 14-я. Ловец молний.
4: Грохот, что раздался снаружи, насторожил меня. Что ждет меня там, за стенками моей машины времени, нашего маленького лабораторного холодильничка? Ты ученый, Крутилкин, ты ученый! А это значит, что ради науки ты преодолеешь любые опасности! Сказал я себе и открыл дверцу. И тут же закрыл, когда крупные холодные капли дождя застучали по моей голове. «Соберись, соберись!» — сказал я себе. «Дождь, даже ливень не остановят истинного искателя истины, ибо поиск истины воистину важнее любых, даже самых холодных капель, попавших за шиворот». Глубоко вздохнув, я открыл дверцу и вышел из холодильничка. Это была крыша какого-то сооружения. И надо заметить, крыша эта была весьма скользкая и крутая. По краю крыши были установлены перила. Надо идти, держась за перила. Может, и найду где-то выход и смогу спуститься вниз. Дождь лил, как из ведра. Его холодные капли струйками заползали мне за шиворот. Аккуратно ступая, я успел сделать лишь пару шагов, как вдруг...
5: Аккуратнее, аккуратнее, сударь. Держитесь крепче. Перун стрелы на землю пускает. Чуть еще пройдете, и будет маленькая дверца. Вам лучше спрятаться в башне. Вы железный, и стрелы Перуна в вас нацелены будут, если крышу не покинете. И еще вам бы спрятать ваш этот странный белый ящик, из которого вы только что вылезли. Он ведь тоже металлический.
4: Кто это говорит? Что это за башня? Какой такой Перун? Только и успел сказать я, как... Сильнейшая вспышка и жуткий грохот не дали мне расслышать ответ. Разряд молнии яркий, белый зигзаг ударил с неба прямо в верхушку крыши, где, как я успел заметить в этой белой вспышке, находился шар с торчащими из него острыми шипами. А потом произошло то, что дало мне ответ на вопрос, где я и в какое время забросила меня моя сломанная машина времени. Голос вновь заговорил.
5: «Не бойтесь, Перуна, стрел сверкающих! Их белый огонь нас больше не карающий! Пройдут по мне и в землю уйдут! Стрелы Перуна больше вред не несут!»
4: «Перун! Ну, конечно, Перун и его стрелы, уходящие в землю! Сосиску мне! Сосиску!»
6: Место встречи было изменить нельзя. Я точно знал, где ждет меня сообщение от Крутилкина. Наш маленький лабораторный холодильничек, моя исправная машина времени, хранила в себе тайну, которую мне предстояло разгадать. Я открыл дверцу. Сосиску я увидел сразу, только не целую, а лишь половинку. Она была вставлена в прутья решетки холодильника и слегка наклонена. Ясно, что Крутилкин наклонил сосиску специально. Похоже на наклонную башенку. Мысль интересная. Я стал всматриваться в сосиску. На ее кончике было вырезано солнышко с отходящими от него лучами. И в эти лучи был направлен...

0: представлен зигзаг. Башня, солнце с лучами и зигзаг. Да. Что бы это значило? Может, так называется башня, солнечный зигзаг? Или, может, зигзагное солнце? Нет-нет-нет, что-то тут не так. Ха, ну точно, зигзаг! Так иногда изображают молнию. Молния бьет в солнце с лучами, которые находятся на вершине наклонной башни. Ха! Загадка решена! Осталось только ввести год на табло моего холодильничка, моей исправной машины времени. 1725. В центре крыши стоял Крутилкин и, задрав голову, смотрел на шар солнца с лучами-шипами, торчащий из самой верхушки крыши.
1: Именно так. Стоит она в поселке Невьянский завод Верхотурского уезда Сибирской губернии.
0: Крутилкин, я тут.
2: Привет, Вертелкин. О, я никогда не сомневался в твоей догадливости. Перед тобой первый в истории человечества молниеотвод.
0: Знаю, догадался. По указу русского царя Петра I построили на Урале в этих краях чугуноплавильный и железноделательный завод. И вокруг него вырос город Невьянск. Сейчас это Свердловская область. Ну, то есть, как сейчас? В будущем, в которое мы с тобой, Крутилкин, надеюсь, вернемся как-нибудь вместе.
2: Обязательно вернемся. А пока спускаемся внутрь башни в особую слуховую комнату. Она необычная. Говоришь в одной стороне шепотом, а слышно в другой, как будто громко говоришь.
0: Невьянская башня знаменита своими курантными часами и еще тем, что из-за строительной ошибки она наклонилась.
1: Ну да, наклонена башня моя. Но самое интересное в ней – это я. Шар солнца с лучами и шипами. Ловец стрел перуновых.
2: Молний, по-нашему.
1: Ну да, молний. Установлен на крыше специально. Если стрела попала, бабах, бубух.
0: Раньше говорили громоотвод, а теперь правильно говорить молниеотвод. Ну, то есть, если перун стрелой, то есть молнией в вас попал, то...
1: Молния бьет в меня и по металлу, что есть в моей конструкции, и... уходит в землю. Все целые и невредимые.
2: Официально считается, что создателем молниеотвода является американский ученый Бенджамин Франклин.
0: Наш Михайло Ломоносов сделал молниеотвод через год после американца.
2: А вот этот шар солнца с лучами-шпилями, что стрелы перуна притягивает, да в землю их направляет.
0: Молниеотвод по-современному.
2: Был придуман в России почти на 30 лет раньше американского.

0: Учишь. Ты же ученый, Крутилкин!
1: Ну да.
0: Значит, знать должен. Чтобы назад в будущее вернуться, энергия молнии нужна. Хе, залезай быстрее!
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
7: ООО «Система ПБО 0+».
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
1: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: В эфире детское радио. Детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
7: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
8: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
7: А знаете ли вы, что...
8: Ресторан для белок существует! В Америке, в небольшом городке Оук-Парк, местный житель Джеймс Фриланд открыл во дворе своего дома ресторан для белок и птиц. Это уникальное и единственное такое заведение во всем мире. Кафе обнесено небольшим деревянным заборчиком. Внутри стоят маленькие столики, статуи белок и даже вешалка для одежды. Пушистых и пернатых посетителей угощают кусочками хлеба, пиццы, семенами, орехами и яблоками. Как они себя ведут в ресторане, можно посмотреть в Инстаграме и в Фейсбуке Джеймса Вриланда. В своих аккаунтах он проводит прямые трансляции.
7: А знаете ли вы, что...
8: Деревня с домами хоббитов существует. Знаменитый английский фотограф Саймон Белл влюбился в историю о хоббитах. Он нашел в своем саду семейство мышей и выстроил для них целую деревню в стиле хоббита, соорудив дома из маленьких бревен, веточек и мха. Теперь у каждого грызуна есть домик, точно такой же, как и у Фродо, Бильбо Бэггинса и других хоббитов. Фотограф так увлекся, что соорудил еще и маленькую садовую тележку, велосипед, столы со столиками и посудой, фотоаппарат со штативом, сушилку для белья и даже почтовый ящик. Деревеньку фотограф украсил цветами, яблоками, желудями и сливой. Мышки оценили новое жилье, а Саймон устроил с ними фотосессию и выложил снимки в соцсетях.
7: Ужасно интересно.
9: Я то, что неизвестно.
7: А знаете ли вы, что...
8: Для белок построили полосу препятствий. Ее построил Марк Робер из Калифорнии. Самую настоящую. В ней есть навесная лестница, лабиринт, два крутящихся колеса, приправа из пружин, катапульта и даже ступенька с сюрпризом. Наступив на нее, белка проваливается и сходит с дистанции. Чтобы грызуны не пострадали, Робер установил защитные сетки. На финише хвостатые победительницы получают горсть орехов. Этот аттракцион Робер сделал для того, чтобы белки перестали воровать еду из кормушек для птиц. Грызуны довольно быстро освоили полосу.

лосу и всего через несколько дней добрались до заветных орешков. Так что и птицы сыты, и белки накормлены. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: истории. Третий отряд в море, все в море, кроме Шестеркина.
1: А чего Шестеркин?
0: А того, кто медузу Удальцовой на спину кинул, кто обед Прошкина съел, вот и посиди на берегу.
1: Да ну вас! Ой, рыбка попалась.
2: Чего тебе надобно, Шестеркин?
1: Волшебная!
2: Так чего тебе надобно, говори, Шестеркин?
1: Я хочу в лагере быть самым сильным.
2: Будет исполнено, Шестеркин.
3: Шестеркин, беги срочно на кухню. Там машина пришла с продуктами, разгрузить надо.
1: А чего Шестеркин?
3: Так кто у нас в лагере самый сильный?
1: Эй, рыбка, рыбка!
2: Чего тебе надобно, Шестеркин?
1: Не хочу я уже быть самым сильным. Мне бы лучше самым умным быть.
2: Будет исполнено, Шестеркин.
0: Ребята, стройся по отрядам, едем на экскурсию в дельфинарий. Ну, кроме Шестеркина, разумеется.
1: Почему?
0: Надо готовиться по математике, Шестеркин.
1: А чего, Шестеркин?
0: А кто будет честь лагеря на математической олимпиаде защищать?
3: Да, кто в лагере самый умный?
1: Золотая рыбка! Эй, золотая рыбка!
2: Чего тебе надобно, Шестеркин?
1: Да не хочу я быть самым умным. Мне бы лучше самым богатым.
0: Внимание! Аттракцион «Банан» сегодня в нашем распоряжении. Сейчас его прицепят к катеру и будем занимать места.
1: Ура!
0: Нет-нет, господин Шестеркин, вам не сюда. Вас ждет личный катер с водителем и охраной. Ваш отец велел обеспечить вам полную безопасность.
3: И вообще, Шестеркин, жить будете теперь в отдельном корпусе для VIP-персон.
1: Да почему опять Шестеркин?
0: Ну а кто тут у нас самый важный?
3: И самый богатый.
1: Эй, рыба, рыба, возвращай все назад немедленно.
2: Ну и неблагодарный же ты, Шестеркин. Я трудилась, выполняла все твои желания. И все зря? Вот теперь, чтобы вернуть все назад, выполняй три моих желания. Или так и останешься самым сильным, самым умным и самым богатым.
1: А что нужно делать?
2: Каждый день часиков в 5 утра ныряй и плавай здесь хорошенько, чтобы распугать этих противных медуз. Кроши мне на завтрак вкусный белый хлебушек и целый день дежурь на берегу и никого не пускай в воду, а то надоели ваши дурацкие игры с мечом. Поплавать спокойно нельзя.
1: В 5 утра хлеб крошить, разгонять.
2: И так до конца смены. Понял?
4: Веселые истории.

0: Много песен на детском радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuselbifistv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
0: Реклама.
9: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
10: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
11: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков

0: новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Антон Палыч Чехов. День за городом. Девятый час утра. Навстречу солнцу ползет темная свинцовая громада. На ней то там, то сям красными зигзагами мелькает молния. Слышны далекие раскаты грома. Теплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Сейчас брызнет майский дождь, и начнется настоящая гроза. По селу бегает шестилетняя нищенка Фёкла и ищет сапожника Терентия. Беловолосая, босоногая девчонка бледна. Глаза ее расширены, губы дрожат.
1: «Дяденька, где Терентий?» —
0: спрашивает она каждого встречного. Никто не отвечает. Все заняты приближающейся грозой и прячутся в избы. Наконец встречается ей пономарь Силантий Силыч, друг и приятель Терентия. Он идет и шатается от ветра.
1: «Дяденька, где Терентий?»
2: «На огородах».
0: Нищенка бежит из избы на огороды и находит там Терентия. Сапожник Терентий, высокий старик, с рябым худощавым лицом и очень длинными ногами, босой и одетый в порванную Женину кофту, стоит около грядок и пьяными посоловелыми глазками глядит на темную тучу. На своих длинных, точно журавлиных ногах он покачивается от ветра, как скворечня.
1: «Дядя Терентий! Дяденька родненький!»
0: Терентий нагибается к Фёкле, и его пьяное, суровое лицо покрывается улыбкой, какая бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое.
3: Раба Божия Фёкла. Откуда Бог принес?
1: Дяденька Терентий, с братцем Данилка беда приключилась. Пойдем.
3: Какая такая беда? Какой гром. Ой, свет, свет, свет. Какая беда?
1: В графской роще Данилка засунул в дупло руку и вытащить теперь не может. Поди, дяденька, вынем руку, сделай милость.
3: Как же это он руку засунул? Зачем?
1: Хотел достать мне из дупла кукушечье яйцо.
3: Не успел еще день начаться, а у вас уже горе. Ну что ж мне теперь с тобой делать? Надо идти. Надо, волк ваш, заешь баловников. Пойдем, сирота.

Терентий идет с огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинает шагать вдоль по улице. Он идет быстро, не глядя по сторонам и не останавливаясь, точно его пихают сзади или пугают погоней. За ним, едва поспевая,

0: нищенка Фёкла. Путники выходят из деревни и по высокой дороге направляются к синеющей вдали графской роще. К ней версты две будет, а тучи уже заволокли солнце, и скоро на небе не останется ни одного голубого местечка. Темнеет.
1: «Свет, свет, свет!»
0: — шепчет Фёкла, спеша за Терентием. Первые брызги, крупные и тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает на щеку Фёклы и ползет слезой к подбородку.
2: Дождь начался. Это слава богу, брат Фёкла. Дождиком трава и деревья питаются, как мы хлебом. А в рассуждении грому ты не бойся, сиротка. За что тебя эдкую махонькую убивать?
0: Ветер, когда пошел дождь, утихает. Шумит только дождь, стуча, как мелкая дробь, по молодой ржи и сухой дороге.
2: О, измокнем мы с тобой, Феклушка. Сухого места не останется. О, брат, за шею потекло. Но ты не бойся, дура. Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех.
0: Над головами путников сверкает молния сажени в две длины. Раздается раскатистый удар, и Фёкле кажется, что что-то большое, тяжелое и словно круглое катится по небу и прорывает небо над самой ее головой.
2: Свет, свет, свет. Ай. Не бойся, сиротка, не по злобе гремит.
0: Ноги сапожника и Фёклы покрываются кусками тяжелой мокрой глины. Идти тяжело, скользко. Но Терентий шагает все быстрее и быстрее. Маленькая слабосильная нищая задыхается и чуть не падает. Но вот, наконец, входят они в графскую рощу. Омытые деревья, потревоженные налетевшим порывом ветра, сыплют на них целый поток брызгов. Терентий спотыкается о пни и начинает идти тише.
2: «Ой, где ж тут Данилка? Веди к нему».
0: Фёкла ведет его в чащу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Ее брат, маленький 8-летний мальчик с рыжей, как охра, головой и бледным, болезненным лицом, стоит, прислонившись к дереву и, склонив голову на бок, косится на небо. Одна рука его придерживает поношенную шапчонку, другая спрятана в дупле старой липы. Мальчик всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей беды. Заслышав шаги и увидев сапожника, он болезненно улыбается и говорит.
1: «Страсть, какой гром, Терентий! Отродясь, такого грома не было!»
2: «А рука твоя где?»
1: «В дупле. Вынь, сделай милость, Терентий!»
0: Край дупла надломился и ущемил руку Данилы. Дальше просунуть можно, а двинуть назад никак нельзя.
2: Ой.
0: Терентий надламывает отломок, и рука мальчика, красная и помятая, освобождается.
1: Ой, страсть как гремит. А от чего это гремит, Терентий?
2: Туча на тучу надвигается.
0: Путники выходят из рощи и идут по опушке к чернеющей дороге. Гром мало-помалу утихает, и раскаты его слышатся уже издалека, со стороны деревни.
1: Тут, Терентий, на медне утки пролетели. Должно, в гнилых займищах на болотах сядут. Фёкла, хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу?
2: Не трогай, потревожишь. Соловей — птица певчая, безгрешная. Ему голос такой в горле даден, чтоб Бога хвалить и человека увеселять. Грешно его тревожить.
1: А воробья?
2: Воробья можно. Злая птица, ехидная. Мысли у него в голове словно у жулика. Не любит, чтоб человеку было хорошо. Когда Христа распинали, он же дам гвозди носил и кричал: «Жив, жив!»
0: На небе показывается светло-голубое пятно.
2: Погляди-ка.

0: Муравейник разрыло.
1: Затопило шельмов этаких.
2: Путники нагибаются над муравейником. Ливень размыл жилище муравьев. Насекомые встревоженно снуют по грязи и хлопочут около своих утонувших сожителей.
0: «Ничто вам, не околеете. Как только солнышко пригреет, и придете в чувство. Это вам, дуракам, наука. В другой раз не будете селиться на низком месте».
2: Идут дальше.
3: А вот и пчелы.
2: На ветке, тесно прижавшись друг к другу, сидят измокшие и озябшие пчелы. Их так много, что из-за них не видно ни коры, ни листьев. Многие сидят друг на друге.
0: Это пчелиный рой. Он летал и искал себе жилья. А как дождь брызнул на него, он и присел. Ежели рой летит, то нужно только водой на него брызнуть, чтобы он сел. Теперь, скажем, ежели захочешь их забрать, то опусти ветку с ними в мешок. Потряси, они все и попадают.
2: Маленькая Фёкла вдруг морщится и сильно чешет себе шею. Брат глядит на ее шею и видит на ней большой волдырь.
0: Хе-хе, знаешь ты, брат Фёкла, откеда у тебя эта напасть? В роще где-нибудь на дереве сидят шпанские мухи. Вода текла с них и капнул тебе на шею, оттого и волдырь.

0: Солнце показывается из-за облаков и заливает лес, поле и наших путников греющим светом. Темная грозная туча ушла уже далеко и унесла с собой грозу. Воздух становится тепел и пахуч. Пахнет черемухой, медовой кашкой и ландышами.
1: Это зелье дают, когда из носа кровь идет. Помогает.
0: Терентий указывает на мохнатый цветок. Слышится свист и гром, но не тот гром, который только что унесли с собой тучи. Перед глазами Терентия, Данилы и Фёклы мчится товарный поезд. Локомотив, пыхтя и дыша черным дымом, тащит за собой больше 20 вагонов. Сила у него необыкновенная. Детям интересно бы знать, как этот локомотив, неживой и без помощи лошадей, может двигаться и тащить такую тяжесть. И Терентий берется объяснять им это.
1: Тут, ребята, вся штука в паре. Пар действует. Он, стал быть, прет под эту штуку, что около колес. А оно и того, ну, этого, и действует.
0: Путники проходят через полотно железной дороги и затем, спустившись с насыпи, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят. И всю дорогу разговаривают. Данила спрашивает, Терентий отвечает. Терентий отвечает на все вопросы. И нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик. Он знает все. Так он знает названия всех полевых трав, животных и камней. Он знает, какими травами лечат болезни, не затруднится узнать, сколько лошади или корове лет. Глядя на заход солнца, на луну, на птиц, он может сказать, какая завтра будет погода. Да и не он один, Терентий, так разумен. Силантий Силыч, кабатчик, огородник, пастух, вообще вся деревня знают столько же, сколько и он. Учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни. Солнце, когда заходя, оставляло после себя багровую зарю. Сами деревья и травы. Данилка глядит на Терентия и с жадностью вникает в каждое его слово. Весной, когда еще не надоели тепло и однообразие зелени полей, когда все ново и дышит свежестью, кому не интересно слушать?

0: куда и к кому может она уйти. У нее нет ни дома, ни родных. Хочешь, не хочешь, а иди и слушай разговоры. Перед полуднем все трое садятся на берегу реки. Данила вынимает из мешка кусок измокшего, превратившегося в кашицу хлеба, и путники начинают есть. Закусив хлебом, Терентий молится Богу, потом растягивается на песчаном берегу и засыпает. Пока он спит, мальчик глядит на воду и думает. Много у него разных дум. Недавно он видел грозу, пчел, муравьев, поезд. Теперь же перед его глазами суетятся рыбешки. Одни рыбки с вершок и больше, другие не длиннее ногтя. От одного берега к другому, подняв вверх голову, проплывает гадюка. Только к вечеру наши странники возвращаются в деревню. Дети идут на ночлег в заброшенный сарай, где прежде сыпался общественный хлеб, а Терентий, простившись с ними, направляется к кабаку. Прижавшись друг к другу, дети лежат на соломе и дремлют. Мальчик не спит. Он смотрит в темноту, и ему кажется, что он видит все, что видел днем. Тучи, яркое солнце, птиц, рыбешек, долговязого Терентия. Изобилие впечатлений, утомление и голод берут свое. Он горит, как в огне, и ворочается сбоку на бок. Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь мерещится ему в потемках и волнует душу. Но высказать некому. Фекла еще мала, и не понять ей.
1: Уже завтра Терентию расскажу.
0: Засыпают дети, думая о бесприютном сапожнике. А ночью приходит к ним Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба. И такую любовь не видит никто. Видит ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково сквозь дырявую стреху заглядывает в заброшенный сарай.

другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
12: «Что под нами?» Под ногами.
0: Реклама.
13: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
14: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Știre. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Собака – это не только верный друг, но и лекарство от грусти. Играя с собаками, не забывайте их гладить, советуют ученые. Это не только приятно питомцу, но и для хозяина полезно. Оказывается, прикасаясь к мордочке собаки ладонью, человек будто нажимает в своей голове на одну важную кнопку, и его мозг начинает лучше работать. Улучшается внимание, память и, самое главное, настроение. Теперь понятно, почему владельцы собак чаще всего такие дружелюбные и веселые. Источник их хорошего настроения всегда рядышком, идет следом на поводке.
1: А знаете ли вы, что...
2: Щенячий патруль существует на самом деле! В Бразилии живет пес по кличке Капрал Оливейра. Он стал талисманом полиции и интернет-звездой. Помогает своему хозяину, полицейскому Криштиану, нести службу. Выписывает штрафы нарушителям и проверяет документы у водителей. У Оливейра есть настоящая полицейская форма, рубашка с жетоном, а также солнцезащитные очки и игрушечный пистолет. Он не только послушно несет службу вместе с хозяином, но и с удовольствием фотографируется с поклонниками. У Оливейра более 100 тысяч подписчиков в соцсетях. Они всегда ждут ролики с участием четвероногого патрульного.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Дельфины под водой легко общаются. Используют для этого ультразвук и язык тела. Машут хвостом, плавниками, принимают разные позы, чтобы передать сообщение. Еще ученые недавно выяснили, что дельфины разговаривают даже во время охоты. Издают необычные щелкающие звуки. Когда дельфин приближается к добыче, щелчки становятся настолько быстрыми, что звучат как жужжание, а затем и вовсе превращаются в визг. И вот эти щелчки и жужжание не прекращаются до тех пор, пока дельфин не проглотит пойманную рыбу. Что обозначает эта звуковая атака, ученые пока не разобрались. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
2: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года 3 мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
3: «Мне кажется, они следят за нами»,
2: – прошептал Гриша. «Этого не может быть», – буркнул Петя.
3: «Нет, они слушают», – запаниковал Гриша.
2: Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками. Мальчишки похолодели от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались, но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» – заорал Саша. «Закрывай!» Петю так и не нашли, а люк заколотили досками и сделали вид, что ничего не было.

0: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный, книжный
2: червячок.
1: Книжный червячок. На детском радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
1: Детское радио.

0: на детском радио.
1: Тысячу лет я ждал этой минуты. Тысячу лет просидел в неуютном кувшине.
2: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
1: Глупый мальчишка, я научу тебя делать бури, топить корабли. Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет. А лет через 300, когда подрастешь, я женю тебя на моей дочке.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+.»
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
10: Гипермаркет Офис Мак.
11: Звонок для учителя.
12: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
10: Экономьте с Офис Мак.
3: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
13: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
3: Подробности на сайте robostancia.rf.

0: в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Этот день в волшебном лесу начался для Белочки и Медвежонка с ожидания больших приключений. Они отправлялись в поход. Не в какой-нибудь обычный поход по знакомым лесным тропинкам. И даже не в долгий поход к большому озеру, которое находилось далеко от лесной чащи, а в поход на край света. Так обещал им дядюшка Филин. Поэтому сразу после завтрака Белочка с Медвежонком собрали рюкзаки, сами понимаете, компас, вода, орехи, мед, конечно, и встретились возле большого дуба.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Привет, медвежонок, ты все нужное взял?
3: Привет, сейчас проверю. Так, есть, есть, ага. Мед на месте, все взял, можем идти.
2: Как ты думаешь, куда мы сегодня отправимся?
3: Может, искать снежного человека куда-нибудь в горы?
2: А снежный человек что, животное?
3: Не знаю, его ж никто и не видел. Он таинственный и неуловимый.
2: Но тайна это по нашей части. Разные загадки, таинственные знаки, кодовые сообщения. Значит, снежного человека не будем искать. А, наверное, отправимся по тайной тропе в джунгли искать редкую птицу.
3: Птицу?
2: Мишка, ты опять о еде?
3: Нет, это послышалось. Думаю, мы отправимся куда-нибудь в океан, на необитаемый остров, и чтоб там...
2: Так, хватит фантазий. Пришли уже. Звони.
3: Кибермозг, открывай, это мы пришли.
2: Давай быстрее, нас дядюшка Филин ждет.
4: Легкий ветер качал ветви огромного дуба, к которому подошли Мишка и Белочка. Листва шумела, словно приговаривая: шифр, шифр, шифр. На звонок никто не отозвался, но потайная дверца, расположенная у самых корней огромного дуба, медленно отворилась. И друзья вошли в гулкий коридор, ведущий к лифту.
3: Я думаю, там, куда мы направимся сегодня, будут пальмы, пляж, шезлонги.
2: Ага, молочные коктейли, орешки в сахаре и грибное смузи. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну, Мишка, мы не в отпуск отправляемся, а в путешествие искать редких животных.
3: Ладно, ладно, Белк, уже помечтать нельзя. Нам на какой этаж?
2: Упс, уважаемый лифт, вы нам не подскажете, на каком этаже сейчас дядюшка Филин?
5: Мудрый Филин ожидает вас на 7-м этаже, зал курил.
3: Курилы? Чего это такое? Там что, все курят? Это же очень вредно для здоровья.
2: Там живут какие-нибудь дикие племена, которые не заботятся о здоровье?
6: Курилы — это Курильские острова, Дальний Восток России.
3: О, а вот и кибермозг.
2: То его не дозовешься, то он тут как тут.
6: Расположены в Тихом океане между полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо. До прихода русских поселенцев на островах жила народность айны. На их языке куру означает человек. Их стали называть курильцы, а потом и весь

0: Матуама, Канруши, Парамушир, Шумшу, Аникатан.
1: Что это он делает, Мишка?
2: Может, это он колдует?
1: Колдует, глядя в планшет? Что-то новенькое.
0: Ушишир, Симушир, Черные братья, Мима, Черемхатан, Шишки, Две Гагары.
1: Какие шишки? Что за черные братья?
2: Две Гагары, Мима, дядюшка Филин. Это что, заклинание?
3: О, это вы, мои юные помощники. Здравствуйте, здравствуйте. Нет, это не заклинание. Это название островов Курильской гряды. Есть и Туруп, Кунашир, Шикотан. И еще много мелких островов, все и не назовешь. Сегодня отправимся с вами на остров Уруп.
2: Шуруп? Какой Шуруп?
4: Уруп!

0: Котики, киты, касатки.
1: Спасибо, Кибермозг. Но живут там не только котики и львы.
2: Львов будем искать?
3: Или котиков?
1: Нет, другое морское животное. Сейчас узнаете.
4: Монотонное жужжание телепортатора сменилось шумом ветра. Свежий морской бриз ворвался в лабораторию и сдул со стола карты. Стены и потолок словно растаяли в воздухе, уступив место дикому морскому пляжу. Все вокруг было в легком тумане. Он спускался на берег, покрытый круглыми серыми камнями и окруженный высокими острыми скалами. На уступах сидели большие белые птицы.

0: Хорошо. Смешно поют эти чайки.
1: Это не чайки, Мишка, это буревестники-глупыши.
2: Ну что вы сразу глупыши? Может, они и умные?
1: Глупыш – это так птица называется. Людей совсем не боится, поэтому ее так и прозвали.
2: Так, кого мы ищем сегодня? Ну не ради же глупышей мы в такую даль забрались.
1: Нет, конечно, Белочка. По-японски остров Уруб называется Ракасима, то есть...
0: Дядюшка Филин, смотрите, смотрите, что это?
3: Неподалеку от берега на волнах качался какой-то зверек. Густая светло-коричневая шкурка блестела на солнце. Размером он был примерно с небольшую собаку. Над водой торчала большущая круглая голова с маленькими мохнатыми ушами. Под блестящим подвижным черным носом топорщились большущие усы.
1: Это и есть калан. Очень интересное животное. Между прочим, занесено в Красную книгу.
0: Он живет только в море или на сушу тоже выходит?
1: Выходит, но редко. Все в нем природой придумано для жизни в океане. Задние и передние лапки отличаются по строению. Задние похожи на мохнатые ласты, а передние отдаленно напоминают собачьи.

0: и поплыл к загадочной бутылке с картой острова сокровищ.
1: Дядюшка Филин, а что вы там говорили? Что-то по-японски.
2: Да, Роккосима переводится как...
3: Здесь внутри бумага какая-то. Это карта!
1: Сокровища!
2: Или призыв о помощи.
0: Мишка вытащил из бутылки лист, свернутый в трубочку, и развернул.
3: О, тут почти весь текст. Вода размыла. А что осталось? Каракули какие-то непонятные.
1: Зашифрованное послание?
2: Нет, это не шифр. Тут написано по-английски. S.O.S. Oil Tanker Crash Litris Nereis In Danger. Это все по-английски, кроме Нерейса. S.O.S. Это SOS, сигнал бедствия. Oil – это нефть. Танкер – значит нефтяной. Crash – авария.
1: То есть какой-то нефтяной танкер потерпел аварию, и люди на нем просят их спасти?
2: Возможно, in danger – в опасности. Но только не люди, а lutris – не рейс. На латыни так называется какой-то вид животных. А вот какой – не помню, забыл.
3: Дядюшка Филин, у нас же есть кибермозг. Он этих лютрисов в раз найдет.
4: Что вы меня беспокоите? На Курилах шторм или нашествие акул?
1: Нет, у нас тут Lutris Nereis.
4: Lutris Nereis. Это не у вас, это в Калифорнии. А точнее, это животное на латыни называется Engidra Lutris.
2: Да, вспомнил. Калифорнийский калан. Поищи-ка, голубчик, нет ли у берегов Калифорнии нефтяного пятна? Боюсь, что каланы там действительно в опасности.
1: А каланы, это, простите, кто?
2: Сейчас увидите. Сюда, на Уруб, мы еще вернемся. А сейчас каланов спасать надо. Кибермозг, а ну-ка, отправляй нас в Калифорнию.
1: Калифорния, это же в Америке где-то. Ничего не понимаю.
3: При чем тут Калифорния?
2: Тут как раз все понятно. Бутылку к нам водами Тихого океана и принесло. Курил из Калифорнии именно он и разделяет. А вот что касается аварии...
4: У берегов центральной Калифорнии потерпел крушение танкер с нефтью. Телепортирую.
2: Так я и знал. Значит, каланы там точно в опасности. Они могут погибнуть. Остается одно – спасать.
0: Под яркими лучами жаркого калифорнийского солнца сверкала и переливалась всеми цветами радуги масляная поверхность океана. Черная блестящая пленка затянула всю прибрежную полосу. То там, то тут на волнах лежали каланы, шевеля лапами, пытались счистить со своих шкурок налипшую нефть. Дядюшка Филин, Белочка и Мишка сидели в большой лодке и медленно продвигались сквозь липкую жижу к берегу.
2: Хорошо, что нефть разлилась не по всему побережью, иначе нам было бы не справиться. Сейчас попробую перенести эту семью каланов к нам на Курилы.
1: А они смогут там жить?
2: Конечно. Они легко подружатся с нашими. Можно сказать, у них тут вторая родина. Не зря же Уруб по-японски называется Роккосима, что в переводе...
1: А куда они все поплыли вдруг? Эй, подождите, не уплывайте!
0: Увидев незнакомцев, семья каланов бросилась на утек.
3: Стойте! Мы же вас спасать приехали!
2: Друзья, не забывайте, мы в Калифорнии! Здесь нужно по-английски. Стоп! Don't worry! Остановитесь, не волнуйтесь! We will save you! Мы вас спасем!
0: Каланы остановились и стали внимательно разглядывать своими бусинками-глазками наших путешественников. Непонятно, поняли они то, что говорил им дядюшка Филин или нет, но удирать они перестали, а спокойно, как могли, подплыли к прибывшим гостям.
2: Если бы мы были на берегу, мы бы каланов сразу же догнали. Дело в том, что каланы в случае опасности могут бегать на своих ластах по суше, только не больше пары минут. Устают сильно, поэтому по земле они в основном передвигаются.

0: оставшейся нефти у некоторых представителей их стаи мех слипся.
1: Глупости какие! У меня тоже от меда иногда слипается мех. И ничего, помылся, да и пошел.
2: Very danger.
0: Медвежонок, это очень опасно для каланов. Густой мех не пропускает воду и защищает их кожу от соприкосновения с водой. Ведь если это произойдет, калан переохладится и может не выжить. А из-за нефти мех слипается и перестает греть зверька.
1: Тогда почему же мы медлим? Давай к нам на Курилы мех отмывать.
0: Welcome! Что означает «добро пожаловать»? Кибермозг, работаем.
3: Услышав странное жужжание и потрескивание, звери плотнее окружили путешественников. Нефтяное пятно стало бледнеть, очертания прибрежной полосы стали таять. Раздались знакомые крики глупышей. Каланы, Филин, Белочка и Мишка оказались в небольшой бухте, окруженной большими обломками скал, торчащими из воды. На воде у самого берега, весело пофыркивая, плескались каланы.
4: Так вы привезли иностранцев прямо к их дальним родственникам? Тут же целое каланье царство!
0: Это не просто царство, это остров каланов. Так с японского переводится название Роккосима. Наконец-то я это сказал.
5: Hello, guys! Привет, ребята! Мы из Калифорнии. Как ваши дела? How do you do?
0: Думаю, что родственники найдут общий язык. Каланы вообще легко дружат с другими животными. И с тюленями, и с морскими котиками. А уж с другими каланами тем более. Да и морских деликатесов на Курилах им хватит на всех.
1: А чем они питаются?
0: Ну, тут ничего необычного. Моллюски, рыбка, крабы очень любят морских ежей. Шкурка у каланов как огромный пуховик со множеством карманов. Они ныряют, набивают правый карман добычей, выныривают и, лежа на спине, мощными челюстями раскалывают раковины и едят содержимое.
1: Хм, живот как обеденный стол? Интересно, а почему правый карман?
0: А вот этого никто не знает. Но среди каланов нет левшей, и потому в левый карман они добычу не складывают.
4: Как-то не очень удобно, наверное, на животе есть. Скатерть-то не постелишь. А крошки как убирать? А если кетчуп пролил?
0: Каланы очень чистоплотные. После каждой еды они себя тщательно вычищают. Кувыркаются в воде и чистят себя, словно в стиральной машине. Но самое интересное не это. Смотрите, чему калифорнийские каланы научили наших курильских.
3: В этот момент один из калифорнийских каланов вынырнул, держа в зубах большую раковину, а в лапах большущий камень. Перевернувшись на спину, он положил раковину себе на живот и ловкими сильными ударами стал бить по ней камнем, который держал в лапах. Несколько секунд, и камень исчез в складках шкурки зверька, а сам калан с чавканьем и фырканьем принялся уплетать свой обед.
4: Сообразительные какие! А вилкой и ножом они еще не научились пользоваться.
0: Нет, Белочка, они, конечно, зверьки сообразительные и очень общительные, но пользуются только камнями.
4: А как они спят?
1: Ну, наверное же, не в берлоге.
0: Да так, в воде и спят часик-другой. Но большую часть времени они занимаются всего двумя делами. Чистятся и едят.
1: Я тоже люблю поесть.
4: С тобой, Мишка, все понятно. А каланы почему так много едят?
0: Как же им не есть? Они ведь ведут очень активный образ жизни. Тратят много энергии на поддержание своей температуры тела, чтобы в воде не мерзнуть. Вот они еду в себя и закидывают, как дрова в печку.
1: Это примерно как я перед зимней спячкой. Ем, чтобы заправиться энергией как следует. А потом, ой, спать. И энергию эту тратить на сон.
0: Все верно. Только у каланов такой обмен еда-тепло каждый день происходит. Организм топара и рыбин не прогреешь.

0: когда-то в огромных количествах водились по всему Дальнему Востоку. Но люди постоянно охотились на этих милых, дружелюбных зверьков, да так, что почти всех истребили. Хорошо, что потом одумались и стали охранять и защищать каланов от разных напастей. Вот и мы с вами сегодня доброе дело сделали. Целую стаю каланов спасли от верной гибели.
1: Смотрите, смотрите, каланчики наши за лапки держатся. Как мило.
0: Да, есть предположение, что каланы засыпают, держа друг друга за передние лапы, чтобы их не унесло в открытое море или к берегу не прибило.
2: Романтично.
0: Не без этого. Алеуты, которые жили на Камчатке, даже легенду такую придумали, что двое влюбленных, которым не суждено было быть вместе, обратились в каланов и теперь всегда держатся за руки, за лапы, лежа на водной глади. Хотя вы помните, каланы так засыпают. Значит, и нам пора отправиться обратно в волшебный лес.
2: Я б еще и поужинал. Одними орехами мой организм не прокормить.
1: А если с медом?
2: Ну, с медом. С медом это совсем другое дело.
0: Кибермозг, телепортируй-ка нас обратно.

0: тусклым светом высокие потолки. От сквозняка зашуршали разбросанные на полу карты. Тихо стали позвякивать склянки, стоявшие на столе. Солнце своим последним лучом озарило лабораторию и спряталось за лес уже до утра. По лесной тропинке, освещенной светом полной луны, шагали в свои дома Белочка и Мишка.
1: Белка, а у тебя еще орешки есть?
2: Дома есть! А те, что с тобой брала, мы съели.
3: А ты что, голодный?
1: Да нет, я просто так. Завтра же опять в путешествие отправляться. Запасы пополнить надо будет.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Реклама.
1: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте кухня.дети 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
3: И как всегда, все удивительное
4: в «Ленте».
3: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
5: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
5: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок.

0: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
1: в гостях у сказки.
2: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
4: А, ничего себе.
2: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Михаил Шаповалов. Человек без совести. Одному человеку так надоела собственная совесть, что он как-то оставил ее дома и отправился на работу.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!»
1: — воскликнула обиженно совесть. «Не оставляй меня, я тебе пригожусь!» Но человек, а это был почтальон Чижиков, махнул на нее рукой и поскорей хлопнул дверью. На работу Чижиков ездил на автобусе. На остановке он первым заскочил в салон, растолкав других пассажиров и оттоптав им ноги, и, довольный, уселся на переднем сиденье. Он совсем не сомневался, что поступил правильно. Еще вчера он так бы не сделал, но сегодня его совесть осталась дома. «Молодой человек, уступите место женщине с ребенком», обратился к Чижикову какой-то старичок с тростью. «Ни за что на свете!» — нагло засмеялся Чижиков и сделал оскорбленный вид. «Я первым занял это место. Между прочим, она тоже еще не старушка. Пусть постоит». До этого пассажиры глядели в окна, молчали или тихо разговаривали. Теперь же все они сердито смотрели на Чижикова. Некоторые из них начали возмущаться. «Смотрите, какой наглец! Безобразие! Вот она, нынешняя молодежь! Какой он бессовестный! Дайте ему по макушке!» В автобусе стало так отчаянно шумно, что Чижиков немного испугался. «Граждане», — сказал он обиженно, — «что вы возмущаетесь? Я ведь больной! У меня живот болит!» Но пассажиры уже не верили ему. Кончилось все тем, что на следующей остановке возмущенные пассажиры вытолкали Чижикова из автобуса, и ему пришлось добираться до работы пешком. Сегодня почтальону Чижикову не хотелось работать как никогда. «Эх, лежать бы мне сейчас на пляже в горячем песке», — горестно думал он, «а я таскаюсь с почтовой сумкой по городу. Надоело!» Он поскорее разнес почту по ближайшим домам, но еще оставалось полсумки газет, журналов и писем. «Да что я с ними буду таскаться?» — возмущенно сказал Чижиков и пошел к реке. Он спустился под мост в заросли кустарника, сел у воды и стал пускать письма в реку, как кораблики. «Так, письмо из Москвы. Плыви!» — говорил он, опуская конверт в воду. «А вот из Иркутска. Пусть тоже плывет. Из Воркуты, из деревни Сосновки. О, это письмо из океана, из Бразилии. Пусть плывет обратно». Скоро в его почтовой сумке не осталось писем, и он принялся за газеты и журналы, а потом пошел на пляж, где целый день пролежал на песке, греясь на солнышке. Он был в прекрасном расположении духа. Все, что он сегодня делал, казалось ему очень умным. Жизнь же великолепной. Лишь поздно вечером Чижиков отправился домой. Он возвращался, насвистывая какую-то песенку. Возле своего дома он наступил на хвост знакомой безобидной дворняжки. И это еще больше развеселило его. Он открыл дверь, вошел в дом, где его ждала его совесть. И сразу же вспомнил, сколько глупостей он натворил за день. У него мурашки побежали по спине. «Хо-хо-хо-хо! Что со мной случилось? Как я завтра людям в глаза смотреть буду?» — завопил он, дергая себя за волосы. Он так обозлился, что дал самому себе несколько крепких пощечин. Долго он не мог успокоиться и уснуть. Он ходил по дому, ругал себя за глупость, с грустью глядел на луну и вздыхал. С тех пор почтальон Чижиков каждое утро, выходя из дома, не забывал проверить, не оставил ли он случайно дома совесть. Все-таки, считал он убежденно, если знаешь, что совесть у тебя с собой, то как-то легче дышится и спокойнее живется.
0: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Рэдьярд Киплинг. Как кит получил свою глотку. Некогда жил в море кит, и питался он рыбами и морскими животными. Он ел треску и камбалу, плотву и скатов, скумбрию и щуку, морских звезд и крабов, а также настоящих вьюнов угрей. Он истребил всех рыб. Осталась в море только одна маленькая хитрая рыбка, но она всегда плавала около правого уха кита так, что он не мог ее схватить. Дошло до того, что кит приподнялся на хвосте и сказал:
2: «Я есть хочу!»
1: А маленькая хитрая рыбка лукаво спросила: «Не случалось ли тебе, благородный и могучий кит, отведать человека?»
2: «Нет», — ответил кит, «а разве он вкусный?»
1: «Вкусный», — сказала маленькая хитрая рыбка, «только он очень прыткий».
2: «Ну так добудь мне несколько штук», — приказал кит и, взмахнув хвостом, высоко взбил пену на гребнях волн.
1: «В один присест хватит и одного», — сказала хитрая рыбка. «Если ты поплывешь дальше, то под 50 градусом северной широты и 40 градусом восточной долготы ты найдешь человека, сидящего на плоту среди моря».
2: Кит плыл да плыл к 50 градусу северной широты и 40 градусу восточной долготы.
1: Плыл он изо всех сил, и вот, наконец, среди моря он увидел на плоту человека в синих холщовых шароварах и подтяжках со складным ножом в руках. Запомните особенно о подтяжках, дети. Это был моряк, потерпевший крушение. Он сидел и болтал ногами в воде. Ему мама позволила болтать ногами в воде, иначе он не стал бы этого делать, так как он был необыкновенно умный и рассудительный человек. Подплыв поближе, кит разинул пасть настолько, что она у него чуть не дошла до хвоста, и проглотил моряка вместе с плотом, на котором он сидел с синими холщовыми шароварами, подтяжками, о которых вы не должны забывать, и складным ножом. Он отправил все это в свое глубокое, теплое, темное нутро, причмокнул и 3 раза повернулся на своем хвосте. Но как только моряк, человек необыкновенно умный и рассудительный, очутился в глубоком, теплом, темном нутре кита, он тотчас же принялся прыгать, шмыгать, скакать, плясать, кувыркаться, брыкаться, топать, хлопать, толкаться, кусаться, кричать, вздыхать и кинуть.

0: Кит почувствовал себя очень нехорошо.
1: Вы не забыли про подтяжки?
0: Кит сказал хитрой рыбке: «Ужасно прыткий этот человек. Он вызывает у меня икоту. Как мне быть с ним?»
1: «Вели ему вылезти», — ответила хитрая рыбка.
0: Кит гаркнул в собственное нутро моряку, потерпевшему крушение: «Выходи и ступай, куда знаешь! У меня икота!»
1: «Ну нет», — сказал моряк, — «не на таковского напал. Доставь меня к родным берегам, и тогда я еще подумаю, выйти мне или нет». И он принялся скакать пуще прежнего. «Доставь уж его на родину», — посоветовала хитрая рыбка. «Я забыла тебя предупредить, что это необыкновенно умный и рассудительный человек».
0: Кит плыл, плыл, плыл, работая плавниками и хвостом настолько быстро, насколько ему позволяла икота. Наконец он увидел перед собой родину моряка и белые скалы Альбиона. Кит до половины выскочил на берег и, широко разинув пасть, сказал: «Здесь пересадка на Винчестер, Ашулот, Нашуа, Кин и другие станции Фичбургской дороги».
1: Как только он произнес «Фич», моряк выскочил из его пасти. Однако, пока кит плыл, моряк взял свой нож и разрезал плот на узкие дощечки, которые крепко связал подтяжками. Теперь вы понимаете, ребята, почему не надо было забывать о подтяжках. Получилась сквозная решетка. Моряк ее втиснул в глотку кита, где она и застряла. Тогда он произнес двустишие, которое вы, конечно, не знаете, а потому я вам его скажу.
0: «Решетку я тебе всадил, чтоб ты меня не проглотил».
1: Хитрец был этот моряк. Он вышел на берег и отправился к своей матери, которая позволила ему полоскать ноги в воде. Потом он женился и зажил счастливо. Кит тоже. Однако с того самого дня он не мог питаться ничем, кроме мелких рыбок. Вот почему киты и теперь не едят ни взрослых людей, ни маленьких мальчиков и девочек. А маленькая хитрая рыбка спряталась под воротами экватора. Она боялась, что кит на нее очень рассердится.

0: спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой! Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
3: И как всегда, все удивительное
4: в «Ленте».
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
5: Категория 6+.

0: Реклама на детском радио.
1: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
3: 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама!
6: Папа!
7: Бабушка!
5: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
4: Детское радио.
10: Я засыпаю.

несложно. Конец у них счастливый, недолгая беда. А то, что необычно, и то, что невозможно —

Когда за окном темнеет и затихает шумный город, когда маленькие девочки и мальчики желают спокойной ночи любимым игрушкам и ложатся в уютные кроватки, наступает время удивительных, волшебных историй. Вот одна из них.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Небо стало солнце красным. Не могу быть долго злым. Добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки. Может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки. Надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки.

крутится опять. Кошки-мышки-мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки-мышки-мышки, кошки, мышки, мышки, кошки.

Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.

0: Я засыпаю.
1: Реклама на детском радио.
2: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
3: И я бы так хотел увидеть папу.
2: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
3: Ура! Новый фильм про меня!
2: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте detifm.ru в разделе «Новости». 0+.
7: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
8: 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: черепахи умеют разговаривать!

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: этих спят. Реклама на детском радио.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Пятницинский спят.

засыпательно. Тихо.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Регистрационный номер серии L номер FS 7781887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.